0: Кто бы это мог быть? Так сразу и не приходит никто в голову. Понимаешь сарказм?
1: Понимаю.
0: Олег Газманов, кто еще всю жизнь Газманов выступал? Что сейчас думать? Олег Газманов.
1: Вот, кстати, всем отделениям хотели по этому поводу поговорить. Может, в этом году в качестве эксперимента не Газманов? Приелся он маленько.
0: А может, День полиции не каждый год будем отмечать, чтобы не приедался Газманов, а?
1: Ну, просто люди уже свои предложения выдвигают. Смотрите, может быть, Буйнов?
0: А может быть, Газманов?
1: Понял.
0: Отличное предложение.
1: У нас еще молодежи много работает, они просят Нилетто.
0: Что еще за Нилетто?
1: Ну, это который любимка.
0: Любимка? Это Газманов, правда? Если ты хочешь Газманова, так и говори. Будет вам Газманов. Дальше будет.
1: Хорошо.
0: Любимка будет как штык.
1: Смотрите, хор Турецкого сами звонили, предлагают. Может, они выступят.
0: Хор это Турецкого, хорошо. Хор, да. Это громко, ну, это вот. Празднично, это по-нашему.
1: Все.
0: А скажи, в этом хоре есть Газманов?
1: Нет, это же хор Турецкого.
0: Значит, хор — это плохо, это отвратительно, это не празднично. Целая толпа бесполезных людей, ни одного Газманова. Я думал, ты мне целый хор Газмановых
1: все,
0: предлагаешь.
1: Все, хорошо.
0: А ты мне просто каких-то людей.
1: Еще по списку пройдемся?
0: Не надо больше ничего проходить.
1: Да слушайте, может, Олег Майами?
0: А может, Олег Газманов?
1: Понял.
0: Если уж ты по Олегам пошел, то ты выбирай хотя бы достойных Олегов, да? Лучших из Олегов, из представителей этого прекрасного имени.
1: Хорошо, не Олег, вообще не Олега предлагаю. Человек без имени. Смотрите, Баста.
0: Что еще за Баста?
1: Но это который из Газгольдера.
0: Вот был бы он из Газманова, вполне может быть. Вполне может быть.
1: Хорошо, вообще не сольный артист. Группу рассмотрим, Давид Борисович. Группа «Алиса», а? Трасса Е-95.
0: Отличный выбор. Только, может быть, не всю группу позовем, а отдельно Кинчева.
1: Вообще без проблем.
0: А еще лучше отдельно Газманова.
1: Отдельно Газманова.
0: Как, по-моему, это находка.
1: Да что, вы зациклились на этом Газманове? Газманов, Газманов.
0: Это ты зациклился на всех артистах в мире, кроме Газманова. Только их и предлагаешь, что у тебя со вкусом, Равдень. Не позвать Газманова на День полиции? Это все равно, что не позвать мать на свои же роды. Это физически невозможно.
1: Невозможно.
2: Давид Борисович!
0: Что? Что?
2: Только что звонил Газманов. И сказал, что не будет у нас в этом году выступать.
0: Ты уверена? Может, он позвонил, сказал, мне не терпится выступать?
2: Нет, нет, он сказал, что ему надоело каждый год одно и то же. Ты еще ругался, что он уже 4 раза цену повышал, а мы все равно его заказываем. И в этом году даже цену не стал повышать, просто отказался.
0: Нет! Нет!
3: Однажды в России лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: внимание! По вашим многочисленным просьбам! 1 сентября еще больше юмора на Юмор-ФМ. Больше поводов для улыбки и смеха. Каждый час для вас. Лучшие шутки, классные песни, любимые и новые юмористические проекты.
1: Эй, вы там про меня не забыли? Я тоже к вам, так сказать, на новенького.
0: Постойте, Андрей Рожков?
1: А вы кого ждали? Папу Римского? Ха, да, тот самый Андрей Рожков.
0: Юмор ФМ. Улучшенный и обновленный. Шутки, песни и Андрей Рожков. Еще больше юмора с 1 сентября на Юмор ФМ. Послушай, как смешно. 16+.

0: нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Однажды одна бабушка встала на весы, и весы показали 390 тысяч рублей. Так одним ноутбуком на планете стало меньше.
2: Ваши бабушки и дедушки ничего не понимают в современных технологиях? Приглашаем в центры компьютерного досуга для пожилых юзеров «Бабушка и ноутбук».
0: Без лишних бед расскажем про ресет.
3: Чтоб дед без страха тыкал на кнопки вкл и выкл.
0: Поможем без натуги попасть на госуслуги.
3: И мышь беспроводная вам станет как родная.
1: Центры компьютерного досуга «Бабушка и ноутбук».
2: Смартфоны, да и падушки станут ближе к бабушке.
1: Узнайте адрес ближайшего центра на сайте «Ой, внучок, чего я такого опять нажала?» .аминь.
4: А вы когда-нибудь ночевали в чистом поле? Под подводой?
5: Туристическая компания «Михайло» при поддержке ООО «Русские обозы» приглашает вас в пешее экологическое путешествие.
4: Оцените наши популярные маршруты. За обозом в Архангельск, перед обозом в Казань, на обозе в Сочи.
5: Свежий воздух, полезная нагрузка, великолепные пейзажи.
4: На выбор рыбные, мясные и молочные обозы.
5: С подводы поел, под подводой переночевал и снова в путь. Эх, здорово!
4: Забудь опасный самолет и шумный тесный паровоз.
5: Тебя в далекий путь зовет
6: наш удивительный обоз.
5: Туристическая компания «Михайло». Лесочком, полюшком, лужком ступай пешком.
4: Действуют специальные предложения для молодоженов и многодетных семей.
5: Торопитесь за приключениями и впечатлениями на сайт обозиныне.там.
7: Потомственная бадунья и яснослышащая госпожа Фёкла объявляет о приеме денег у населения.
8: Проблемы в семье? Сложности на работе? Неразделенная любовь? Древняя магия и 10 тысяч рублей помогут.
7: Магический салон госпожи Фёклы.
8: Чистка денежных каналов, сексуальные отвороты, обливка воском, откатка яйцом, обсыпка песком, помывка мылом, сушка феном и еще более 100 мощных древних ритуалов.
7: Только в этом месяце универсальный оберег от эпидемий, наводнений, извержений, столкновения с астероидом и энцефалитным клещом доступен за полцены.
8: Магистр ордена Белого Лотоса, академик оккультных практик, заслуженный драконоборец Пензенской области. Это все она, госпожа Фёкла.
7: Индивидуальный прием денег у населения проводится по вторым вторникам, четвертым четвергам и пятым пятницам каждого месяца.
8: В том числе в полнолуние.
7: Магический салон госпожи Фёклы.
8: Защитите себя и ваших близких за мзду малую.
7: Подробности на сайте трахтебедох.сплюнь.
0: На Юмор-ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Шутка, повторенная дважды, становится понятнее. Шутка, повторенная дважды, становится понятнее. Достаточно.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Демис Карибидис, Марина Кравец и команда «Ну нормально, Москва».
3: Демис, подожди, один вопрос. А может, есть какой-то способ мощно выиграть финал?
4: У вас гитара есть?
3: Есть.
4: Блин. А грустные лица? Вижу, есть. Играйте на гитаре и давите на жалость.

снимать на домофон стопудово.

0: размножаться. Гены проигравших не нужны.
1: Стопудово, блин.
2: Парни, мужики, вы чего тут развели? Вы что думаете, ну если вы проиграете, будет какая-то грандиозная трагедия? Эй! Вот если я проиграю... Дай сюда.

В общем, буду вместе с пацанами пласт один культурный занимать.

0: январь.
1: Ну не факт, не факт.
0: Заведут они детей и семьи. Дом построят, вырастят сосну.
1: Сосну.
0: Так что этих пацанов победа.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Новости астрологии. Как выяснилось, по звездам можно определить не только судьбу человека, но и его воинское звание.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: А вы это, наверное, знаете, когда гаишник останавливает. Нарушаем ваши права. Тут ему 5000 раз через окно. Большое спасибо, можете ехать, всего доброго. Он ему раз еще пятерочку берет. Впереди через 21 километр стоит пост. Там наши ребята, я им позвоню, не беспокойтесь, можете ехать. Он ему раз еще пятерку. Я работаю по средам и пятницам. В это время можно даже в нетрезвом состоянии. Все вплоть до трупа в багажнике. Пожалуйста, езжайте. Всего доброго. Жене привет. Он раз еще пятерку. А теперь стихи. Музыканты играют другу, ну, во время игры прям поворачивается тихонечко. Гитарист, басисту говорит, что играем. Он говорит, I love you. Он говорит, I love you too. Что играем? А это правда, что у вас по дорогам медведи ходят? Говорит, врут. Нет у нас дорог.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Я никогда не слушаю музыку в одиночестве. Со мной ее слушают еще 4 этажа.
0: И все танцуют. Танцуем в эту ночь. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
4: Диджей, смени пластинку.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске 6 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Вот ты выросла поколение людей, которое не помнит, что Бетховен — это собака.

0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная 20 века.
1: Случай в ресторане. Смотрим.
2: Ой, хорошо, отпраздновали юбилей.
3: О, вот это покушали, а.
2: Здорово.
3: Вот это покушали. Принесите, пожалуйста, счет.
4: Да-да, все готово. Ой. Прошу вас.
3: А почему счет общий? Мы же просили отдельно каждому, мы же друзья.
5: Да ладно, что, я же знаю, у меня было-то пиво, там два салата, вот 500 рублей. За глаза это даже с чаевыми, нормально.
6: А у меня банан там и кефир, пожалуйста, 500.
2: Слушайте, ну я побольше зарабатываю, вот 550.
3: Итого 1550.
5: Нормально. Что, хватает, нет?
3: Ну вообще-то нет, тут счет на 28 тысяч.
2: Чего?
3: Ну 28
5: тысяч. Надо разбираться, вы что, как так?
2: Слушайте, ну давайте по-жигански, может, раскидаем поровну, да и закроем счет, ну что?
5: С чего ради-то главное, поровну главное, ничего себе. Я вообще практически ничего не ел, вообще так поклевал только и все, че?
2: Ага, всю икру с бутерброда склевал. И в лобстере дырку выклевал, дятел.
5: Ну не может быть так много вообще, надо официанта искать, что за разбираться, что?
3: Так, ладно, давайте разберемся. Так, кальян, 14 тысяч.
2: Чего так дорого?
3: Ну на коллекционном шампанском. Кто заказывал на коллекционном шампанском?
7: Ну я.
3: Серега, ну что, плати.
6: А что я-то?
3: Ну что, твоя же баба, ты и плати.
6: А что моя-то?
3: Ну ты же с ней пришел, ну.
6: Я пошел сюда, она спрашивает, а Славик там будет? Ну что, твоя баба, значит?
3: Че, села, ты иди к нему. Куда ты пересаживаешь? Сиди уже там теперь. Нифига, сейчас бы 14 штук прилетело.
7: Вы че позоритесь-то? Я сама за себя заплачу, вот вам 10 тысяч, чтобы вам стыдно было.
2: Вообще не стыдно. Ты заплати так, чтобы мы от стыда сгорели. Чтобы мы вообще от стыда под землю провалились. Чтобы метро провалились прямо от стыда.
7: Я вообще тогда платить не буду.
6: Ты с метро-то че переборщил?
3: Так, давайте я буду говорить, что, а вы говорите, у кого это было. Так, хлеб 30 рублей.
6: Ну, давай я.
3: Хорошо, фуагра 2000. Спички 10 рублей.
6: Ну, давай 5 я.
3: Макароны.
5: Макароны я макароны.
3: Макароны с устрицами 2,5.
5: Слушай, мы так запутаемся вообще, честное слово, запутаемся мы.
6: Да ничего не запутаемся. Я все помню, с меня хлеб и спички, с себя макароны с устрицами.
2: Слушайте, я еще раз предлагаю, давайте поровну раскидаем счет и закроем. Кто за? Сережка за? Серега за. Димка за?
5: Ну давай.
2: Димка за. Славка за?
3: Я против.
2: Славка против, я тоже против. Вы за, с вас по 14 тысяч.
0: Белая ворона. Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Объявление. Отдам кактус в добрые руки. К горшку приучен.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Сатья, здравствуйте. Меня зовут Андрей.
2: Андрей.
1: И у меня следующая ситуация. Моя девушка ходит на групповые занятия в фитнес-зал, чтобы выплеснуть свои негативные эмоции. Скажите, это нормально?
0: Сатья отвечает.
3: Ну, в принципе, да. Незанятая женщина, горе в семье. Горе в семье. Вот только если она сядет, все. Все. А так, конечно, она все разделит с подругами. Там. Ну, да, это очень полезно.
1: Просто мне кажется, что эти вопросы также нужно обсуждать и дома, не только на фитнесе.
3: Друг мой, вот я тебе скажу, что там на фитнесе все твои друзья вот эти. Они все твои помощники. Они избавляют тебя от этой всей истории. Потому что вариант, что она вот это придет и все тебе сольет, я боюсь, как бы тебя не разорвало с брызгами. Если ты представлял, друг мой, какие удивительные шедевры рождаются между двумя ушами у слабой половины человечества. Там такое, и радуйся, она там слила. И, кстати, вот прямо советую, если вот ты видишь,

0: видишь, у нее много подруг, хорошо. Если видишь, у твоей девушки вообще нет подруг. О, help me, sos me. Надо бежать, все. Ты будешь и подруга, и психотерапевтом, и все. Начнешь пить, начнешь прятаться в гараже, снимать квартиру, выращивать там грибы. Ну, не-не-не-не. Если женщина общительная где-то, хорошо, они снимут эти, вот все снимут, да, вот, грубую стружку, а ты уже дома шлифанешь чисто, да, и поверь, это так. Если бы мне случился такое откровение в 20 лет, а в 20 лет мне только старшина мог сказать, газы, тварь, и, ну, вот эта вся история, там я проходил эту, а тут кто-то такое объяснит, так это, ты даже не понимаешь, насколько. Сколько это цен? Ну, ценней этого совет, что, ну, тарелку из-под гречки надо мыть сразу.
1: Сатья с юмором.
2: Кстати, здравствуйте. Вот вы на своих лекциях говорите, что женщине нужно искать не готового мужчину, а подходящую заготовку. Вот я теряюсь теперь в догадках, спать не могу ночами. Вот как это понимать?
3: Ну, смотрите, какая ситуация. Вот женщина встретила мужчину. Теперь вопрос. С чего взяли, что он вам подойдет? Он же вас не знает, вы его не знаете. Ну, допустим, ну, возьмем секс. Где бы он ни практиковался, он не очень сильно будет отличаться от человека, который не очень опытный. Потому что где оно все подходило, вам оно, возможно, что? Ну, не подойдет. Потому что женщина, она же, знаете, как говорят, как рояль. Как рояль, там клавиши. И она твой преподаватель по сольфеджио, она должна объяснить, что вот здесь будет так, а вот здесь будет так, а если это и это нажать, будет ух ты, ух ты. И если ты этой заготовке все объяснишь, если у вас есть близость, дружба, то он будет исполнять такие симфонии на этом рояле, что ты прямо глаза лопнут от переживаний.
2: Класс.
3: А если ты такая, ну давай. Ты мужчина или кто? Разберись. И будет дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Дын-дын-дын-дын-дын. И все. И не наелась, и касту потеряла.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: поет и шутит Виталий Гагунский.
1: Хоп, хей, ла-ла-лей, все, мой мальчик, ты еврей.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Самосвал с картошкой занесло. Немножко люди во дворе ходят по пюре.
0: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Заглянем в стоматологическую поликлинику. Зубной врач после проведенного лечения смущенно говорит пациенту: «Простите, ради бога, но вы знаете, я, похоже, удалил вам здоровый зуб, и теперь придется рвать еще и больной». Пациент отплевывается, неожиданно улыбается и отвечает: «Доктор, какое счастье, что вы не окулист». Случай в дороге. Семья едет в машине, папа за рулем, маленький сын спрашивает у мамы: «Мам, а ты мне удочку купишь?» «Конечно, сыночек, и удочку тебе купим, и лодку к ней купим, машину, и друзей-алкашей, блин, купим, чтоб все как у отца было». Спорить с женщиной бесполезно и не надо, потому что девушка всегда права. Жена заявляет мужу: «Все мужики козлы». «Да, дорогая, абсолютно все. И ты тоже. Я самый большой козел в мире». «Тогда почему я вышла замуж за тебя и живу с тобой столько лет?» «Ну, а вот теперь мы плавно перешли к теме, что все бабы – дуры».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На

FM. Шутки и песни.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У моей бабушки до сих пор в кладовке лежит новый видеомагнитофон, который она, как обещала, подарит мне на свадьбу.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Кабинет врача. Врач кому-то. Согревающий компресс на это место, Иваночки. Если не поможет, будем это место удалять. Марья Ивановна, поставьте ему компресс на это место. В кабинет входит больной со свертком. Слушаю вас, больной. Доктор, помогите мне, я вас очень прошу. Я уже в этом не могу ходить. Врач, что? Больной, посмотрите, я уже 3 года его ношу. Врач, ну? Больной, шейте мне костюм. Врач, что? Костюм для меня, я вас очень прошу. Врач, что? Больной, сколько скажете, столько будет. Врач, я хирург, я даже не психиатр, я хирург. Больной, я понимаю, я с раннего утра вас ищу. Он мне записал адрес таким почерком, чтобы у него руки и ноги отсохли. Посмотрите, как он написал. Вы посмотрите на это «Р». Это разве «Р»? Врач, это поликлиника. Больной, я понимаю. Врач, хирургическое отделение. Больной, я знаю. Я врач. Больной, очень хорошо, я тоже охранник. Я знаю, что такое БХС. Материал у меня с собой, сейчас покажу. Очень оригинальный цвет. Врач, слушайте, вы нормальный человек? Больной, допустим. Врач, я хирург, там все больные. Больной, я вас понимаю, я у вас много времени не отниму. Однобортный, с обшитыми пуговичками, с жилетом. Троечку, такую троечку. Врач, как вас сюда пропустили? Вы сказали, что вы больной? Больной, конечно, что я не понимаю, что такое БХС. Врач, вон отсюда. Больной, хорошо, я подожду. Доктор, брюки 24, наискось. Врач, закройте дверь, я сейчас милицию позову. Больной, обязательно. Доктор, врезные карманы. Врач, уйдите, меня ждут больные, у меня обход. Да, обход, рентген, я не дурак. Я с утра вас искал. Он так записал адрес, чтобы у него руки и ноги отсохли. Посмотрите на ТР. Это все, что угодно, только не Р. 2 часа я ждал приема. Материал свой, подкладка своя. Вам только раскроить и застрочить. Для вас это пустяки. Врач, у меня диплом врача. Вот он. Показывает диплом. Больной, я понимаю. Врач, как я могу шить костюмы? Больной, теперь войдите в мое положение. Я же в этом уже тоже не могу ходить. Врач, я никогда не шил костюмы. Больной, а мне на улице стыдно показаться. Но я врач, больной, я знаю. Врач, я всю жизнь лечил больных. Травмы, переломы. Стойте прямо, не наклоняйтесь. Брюки 24, да, наискось. Хорошо, сейчас все хотят наискось. Жилетку из этого же материала? Да. Сколько у вас материала? 2,90. Где вы работаете? Охранник на стройке. Плитка есть? Сделаем. Согните руку. 25-го придете на примерку. Только запишитесь на прием. Без этих штук. Не надо врываться. Больной, обязательно. Врач, скажите, что у вас грыжа правосторонняя. Больной, обязательно. 25-го с утра идите. Врач кричит след. Согревающий компресс на это место, Иваночки. Если не поможем, будем это место удалять. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи. На Юмор-ФМ. Реклама.
2: Финальный отчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
3: Сма-раз, сма-два, смотри! Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
4: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». Украин 112-77-47-03 18-40. 18+.
5: Если ты настоящая звезда...
6: Ты это сказал?
5: У тебя нет права на ошибку.
7: Крутой мемчик получился.
5: Но он все исправит. Не пропустите комедию с Сергеем Безруковым «Не по-детски». В кино с 3 сентября. 16+.
8: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
9: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
8: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки.

0: Снежинске 7 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Утренние лужи – это слезы людей, которые не хотят идти на работу.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Мы обещали вернуться, и вот они мы, шутки-песни на Юмор-ФМ. Ребята, ой, что сейчас будет? Мы с Люсей приготовили вам очередную порцию смешной музыкальной вкуснятины. Вы рады? Отлично! Шутки-песни в студию.
2: Шутки-песни.
1: Давай.
3: Ах, аллергия, аллергия, слезы три ручья сквозь смех. Аллергия, аллергия, я чихал на вас, на всех. Давай теперь ты.
4: У Пети был рост 1.30 м. Мечтал он играть в баскетбол. И что?

0: сильный оранжевый мальчик не достает до кольца. Добавил бы сливок, может быть, разбавилось бы.
1: Младший центровой с мозгом огурца в баскетбол играет без кольца.
2: Младший центровой с мозгом огурца? Да. Баскетбол играет без кольца. Ой. Можно еще было и без конца. Ну, то есть он вообще не выходит с площадки. У мерседесов это звезды, у Хонды это буква Х. И у Пежо легко и просто всего лишь силуэтик льва. И даже у Субара звезды, и у Хендая буква Х. И только в логотипе Шкоды нарисовали фиг поймешь. И даже если долго смотришь, то непонятно. Ни хрена.
3: Шутки песни на Юмор ФМ.
1: Колл-центр Сбербанка, они, если честно, на нарах, на нарах, на нарах.
2: А тебе звонили хоть раз, нет?
1: Я пыталась как-то дозвониться вообще.
2: Нет, а тебе звонили с тюрьмы, когда, здравствуйте, это колл-центр Сбербанка.
1: Я
2: говорю, сколько вам дали? Было такое.
1: Ты прям ржал, да?
2: Я прям, ну конечно, ну а как еще?
0: Познал он боли, познал он слез, раскидывая с бабушкой по грядкам навоз. В руках лопата и пот на лбу. И скажем честно, что каникулы такие видел он в гробу.
1: Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
0: Да, это шоу «Шутки песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно, а еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
1: Стас Ярушин.
0: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
3: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни» слушай на Юмор ФМ.

0: внимание! По вашим многочисленным просьбам, с 1 сентября еще больше юмора на Юмор-ФМ. Больше поводов для улыбки и смеха. Каждый час для вас лучшие шутки, классные песни, любимые и новые юмористические проекты.
1: Эй, вы там про меня не забыли? Я тоже к вам, так сказать, на новенького.
0: Постойте, Андрей Рожков?
1: А вы кого ждали? Папу Римского? Ха, да, тот самый Андрей Рожков.
0: Юмор ФМ. Улучшенный и обновленный. Шутки, песни и Андрей Рожков. Еще больше юмора с 1 сентября на Юмор ФМ. Послушай, как смешно. 16+. Реклама.
2: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети — наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: Угарный папа.
1: Саше 4 года. Мама говорит: «Сашка, поцелуй сестренку». Он в ответ: «Не буду». «Почему?» – спрашивает мама. А у нее губы не накачанные. 4-летняя Ника спрашивает у мамы: «Мам, а что такое секс?» Мама не готова к такому вопросу в столь раннем возрасте и отвечает: «Доча, давай ты подрастешь, и мы с тобой об этом поговорим». На следующий день Ника приходит из садика и заявляет: «Мама, я все спросила, я все узнала и не хочу это обсуждать». Из школьных сочинений Алёши. Зайцы тихо сидели под кустом, сложа руки. Дедушке дали косу, и он стал сенокосителем. А мне дали грабли, и я стал сенограбителем. У нашей учительницы красивое лицо с сердитым характером.
0: Угарный папа.
1: 4-летняя Регина помогала семье весной сажать картошку на даче. Осенью пришло время собирать урожай, и семья принимается за работу. Регина помогает как может, копает, устала и говорит с недовольным видом: «Вот зачем закапывали? Теперь ищем». Степе 5 лет. Пришел на кухню и говорит: «Папа, давай приготовим яичницу с колбасой». «Давай, а как?» «Ну, разогреем сковородку, положим туда колбасу, яйца и подождем. Если это не сработает, закажем суши». Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках. Но помните, вы самое главное, помните, что «Угарный папа» ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер +7 915 0303 567. До скорой встречи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Розы гибнут на газонах, а мужчины во френд-зонах.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Если жизнь — это вызов, то я перезвоню.
2: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
5: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Да что?
7: Что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
10: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
12: В ленте.
13: Полиоксидоний против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидоний, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей.
14: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
17: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
18: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
19: Это новый вызов.
18: Премьера.
20: С 12 сентября по субботам в 17:00.
21: Эксклюзивно на Муз-ТВ.
22: Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У полезной и здоровой пищи только один недостаток. После нее всегда хочется есть.

0: FM. Шутки.
1: Одинокая девушка после 30 выбирает кота, похожего на своего отца.
0: И песни.

0: Хоменко. 5 шуток про котиков.
1: Люди были созданы для того, чтобы котам было с кем жить. Купил коврик для мышки. Теперь на нем спит кошка. Кот Мурзик вел себя так хорошо, что хозяева пришили ему все обратно. Весной кот Леопольд всегда рассчитывает на нечто большее, чем просто дружба.
2: Если у вас есть кот, будильник можно не покупать.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Реклама.
3: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В августе от 780 тысяч рублей по программе «Трейд-ин». Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн» в Челябинске, Златоусте, Юрюзане и городе Касли. Не оферта. Действительно до 31 августа 2026 года.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Привет, друзья! Известное выражение «музыканты шутят» особенно актуально для этого выпуска «Шутить изволите». Ведь в нем я собрал веселые истории о великих музыкантах прошлого. Рояль, скрипка, виолончель. Таков наш план на ближайшие две минуты.
0: «Шутить изволите».
1: Знаменитый скрипач Фриц Крейслер и не менее знаменитый пианист Артур Рубинштейн выступали в Карнеги-холле. Во время выступления Крейслер вдруг потерялся в нотах и, поскольку не знал произведения наизусть, стал путаться и запинаться. В конце концов он не выдержал и тихонько обратился к Рубинштейну. «Артур, где мы?» «Мы в Карнеги-холле», — невозмутимо ответил Рубинштейн. Однажды известный австрийский скрипач, композитор и дирижер Франц Легар признался друзьям, что за бесплатный обед дает своей квартирной хозяйке уроки музыки. Кто-то из друзей поинтересовался: «И что, у нее есть дарование?» Легар ответил: «Да, конечно. Особенно хорошо ей удаются пирожки». А вот вам просто гениальная история. В стародавние еще советские времена знаменитый виолончелист Мстислав Ростропович гастролировал на Дальнем Востоке. В одном клубе, где он должен был выступать, не оказалось даже фортепиано. Организаторы нашли довольно остроумный выход и предложили Мстиславу Леопольдовичу исполнить камерную программу в сопровождении баяна. И вот представьте, концерт в разгаре. Виолончелист виртуозно исполняет мировую классику, баян, как умеет, помогает. И тут слушатели с первого ряда, не выдержав, обращаются к Ростроповичу: «Слушай, помолчи, а? Дай баян послушать».
0: «Шутить изволите».
1: Да уж, такое нарочно не придумаешь. Тот самый случай, когда смычок вполне может превратиться в шпагу. На этом разрешите откланяться и отправиться на поиск новых забавных историй из жизни знаменитых людей. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко Фейк Радио!
5: Да, детка, именно так.
3: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+.
6: Реклама. В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
10: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля Т-Банк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-Банк 0+.
11: День рождения Муз-ТВ – 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. и еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.

0: Снежинске 8 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если бы эволюционная теория Дарвина была верна, то у петербуржцев давно бы отросли зонты.

0: И снова в эфире Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Елена Борщева, Пятигорск, Москва.
1: Давайте знакомиться. Я Лена, любящая мать и жена, согласно той грамоте, которую мне подарили. У меня сейчас узнаваемость, как юппи в мире соков. 20 лет назад — топ. Сейчас — на любителя. Недавно пришло в директ сомнительное предложение о рекламе. Как я поняла, что оно сомнительное? Оно было в голосовом. Там фигурировали такие слова, как «подскочим», «перетрем», «пятихат потолок». То есть я не удивлюсь, если в следующий раз рекламодатель просто без спроса возьмет мою фотографию, и потом я ее увижу на двери своего подъезда с надписью «Компьютерный мастер в вашем районе». Еще есть такое мнение, что главная роль достается через постель. Вот вы знаете, мне ни разу не предлагали. Я все равно отказалась, но как женщине обидно. Могли бы хоть раз в директ дикпик скинуть. Дома, кстати, тоже сложно строить у себя звезду. Я такая мужу говорю: «Вообще-то я снималась на ТВ». Он только говорит: «Вообще-то я просто попросил заправить одеяло в пододеяльник». Меня узнают. Как меня? Уши. А в детстве я так комплексовала из-за своих ушей. Просто не представляете. Я даже хотела сделать операцию по их уменьшению. Какая я была дура. Ведь я всего в своей жизни добилась своими собственными ушами. Это все равно, если бы у Ким Кардашьян не было ее попы. Согласна, ее фишка чуть более удачная. Каждому свое. Ей большая попа и Канье Вест, мне большие уши и Валера. И попа, но это больше с ипотекой связано. Огромная такая задница, которая поделена на 24 года. Кстати, знаете, как узнать, сколько вам лет до пенсии? Возьмите ипотеку. Елена, 24 года до пенсии. Мой муж — фитнес-тренер. Он очень сильный. Он от груди жмет 250 килограмм. Вы можете себе представить? Это вся моя семья, я еще бабушкин комод плюсанула. Но хуже всего, что эта сила, она абсолютно неприменима в быту. Как-то на нас напали, знаете, что он сделал? 12 раз присел по 4 раза. Еще мой муж футбольный болельщик. Есть одна проблема, опять же, да? Вся моя личная жизнь зависит от того, как сыграет любимая команда мужа. А болеет он за «Спартак». Сами понимаете, столько лет просады. Но хочешь жить — умей вертеться. Как я только не вертелась. И в судью переодевалась. И майку дзюбы надевала. Последнее светлое воспоминание — это когда «Спартак» выиграл «Наполи». У меня такого давно не было. Соседи пару раз даже скорую вызывали. Мы недавно купили квартиру. Не надо аплодировать, она в ипотеку. Оказалось, что это мы купили квартиру в доме по реновации. И оказалось, что там была акция. Покупаешь квартиру, собутыльники из хрущевок в подарок. Реально, столько алкашей. Вы знаете TikTok-хаус? У нас алкохаус. Тоже 24/7, тоже в прямом эфире все. Реально, такое впечатление, как будто бы только в нашем районе Dixie продает алкоголь круглосуточно. У вас было такое, что вы с соседом вечером поднимаетесь на лифте, а утром с ним же спускаетесь, потому что он еще не выходил? Я сначала подумала, что это портье. В дорогих отелях есть специальный такой человечек, который пальчиком на нужную кнопочку нажимает. Я даже у него спросила, я говорю: «Вы портье?» Он аж проснулся такой: «Портвейн? Где портвейн?» Спасибо вам большое. И давайте фотографироваться, давайте...
0: Большой стендап.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она, ну, улыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вы услышали, как ваша жена говорит по телефону подруге «мой такой же», то это стопроцентная гарантия того, что вас там не хвалят.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Бог создал этот мир. Все остальное сделано в Китае. Одна голова хорошо, а все тело целиком лучше. Запомни, ты становишься мужчиной, когда у тебя впервые пропадает второй носок. Если мужик четыре раза сходит,

0: налево, он обязательно вернется домой. Это геометрия, сынок. Мой дед говорил: не суй пальцы куда попало, особенно в обручальные кольца. Запомни, докторская колбаса не лечит. Любительская не любит.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
0: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем мне нравится мини, видишь будущее.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит нет, это значит да, но позже.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Да что заработали?
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Получилось. Вы вылечили рак?
11: ОККО представляет.
12: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
13: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
14: Это открытие изменит все.
11: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
15: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
16: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
17: А в Ленте – итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
18: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
19: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
20: ОСАГО в Альфа-страховании.
21: Вот настоящий порядок.
22: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
18: Красота-то какая! Лепота!
23: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
24: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
25: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
26: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
27: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ruslash. 0+.
28: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Когда розетка говорит с человеком, то это шизофрения. А когда человек говорит с розеткой, это умный дом.

0: Юмор ФМ. Шутки.
1: Жизнь как инструкция от лекарства. Заново уже не сложится.
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Всем привет! В очередной раз задержанные в качестве писателей и сатириков. Мы их стараемся держать вместе, может, не знаю, команда КВН получится. Ведущий Игорь Мухич. Итак, мы начинаем КПЗ.
1: Реалити криминалити.
3: Романову ВК я высадил в лесу около 23.00, в 23 километрах от города на проселочной дороге, чтобы у нее было время подумать о необходимости отвечать за свои эротические обещания, а телефон отобрал, чтобы ее ничто не отвлекало от размышлений. Из бара мы пошли к Маркову домой, где нас горячо приветствовала его жена, после чего пришлось обращаться в травмпункт с ожогами из-за плеснутого в лицо свежезаваренного чая. Букинистический развал, что на Патриарших, мы обнесли в стремлении раздвинуть границы своего мировоззрения и словарного запаса, зажатых оковами среднего специального образования. По дороге в аэропорт водитель такси несколько раз в экспрессивной форме высказал предположение о нетрадиционной ориентации других участников движения. А после замечания о недопустимости подобных высказываний в присутствии кандидата филологических наук и о моей тоже, чем причинил мне моральные страдания из-за нахлынувших воспоминаний о неудачном первом сексуальном опыте. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор-ФМ. Пока-пока.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
5: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. В Снежинске, Садке и Златоусте – плюс 10. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 14 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0. Днем во вторник в Кыштыме, Троицке, Южноуральске и Озерске – плюс 16. В Магнитогорске и Карталах – до 18 градусов. В Снежинске, Садке, Златоусте, Миасе и Челябинске – плюс 15.
7: Реклама.
8: Вашему BMW больше 5 лет, и он все так же дарит удовольствие за рулем. Не соглашайтесь на компромиссы. Он заслуживает оригинального сервиса. BMW-сервис действует в специальные условия. Для автомобилей 2020 года и старше. Выгода 40% на работы. При покупке запасных частей у дилера. Официальный сервис. Немецкие технологии и гарантия качества. M-сервис. Официальный дилер BMW. Телефон 281-55-55.
9: Ищете надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8 351 248 68. Повторяю. 8 351 248 68.
10: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. Лада Гранта – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В августе от 780 тысяч рублей по программе Trade-in. Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн» в Челябинске, Златоусте, Юрюзане и городе Касли.
11: Не оферта. Действительно до 31 августа 2026 года.
7: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК-технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
11: «Трактор» создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. «Трактор Апарель» – первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Лесопарковая 7G – «Трактор Апарель». Носи то, чем гордишься.
12: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
13: Юмор ФМ. Хорошие новости.
14: Спонсор выпуска — группа компаний «Июль Авто», ООО «Уралбестинвест».
15: Грандиозная летняя распродажа. Только в августе новые «Лады» от 624 тысяч рублей в салоне «Июль Лада» на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе. И это еще не все. Сигнализация, антикор, коврики и защита картера в подарок всем. Успевайте в «Июль Лада» на Копейском шоссе 88/5. Акция до конца августа этого года.
6: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу об уральских машинах. В МИАСе запустили новый завод по выпуску автоцистерн. В Челябинске пройдет большая машиностроительная выставка. Автогонщики проедут по трем областным городам на уральском рубеже. В МИАСе запустили новое машиностроительное производство. Завод АСТ «Слон» начал выпуск автоцистерн. Мощности перенесли из Златоуста. Новый цех занял 3 гектара. Предприятие вложило в проект 18 миллионов, а еще 70 миллионов рублей предоставил региональный фонд развития промышленности. На эти деньги закупили современное оборудование. В новом цехе организовали полный цикл изготовления машин. От подготовки металла до окраски, сборки и испытаний. Он может выпускать до 50 автоцистерн в месяц. Технику будут использовать в нефтегазовой, горнодобывающей, коммунальной и строительной отраслях. А в сентябре Челябинск вновь станет машиностроительным центром России. 9 и 10 числа состоится выставка «Спецмаш-экспо-2026». Возрастное ограничение 16+. Масштабное мероприятие проведут уже в четвертый раз. Выставку примет полигон транспортного завода ДСТ «Урал» в районе аэродрома Калачева. Там соберутся производители и потребители спецтехники, представители власти, институтов развития, деловых и научных организаций со всей страны. Экспозиция охватит все ключевые сегменты российского машиностроения – от дорожной, строительной и коммунальной техники до беспилотников, роботизированных комплексов, навесного оборудования, систем навигации и электроники. Будет на что посмотреть и любителям автоспорта. С 9 по 13 сентября Челябинская область станет ареной для соревнований «Уральский рубеж». Участникам предстоит преодолеть более 800 километров по пересеченной местности. В гонке выступят как профессиональные экипажи, так и любители на машинах и квадроциклах. Маршрут охватит Челябинск, Магнитогорск и МИАС. Организаторы обещали позаботиться и о зрителях. Для посещения будут открыты стоянки для туристов и зоны сервиса. Старт гонки состоится 10 сентября у арены «Трактор» в Челябинске, а финиш – 13 сентября в МИАСе. Ключевой точкой маршрута станет Магнитогорский парк «Притяжение», где участники задержатся на 2 дня. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
13: Всегда хорошие новости.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мне сейчас легче пойти в бар и найти новых друзей, чем собрать старых друзей и пойти в бар.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Девушка написала: недавно чуть от страха не померла. Представляете, просыпаюсь в кромешной тьме, в узком ящике. Первая мысль: умерла клинической смертью, похоронили заживо. Потом дошло, уснула в солярии. Гениальные люди. Вот причины следственной связи нарушены. Женщина писала: работаю в поддержке одного оператора мобильной связи. Раннее утро, в трубке молодой женский голос говорит шепотом: девушка, помогите. Я назову номер, а вы мне скажите, как зовут владельца. А то он сейчас проснется, а я не знаю, как к нему обратиться. Я работал наблюдателем на выборах. Наблюдал забавную картину. В 9 утра пришел мужик, проголосовал с паспортом. Все в порядке. Через часа 3 приходит его жена. Получает бюллетень, расписывается, спрашивает, можно ли проголосовать за мужа. Поясняем, нельзя, он уже проголосовал. Женщина говорит: как проголосовал? Он уже 3 дня как в командировке в Сибири. Дурак, дурак, на таком проколоться. Мужик пишет: прихожу с работы, вижу на кухне картофанчик в мундирах и соусик экзотический. Какой милый стиль. Сел жрать. Макаю картофанчик в соусик. Вкусик странноватый, но жрать можно. Тут входит жена и кричит: придурок, ты чего жрешь мою маску для лица? Знакомая попросила прочистить ей унитаз. А я сантехник. Я спрашиваю, а чем засорился? Она сначала не хотела, а потом призналась: да неохота было новогоднюю елку выносить. Я ее по кусочкам и в унитаз. Какая позорная смерть для новогодней елки, да? Еду в маршрутке. Впереди нагло развалился на двойном сиденье мужчина. Рядом с ним буквально вжалась в окно женщина. Водитель, глядя на это, говорит: мужчина, подвиньтесь, женщине неудобно. А тот говорит с горестью: это моя женщина. Посетитель предъявляет претензии в ритуальных услугах, в бюро ритуальной услуги. Ваши тапочки еле налезли покойнику. Ответ: разносятся. Если нет, поменяем потом. Моя мама зашла в обычный московский районный автобус, полон пассажиров, смотрит свернутый полиэтиленовый пакет. Чей пакет? Да не чей, говорят. Она испугалась, говорит: ну уж сообщить водителю, вдруг там бомба. Не волнуйтесь, мы его уже пнули. В колхозе под Сочи украли мужики корову, погрузили ее в кузов машины, повезли полями. Закон подлости, милиция, документы на корову. Какая корова? У нас нет коровы. Он говорит: что ты брешешь? Вон в кузове. У нас в кузове корова? Да это быть не может. Вылезли, смотрят на корову, говорит: падла, как ты забралась сюда?
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
3: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
4: Вот что значит настоящий верный друг.
2: G-Energy значит настоящий друг.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ» не оферта.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом.
7: чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет, выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
13: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов Краснопресненская набережная 12, подъезд 3, офис 901.
14: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
15: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
16: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
17: Красота-то какая, лепота.
18: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
19: Ю.

0: Слушайте, играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
1: Всем, кто встречает очередную рабочую неделю в компании Первого юмористического, ну, во-первых, сделали правильный выбор, во-вторых, привет из эфирной студии. Здесь шутки-шоу, Ольга Мажара в студии Юмор-ФМ. Оля, доброе утро и тебе.
2: Доброе-бодрое, Антон Юрьевич Бурный, ты уже здесь? Если я слышу из зефирной студии, значит, настроение будет сегодня, ну, просто мур-мур-мур и мяу-мяу.
1: Кто за это настроение в рамках часа будет отвечать? Лучшие миниатюры проекта Лига городов услышим под занавес 60 минутки на экваторе. Сейчас не реклама, а еще раньше здесь герой любимого скейт-шоу «Однажды в России».
2: А еще раньше ловите наши любимые. Доброе-бодрое!
0: Утром

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. На Юмор-ФМ.
1: Ну что, как всегда, он подкрался незаметно.
2: Конец августа.
1: Конец лета, Оля, да. Ладно бы просто августа, конец лета. 31 число на календаре, сегодня, да, последний день жаркого сезона. О чем хотим с вами поговорить?
2: Подвести итоги, наверное.
1: Абсолютно верно. Так
2: вот,
1: точно.
2: Антон, ты готов подвести? Ты, смотри, ты подвел себя или нет?
1: Ну, я нет. Я
2: нет,
1: не подвелся.
2: Молодец, молодец.
1: Если мы, в общем-то... Ну да, в общем, мы хотим с вами поговорить вот о чем, что вы успели сделать за эти 3 месяца жаркого сезона. Ну что обычно нужно сделать летом?
2: Ну, похудеть.
1: Искупаться. Нет, ну, похудеть, это мы еще и с тобой перед самым началом летнего сезона не успели.
2: А потом, там уже все,
1: а потом уже
2: не
1: и стараться
2: важно,
1: не пришлось, да. А, искупаться, ты искупалась этим летом?
2: Ножки, только ножки помочила.
1: Засчитывается, хорошо. Угу. А, рассвет встречала?
2: А, нет, ты что?
1: Ну, вот, видишь.
2: А, не, ну подожди, вот сегодня, если я в 4:30 встала, это что, встречала рассвет?
1: Считается, да, пока все засчитываем, да. Шашлычок жарила?
2: Конечно.
1: Вот, пожалуйста.
2: Еще, кстати говоря, я впервые попробовала, значит, арбуз с брынзой и с там еще с чем-то. Это очень вкусно. Это просто...
1: Рекомендацион?
2: Очень, да.
1: В общем, да, давайте подводить итоги с вашей помощью. Двери веселого чата открыты, мы ждем ваших сообщений, ваших комментариев. Самое интересное будем озвучивать в эфире Юмор-ФМ. Ну а пока, как и обещали, дружно встречаем героев любимого скетч-шоу.
2: Однажды в России на Юмор-ФМ.
1: Лучшее.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды на спортивном телеканале.
3: Всем привет! Всем привет, уважаемые поклонники великого российского белорусского спорта! В эфире Мяч ТВ, канал, на котором из спортивного скоро останется только сабля, которая ведет со мной эту передачу. Шутка, вкуснятины ты куча, а главное к ней привыкнуть и не отрицать сразу. Ну что ж, друзья, в студии, как всегда, я, трехметровая кенгуру в безупречном костюме, Дмитрий Губерниев.
4: А рядом с ним...
3: Все расцветают и птички поют. Друзья, сегодня будем говорить про медиаспорт. Медиаспорт тот самый, где могут помериться силами и мастер спорта, и бомж, и участник «Фабрики звезд 4». И, конечно же, начнем с футбола. Того самого медиафутбола. У нас в студии главный тренер сборной России по футболу. Хотя последние полтора года это просто, скорее всего, админ чатика в WhatsApp. Валера Верем-Карпин сегодня у нас в гостях. Давайте встречать аплодисментами. Ну что ж, как дела, мужчина?
5: В смысле? Что значит, как дела? С утра котлету поел, сейчас у вас в студии сижу. Вот и все дела тренера сборной России.
3: Как же я скучал по тебе, кудрявый ты душнила! Сегодня конкретное дело. Дело такое, медиафутбол. Как вы относитесь к тому, что он становится популярнее обычного футбола?
5: Что значит, как я к этому отношусь? Я конкретно никак не отношусь. Но если людям нравится больше смотреть, как рэпера Текилу срубают 2 ногами, чем слушать, как он поет, то ну что, ну пожалуйста. В целом позиция как бы правильная. С другой стороны, а как к этому относиться? Понятно, медиафутбол стал популярнее. У сборной сейчас график какой? 2 через 2. 2 матча через 2 года. Вот.
4: Валера, верим, сейчас на все официальные матчи нужен фан-айди, а на матчи медиалиги не нужен. Вы считаете это справедливо?
5: Конечно, справедливо, но посудите сами. Если какой-то пень пронесет фаер и бросит его в игрока, не знаю, ФК Ростов, то это беда, это трагедия, это потеря для сборной, для команды. А если этот фаер попадет, не знаю, в бывшего Бузовой, плевать, в принципе. Да и самой Бузовой тоже, наверное.
3: Ну, конечно, это да. Естественно. Чепуху спрашиваешь какую-то, подумай еще, потом задашь вопрос. Ну что ж, друзья, это был Валерий Карпин, поджарый ловелас с характером пожилой феминистки. Идем дальше. Ну что ж, это вновь Мяч ТВ. Мы были бы не мыми, или были бы просто чисто спортивным телеканалом, если бы не спросили мнение какой-нибудь кабинетной тёходжи из Министерства спортища, которая когда-то была худенькой грациозной чемпионкой, а сейчас выглядит, как будто у нее под пиджаком Nissan Juke. Друзья, Здравствуйте, здравствуйте, кабинетная тёхача. Скажите, пожалуйста, чего там на Олимпе думают про наш медиаспорт?
6: Значит так, позиция министерства жесткая и непримиримая. А именно мы решили в каждом виде спорта открыть медиа-соревнования. Например, медиа-гребли.
3: Вот это ничего себе новость! Аж Чижик прям под столом в другой бок перевалился. Ну и что же?
6: Значит, принцип такой. Всех, кого за неделю признали иноагентами, мы собираем, сажаем в лодки на Финском заливе. По команде они гребут в сторону солнца, пока не исчезнут из виду.
3: Так!
5: А что же там еще?
3: Ой, простите! А что же там еще?
6: Медиа-биатлон.
3: Ой, мама, я все! Друзья, медиа-биатлон, слушаем!
6: Так, спорт, конечно, непростой, и давать Дмитрию Дюжеву ружье в руки, мягко говоря, небезопасно. Но, с другой стороны, посмотреть, как у него там что-нибудь в башке протечет, и он начнет шмалять по задницам соперников, это прикольно. А еще в проекте был прописан медиа-боулинг. Но не получилось, там всегда тусуются неуспешные одноклассники.
4: А скажите, нет ли...
3: Что-то говорит Катюша, давайте послушаем.
4: А скажите, нет ли ощущения, что с таким количеством медийного спорта обычный спорт совсем смотреть перестанут?
3: Ни хрена себе! Интересно это я смотрю, проснулась под конец передачи. На этот вопрос отвечать нужно часа два, а я уже под столом ботинки заново надел. Друзья, давайте в следующий раз ты это спросишь, изменений все равно не предвидится. Спасибо, тетенька, до свидания!
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: внимание! По вашим многочисленным просьбам, с 1 сентября еще больше юмора на Юмор-ФМ. Больше поводов для улыбки и смеха. Каждый час для вас лучшие шутки, классные песни, любимые и новые юмористические проекты.
1: Эй, вы там про меня не забыли? Я тоже к вам, так сказать, на новенького.
0: Постойте, Андрей Рожков?
1: А вы кого ждали? Папу Римского? Ха, да, тот самый Андрей Рожков.
0: Юмор ФМ. Улучшенный и обновленный. Шутки, песни и Андрей Рожков. Еще больше юмора с 1 сентября на Юмор ФМ. Послушай, как смешно. 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если бы женщины умели договариваться, дружить и слышать голос разума, невеста не кидала бы букет, стоя спиной, а вручала бы той из подруг, которая вот впрямь нужно уже.

0: на Юмор-ФМ.
1: Подводим итоги сегодня стремительно ускользающего от нас летнего периода. 31 августа на календаре, напоминаю, друзья. Что вы за, вот, собственно, последние жаркие 3 месяца успели такого сделать? В веселый чат можно и нужно отправлять свои варианты, как это сделал Сергей. Привет, Оля, Антон. Сергей, доброе утро. Я на пару с женой, сообщает Сергей. За лето успели вручную выкопать цокольный этаж размером 15 на 7 метров и глубиной 2 метра для нашего дома. Эксперимент удался. Это выполнимо, как оказалось.
2: Слушайте, вы там себе и бицепсы 100 пудов... ну, накачали 15 на 7 и 2 метра. О, вообще, это вот
1: это продуктивно,
2: да.
1: Это продуктивно.
2: Вы прям молодцы. Андрей вот в ВК написал, что распробовал вкус лета, после вкуса еще сохраняется. Жабры у него, значит, не выросли. Это хорошо, квакать не начал. Кукуруза вызревает, и все это благодаря шуткам. Спасибо Юмор-ФМ за подарки. Там он как раз-таки хвастается подарочками, которые выиграл у нас.
1: В частности, фото термокружки.
2: Да.
1: Но у вас, кстати, тоже будет возможность выиграть классные подарки. Имейте в виду, друзья. А пока комментарий от Натальи. У нас в Алтайском крае, в городе Камень-на-Оби, было очень жаркое лето. Мы все лето купались, а еще сделали классный ремонт.
2: Да вообще, когда вы все это успеваете? Один тут, значит, ремонт сделал. Второй, значит, выкопал себе уже цокольный этаж для дома. Да обалдеть можно.
1: Слушайте, ну успели, хорошо, сделали.
2: Молодцы,
1: да и прекрасно.
2: Просто.
1: Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Делитесь, рассказывайте, что вы успели сделать за 3 месяца уходящего жаркого сезона.
2: Ну а прямо сейчас для вас наша любимая фирменная не реклама.
0: А у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
3: Во все времена икра и масло сочетались идеально.
4: В поисках новых присадок для элитной серии моторных масел специалисты Кукушкинского нефтенедорабатывающего завода провели эксперименты с икрой лососевых рыб и получили феноменальный результат.
5: Да, в ходе испытаний нашего нового моторного масла, добавив икру нерки, мы свели коэффициент трения к нулю. А в сочетании с икрой горбуши коэффициент трения показал отрицательные значения. Говоря простым языком, в ходе эксплуатации ваш мотор не только не изнашивается, но и становится новее с каждым пройденным километром.
6: Ну, это просто фантастика!
3: Да! Моторное масло икорное. Самая настоящая научная фантастика. От Кукушкинского нефтенедорабатывающего завода.
4: Превращает обычный двигатель в вечный.
6: Но, наверное, это очень дорого.
3: А как вы думали? С икоркой-то? С икоркой оно все дорого.

0: Кетки во всех икорных магазинах страны.
1: Sixty-five. Сеть социальных кафе. Sixty-five. Вкусно и недорого. Кашки, плюшки, макарошки.
2: Sixty-five.
1: Кефирчик, ряженка, компотик.
2: Греча с сосисой за полцены.
1: Sixty-five. Для тех, кто действительно вышел на пенсию.
2: Старичок, доставай пятачок.
1: Sixty-five. Сеть социальных кафе. Доживем, пожуем.
0: Сеть салонов крафтовой ксерокопии «Чистый лист» предоставит вам самый широкий перечень услуг в сфере копирования документов.
3: У нас вы можете отксерокопировать, отксерить, отксеракать, отксеропить, перексерить, отксероксить, копернуть, сделать ксерокс, ксерануть, наксерить, ксерокопернуть, откатать, перекатать, шлепнуть и даже размножиться.
0: Да, пожалуй, самый полный перечень на рынке копировальных услуг.
3: Определитесь с вашими желаниями.
4: А можно мне тут бумажку одну ксерокнуть?
3: И обратитесь к специалисту в любой из наших копировальных центров.
0: Ксерокнуть? Да, без проблем. Сеть салонов крафтовой ксерокопии «Чистый лист».
3: Заходите, ксерануть, поксеракать и размножиться.
0: Мы ждем вас.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: ОРВБ, Украина, 124-77-00-47-19-19, Московская область, Тверской, Покупатовск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
3: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Хоромах своих! Аз есмь царь.
7: Каждый в своем доме царь.
6: А царским хоромам царская защита.
7: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У метеорологов прогнозы всегда сбываются. Не всегда совпадают даты.
2: Перемотали на перемотке.

0: на Юмор-ФМ.
1: Мы просим вас сегодня рассказать, что вы успели сделать за 3 месяца жаркого сезона, уходящего лета, а вы это делаете. Отправляйте свои варианты в веселый чат. Давайте озвучим еще парочку. Катюша написала следующее. С начала в июне неделю были с семьей в Геленджике. Запоминаем, там список обширный получился. Раз. Потом неделя в Кисловодске, месяц в деревне, остаток у нас в Тюмени.
2: Супер.
1: Поколесили хорошенечко.
2: Слушайте,
1: по стране.
2: Да, да, прям круто-круто. А вот Вадим, ну просто молодец. Успешно завершил, говорит, летнюю спячку. Просыпался только на обед. И чтобы перевернуть кота, который прилип к линолеуму.
1: Такие каникулы у вас, да, Вадим,
2: получились? Слушайте, ну прекрасно. Коты — это же жидкость, получается, там кота тоже немножечко...
1: Разлили.
2: Да-да-да.
1: А Сергей написал, успел хорошо поработать.
2: И это тоже хорошо. Кстати, мы его тоже успели и хорошо отдохнуть, и хорошо поработать. А впереди столько всего. Ну, как минимум, ваших историй на тему того, как вы провели это лето.
1: Да, дверь веселого чата открыта, пишите, ждем.

0: FM. Шутки.
1: Будешь увлекаться неразборчивыми связями, попадешь к специалисту с неразборчивым почерком.
0: И песня.

0: Это вам не шутки. Это шутки-шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Я тут понял, что, по сути, считанные месяцы остаются до момента нашего грандиозного суперфинала, когда мы разыграем автомобиль.
2: Да, целый автомобиль за вашу улыбку. Поэтому, если вы там чего-то ждете, то все, хватит уже ждать. Да? Делитесь своими улыбками срочно на сайте веселоерадио.ру. Быстро, легко и бесплатно.
1: Далее просто слушайте Юмор-ФМ, ловите шутки Николая Фоменко. Ждите момент, когда наш улыбайзер, наша бездушная, но справедливая машина выберет именно ваш снимок. Мы вам позвоним, попросим шутку, прозвучавшую, повторить. Справляйтесь, заберете 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Все подробности на сайте веселоерадио.ру. Ну а в ближайшие минуты у вас также есть отличная возможность остаться не с пустыми руками.
2: Да, между прочим, фирменные кота-носочки Юмор-ФМ ждут вас, поэтому звоните. 229-2909, код Москвы 495.
1: Ну а пока, Лига городов, лучшие миниатюры.
0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют. Лига городов, это Лига городов. Лучшие миниатюры проекта. Лига городов. На Юмор-ФМ.
3: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Ижица. Пинск.
4: Hello, Китти. Кошка сдохла, хвост облез. Я поэтому немного задержалась, извините.
5: То есть, что нового?
4: Да вчера посмотрела «Молчание ягнят», «Молчание коров», «Коз». Короче, ночью на ферме делать нечего, все спят. А еще у меня дома консьерж умер.
5: Соболезную.
4: Да все окей. С обязанностями консьержа он все так же хорошо справляется. Ладно, я пойду.
5: Ты ничего не забыла?
4: Да от имени Чехова.
5: Я про выступление. Хотелось бы признаться, я начал заниматься юмором, потому что мне нравилось творчество Сергея Светлакова. И раз уж этап батлов, мне бы очень хотелось с вами отыграть вашу миниатюру. Сергей, можете выйти на сцену?
4: Подожди, а что, так можно было? Сергей, стойте. Я начала заниматься сексом только потому, что мне нравился Тимур Батрутдинов.
0: Команда «Провинция» Кирово-Чепецк.
6: В прошлом выступлении наша команда показывала урок английского языка. И сразу после этого председатель Госдумы Володин сказал, что английский язык мертв. И по заказу Госдумы наша команда продолжит убивать языки. Урок немецкого в Чепецкой школе.
7: Так, домашним заданием было выучить известных немецких людей.
6: Бетховен.
7: Людей, говорю, не собак, ну что, соберитесь, каких-то посовременнее.
6: Скутер!
7: Украли, угнали, да что вы мне все время напоминаете, это... Так, Гулиев! Встал и вышел из класса.
8: А что я сделал-то?
7: У тебя труды, тебя дети ждут. Не учитель, а черти че, бихтунг, швах. Так, все, берем двойные листочки, пишем диктант. Вини блайнен... Stichten Nomen Möppen kleine Murka in die kleine Stein запятая Murka dafür mich gleich Design Hey Murka Maruся Климова in du sich jung Bichleus. Записали?
6: Да.
7: Зря, видите, мужика размотало в тепле после корпоратива. Урок окончен.
0: Хорошая погода.
9: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
10: Вашему BMW больше 5 лет, и он все так же дарит удовольствие за рулем. Не соглашайтесь на компромиссы. Он заслуживает оригинального сервиса. В «М-сервис» действуют специальные условия. Для автомобилей 2020 года и старше. Выгода 40% на работы при покупке запасных частей у дилера. Официальный сервис. Немецкие технологии и гарантия качества. «М-сервис». Официальный дилер BMW. Телефон 281-55-55.
11: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. В Снежинске – Сатке и Златоусте – плюс 10. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 14 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0. Днем во вторник в Кыштыме, Троицке, Южноуральске и Озерске – плюс 16. В Магнитогорске и Карталах – до 18 градусов. В Снежинские Садки, Златоусти, Миаси и Челябинские. Плюс 15.
0: Реклама.
8: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50. ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Ищете надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу. Операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
13: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панораминвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека». Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центра» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Возьми телефон, дед.
15: 11 сентября. D-Club. За пультом. Nick Vision. Официальный диджей Toxis и резидент R&M Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
16: Возьми телефон, детка.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если у вашей жены болит голова, попробуйте приложить ей ко лбу новые итальянские сапоги.

0: сейчас на Юмор ФМ песня про Воронеж.
1: Песня про Воронеж.
2: Каждая песня «Планета Земля» изначально была написана про город Воронеж, и у нас есть оригинальные версии данных композиций. А еще этим утром на связи со студией у нас Юля находится. Юль, приветствуем вас, доброе утро.
3: Доброе утро, любимые радио и любимые ведущие.
4: Доброе, бодрое, Юлечка, ну вы прям подготовились, прям вот, ой, мне кажется, всю ночь репетировали.
3: Нет, это от души.
2: Хорошая импровизация, да. Юль, что успели сделать за 3 месяца уходящего лета? Чем похвастаетесь?
3: Собрать 3 детей в школу.
4: Вот.
2: Задачка, да, понимаем, не из простых перед вами стояла.
4: Валерьянкой закупились?
3: Я пью магний.
4: Понятно.
2: Так, сейчас тоже перед вами, Юль, будет задача. Но, мне кажется, попроще, чем детей в школу собрать.
4: Это точно.
2: Мы услышим фрагмент известной композиции. 3 слова в этом фрагменте перекрыты названием города Воронеж. Называйте все оригинальные слова, которые мы спрятали от вас, забирайте подарок. Если вдруг нет, кто-то из слушателей Юмор ФМ заберет его вместо вас. 915-0303-567.
4: Но болеем за вас и подсказывать будем тоже вам. Готовы?
3: Конечно.
2: Вперед!
0: Песня про Воронеж!
5: Пойдем со мной в кино, а хочешь не в кино, да ты хоть на луну, мне все равно. Я говорю, Воронеж!

0: Юлечка.
1: Ну, это легко же.
2: Так.
1: Там ягода малинка, оп-оп-оп. Такая ты грустинка, холодная, как льдинка. Хлопает глазами лево, вправо, в потолок.
2: Проверяем. Действительно малинка.
0: Малинка, да.
2: Грустинка.
0: И чем там хлопают?
2: Глазами.
0: Юля! Поздравляем! Фирменные коты-носочки Юмор ФМ достается вам, так что на линейке будете самой стильной, модной.
2: Юль, наше поздравление еще раз. Вам большое спасибо за игру, настроение классного, и пусть день тоже пройдет на 5 с плюсом.

0: Реклама.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с Босвелией.
11: Артнео, окей.
12: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
13: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
14: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
15: ОСАГО в Альфа-страховании.
16: Вот настоящий порядок.
17: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
13: Красота-то какая! Лепота!
18: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
19: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
20: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
21: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это Авито Авто.
22: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
23: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
24: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
25: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: С нотками легкой грусти напоминаем вам, что на календаре 31 августа, финальный день лета сегодня, друзья. Спрашиваем, что вы успели сделать за 3 месяца уходящего жаркого сезона?
2: Ирина вот в ВК написала, что ну не то чтобы прям много успели, мы все лето на даче, и выходные, и отпуск, но этим летом к нам пришла собачка. Пришла и осталась. Пытались найти хозяев, но они не нашлись, пришлось ее принять в семью. Давно хотели как раз переехать на дачу. Вот все наши мечты сбываются, а там реально такая классная собачья.
1: Собачка сама вас выбрала, получается.
2: Да-да-да. Что-то похожее на алабайчика. Такой вот размер.
1: Если мне не изменяет память, сегодня как раз отмечается праздник День любви к животным.
2: А, я думала, День алабаев прям.
1: Нет. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. Пишите, хвастайтесь, что успели сделать за 3 месяца жаркого сезона, летнего сезона. Это Шутки Шоу. Здесь в студии Юмор-ФМ Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. Всем приветики.
0: Шутки-шоу. Утром на Юмор-ФМ.
3: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Вашему вниманию прямо сейчас список праздников, которые выпали на финальный день этого лета. Итак, 31 августа, понедельник, день ветеринарного работника отмечается сегодня.
1: Гав-гав и мяу-мяу всем, кто любит животных и работает с ними, не покладая рук и ног.
0: Да, всех причастных с вашим профессиональным праздником. День блога. Вот если вы, собственно, ведете...
1: Доведете что-нибудь, да?
0: Собственный блог. Но это ваш праздник, получается.
1: Да, получается, вы блогер.
0: А еще 31 августа 1900 года в Англии впервые поступил в продажу тонизирующий напиток. Угадай, о каком идет речь.
1: Ну, я просто подглядела.
0: Да, о Коле, конечно, мы говорим.
1: О Коле. Коля, Николай, поздравляем.
0: Да. Буквально сегодня наткнулся на новость, что надо аккуратнее, конечно, быть с этим напитком, потому что даже одна баночка Кока-Колы способна состарить мозг на полтора года.
1: Прям вот так?
0: Угу.
1: А еще очистить унитаз, тоже вот говорят некоторые блогеры.
0: Да и не только, да. Накипь, говорят, тоже удаляет хорошо. Какой универсальный напиток, а? И тонизирующий, и очищающий. Такой набор праздников, друзья, это шутки-шоу, будем продолжать. И прямо сейчас давайте встречать те самые золотые номера той самой горячо любимой игры.
1: Тот самый КВН на Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Город Пятигорск».
3: В администрации города Владивосток, естественно, работают самые добросовестные чиновники. Мы понимаем, что сложно. Но давайте пофантазируем и представим, что каким-то образом среди них появилась одна паршивая овца.
4: Сам овца, понял.
5: Здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Мы пришли получить дальневосточный гектар.
6: Да. Да вы что, правда? Блин. А его забрали, вот только что. Он же один был, ребята. Да.
7: Подождите. Как один, ясно сказано, любой гражданин Российской Федерации может получить на Дальнем Востоке 1 гектар земли на 5 лет бесплатно.
6: Да на, подавись.
7: Давайте, так.
6: Вот, пожалуйста.
5: Это Япония.
6: Не благодарите.
7: Послушайте, мы будем жаловаться.
6: Так, тихо, не нервничай. Вот ты сейчас будешь нервничать, похудеешь, станешь стервой. Блин, опоздала с советом, да?
7: Вы что себе так, позволяете так, в конце...
5: Так, давайте успокоимся, и вы подберете нам участок.
7: Угу. Да, давайте вы подберете нам участок.
6: Так, давайте вот с вами будем разговаривать. Вот что вы планируете строить на своем участке? Вот мне интересно.
5: Ну, мы хотим построить небольшой дом, да, небольшую сыроварню.
7: В европейском стиле.
5: Английский газон.
7: Ландшафтный дизайн.
5: Нарожаем много детей.
7: И к нам будут приезжать родственники.
5: Да.
6: Ой, здорово. Слушайте, а во второй серии что?
7: В какой серии?
6: Так это что, не сериал, что ли? Что вы мне голову морочите, так?
7: Послушайте, женщина, почему нельзя просто взять и выполнить свою работу? Почему обязательно нужно трепать нервы?
6: Вот послушайте, честно сказать, я вообще по натуре вредный человек, наделенный властью. И мне иногда кажется, что вот эти все земли, они мои. А, так, а вы пришли тут? Счастливые, красивые. У вас это полная голова идей. Прям бесите меня, честное слово.
7: Все понятно, до свидания.
8: Удачи.
6: Вот, до свидания, с этого надо было начинать. Пришла она тут. Алло, слушайте, знаете, что я придумала на своем участке построить? Значит, сыроварню, ландшафтные там кусты, и чтоб ко мне родственники приезжали.
2: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ.
9: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: На балконе мы психологи, на кухне мы политики, в интернете мы философы, и лишь в жизни как были дураками, так ими и остались.

Как всегда, есть что рассказать, есть чем с вами поделиться. Тут одно занимательное приложение для еды, буквально вирусится в социальных сетях. Его создала девушка, это самое приложение. И, в общем-то, там нужно свайпать, скидывать, смахивать, соответственно, блюдо вправо и влево. Ну, вот нравится тебе пюрешка, да, с сосисками? Раз, смахнула влево, так. Нравится. Не нравится тебе фуа-гра, смахнула в другую сторону, вправо. В общем, по таким лайкам нейросеть, которая встроена

0: истерика вот у моей подруги, потому что она говорит, я не знаю, чем кормить своих мужиков уже, честное слово. Ну, у нее два сына и муж, поэтому мужиков, а не то, что вы там подумали. Так, ну, давайте так, заговорили о еде.
1: Да.
0: Давайте о еде и продолжим. Значит, вот если вы не знали, что сегодня на ужин приготовить, а купите скумбрию. Вот и все. И готовить ничего не надо.
1: И в пятницу, и в субботу вечерком была скумбрия, признаюсь.
0: Вот, ты прям как чувствовал, Антон. Угу. Перед сезоном простуд, который вот, собственно, с окончанием лета грозит всем нам, нужно налегать как раз-таки на скумбрию, потому что она станет отличным источником и омега-3, и витамина D, которые как раз-таки укрепляют иммунитет. Ну, а помимо скумбрии, можно еще тыкву заточить, морковки немножечко, яиц и орехов.
1: Но, я
0: и
1: так
0: вообще полный расколбас
1: что
0: будет.
1: Это отдельно от скумбрии, правильно? Не все сразу.
0: Антон, ну если ты очень захочешь,
1: будет
0: то
1: будет странный
0: можно.
1: Достаточно вкус тыквы со скумбрией, мне кажется.
0: А ты просто не пробовал.
1: И не собираюсь.
0: Кстати говоря, ты знаешь, в Турции, в Стамбуле, в частности, я пробовала балык-экмек.
1: Это просто набор букв какой-то сейчас был. Так.
0: Ну это, короче, шаурма со скумбрией. Единственное, что скумбрия там не холодного копчения, а такая жареная. И, ну, если туда тыкву и морковки добавить, мне кажется, все было вкусненько.
1: Да, экспериментируйте и не болейте.
0: Да.
1: Вот такое
0: всем
1: пожелание.
0: Приятного аппетита.
1: Да, шутки шоу, давайте продолжать. Напоминаем вам тему сегодняшнего эфира 31 августа. На календаре мы спрашиваем, что вы успели сделать за 3 месяца, вот, собственно, лето, которое уходит от нас нещадно.
0: Может быть, что-нибудь новенькое попробовали?
1: В конце концов.
0: Расскажите нам. Еще раньше, кстати говоря, здесь появится Денис Клявер, он же самый лучший Дэн, с анекдотами.
1: Ну, а пара мгновений здесь появится также Сатья.
0: Наш с юмором?
1: Эксперт по взаимоотношениям между мужчинами и женщинами. С юмором, Оля. Прямо сейчас.
2: Юмор-ФМ представляет «Сатья с юмором» отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
3: Сатья, здравствуйте. У меня очень ревнивый молодой человек. Он ревнует ко всем подряд. Особенно к моему лучшему другу, а мы с ним дружим со школы. Как мне быть в данной ситуации?
2: «Сатья отвечает».
4: У меня несколько вопросов. Первое. Начнем с друга, с которым вы дружите со школы. Это прям друг?
3: Да.
4: Друг. Вы же с ним не спите?
3: Нет.
4: Нет, да. Он же тебя, конечно же, не хочет.
3: Ну, он же друг. Мне никакого физического.
4: Я расскажу анекдот. Бабушка вызывает ветеринара. Говорит, у меня аномалия. Говорит, какая аномалия? У меня кошка котят родила. Она говорит, в смысле? Это не аномалия. Она не выходит из дома, она дома сидит, а котят рожает и рожает. Наверняка это что-то, ну, инопланетное, либо божественное. Ну, заинтересовались, приходят, смотрят кошку, изучают, там, туда. Вдруг из спальни выходит кот. Они говорят, в смысле, бабушка? Это же кот! Она говорит, да вы что? Он ее брат. Запомни, мужчина никогда не дружит с женщиной, если она ему сексуально не привлекательна. Твой друг со школы тебя хочет постоянно.
2: Сатья с юмором.
5: Здравствуйте, Сатья. У меня сломался ноутбук. Могу ли я попросить ухажера починить его? В целом, можно ли просить ухажеров в бытовой помощи?
4: Да, можно. Да, ухажера просить можно, но не нужно рассчитывать, что он это делать обязан. Он может сказать, я вообще ничего не понимаю в этом. Если он специалист, то да. Ну, это то же самое. У меня сломался унитаз. Почини. Он, так я айтишник. И что? И тут женщина достает козырь. Ты что, не мужик? Как будто эта фраза, она сразу дает мужчине плюс 600 профессий. Поэтому да, попросить можно. Но ожидать не надо. Ты попросила, ну, там ставишь плюсики, минусики, и смотришь по факту. Он тебе не должен, ну, допустим, он это сделал. Если ты замужем, можно попросить решить проблему. Вот, допустим, моя жена никогда меня не попросит отремонтировать ноутбук. Она скажет, у меня сломался. Хотя она, скорее всего, скажет, у меня, ну, некрасивый, толстый. Ну, вы знаете, да, если ноутбук толстый, он уже некрасивый. Мы с ним очень похожи. И я

0: Решу ее проблему. Каким-то образом. Ну, заплющу его.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки Пешки Плюс. Для вас поет и шутит Хабиб.
1: Мой пин-код супруги рождения год. Она меня точно убьет. Три раза я вел не то.
0: Шутки песни Плюс. Шоу музыкальных пародий. Все звезды. Плюс Стас Ярушин. Плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Билетик в дурдом. В каждой палате твой любимый герой.
3: Шутки песни Плюс.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
6: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
7: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. _agreement/ru/. 0+.
8: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
9: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «БТ» не оферта.
11: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
12: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
13: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
11: Красота-то какая! Лепота!
14: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
15: Полиоксидол не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы – немедленно прими. Полиоксидол не он для взрослых и детей. В сезон простуд заботься о себе скорей.
16: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Юмор

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сначала она сама предложила перейти на «ты», а потом как-то незаметно на «мы».

0: на Юмор-ФМ.
1: Вы продолжаете делиться с нами своими достижениями за летний сезон. Мы это дело продолжаем все озвучивать в эфире Юмор-ФМ. Веселый чат Тарас написал: а что вы сажаете на даче? Только печень.
2: А я, кстати говоря, посадила 7 туй, несколько кустов. А еще, кстати говоря, я забыла, как это правильно назвать. Ну, в общем...
1: Это при том, что у человека дачи нет, имейте в виду.
2: Неважно, у меня есть целый ЖК, беру там все и сажаю. Короче, я отрезала веточку гортензии,
1: так.
2: Поставила воду, и она дает корешки. Вот, я забыла, как это называется. Ты не помнишь? Ну, ладно.
1: Гортензия?
2: Нет, ну вот как это называется? А, черенковала. Вот, вспомнила слово. Алина вот написала: а я женила 3 подруг.
1: О, как.
2: Ну, слушайте, а вы там что? Одна остались? Холостая, свободная, или муж тоже есть, поэтому как бы целая банда теперь женатиков.
1: Нина нам написала из Коломны: доброе утро, любимое радио, доброе-доброе. За 3 месяца я успела расстроиться, что нет работы, потом обрадоваться, что появилась новая, потом расстроиться, что работа не нравится, потом привыкнуть и обрадоваться, что есть у меня такая классная работа. Ура! Всего 3 месяца.
2: Это так по-женски. Честно. Расстроиться, обрадоваться, договориться с собой.
1: Да, вот они какие мы. Эмоциональные качели, получается.
2: Ну да. Именно такие они, Антон, и есть.
1: Вот Галина еще, кстати, требует повторить.
2: Все лето?
1: Июнь, июль, август, да.
2: Ага.
1: Потому что, ну, ничего не успела. Загорела слабо, купалась 1 раз 1 августа. Оказывается, вода была теплющая, а озеро 500 метров от дачи. Грибы только начали вроде хватам бить. И оп! Дожди и холодно.
2: Кстати, мне на выходных соседи грибов притащили.
1: Из Тамбова?
2: Почему из Тамбова?
1: У тебя обычно что-то всегда из Тамбова тащат.
2: Нет, из Тамбова это огурцы и кабачки. А это наши, красногорские, эти самые, грибампусы.
1: 915-0303-567, дверь веселого чата для вас открыта. Ждем ваших комментариев.

0: Это вам не шутки. Это
1: шутки шоу.
0: Каждое утро на Юмор-ФМ.
2: Ну что, друзья, уже завтра. Да, 1 сентября. И еще больше поводов для улыбок и смеха на Юмор-ФМ. Еще больше юмора.
3: Вот во всем нужно искать все-таки положительные стороны. Да, лето заканчивается, но начинается что-то невероятное. Тем более, что к нашей веселой дружной компании присоединяется он. Несравненный, неповторимый, всенародно любимый, классный, потрясающий, очаровательный и обаятельный
2: Андрей Рожков. Конечно,
3: да?
2: Же.
3: Так что будет еще больше юмора, шуток, классного настроения. Так что присоединяйтесь. Вот завтра ребенка повезете в школу.
2: Например.
3: На линейку.
2: Угу.
3: Включайте Юмор ФМ погромче.
2: Да, улучшенный и обновленный.
3: Однозначно. Это будем. И, кстати говоря, кому-то мы можем позвонить. Не можем, а мы точно позвоним прямо через несколько минут с вопросом, какая шутка прозвучала только что. Поэтому ловите ту самую шутку, если вы в нашем улыбайзере. Ну и прямо сейчас, кстати говоря, хихи. Ха-ха. Будет.
2: И даже немного анекдотов. Подарит нам Денис Клявер. Самый лучший Дэн прямо сейчас в эфире Юмор ФМ.
0: Юмор ФМ представляет.
4: Самый лучший.
5: Нет. Петь не будем. Будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
5: Случай возле роддома. Ох, чего и там только не случается. Ну вот, например, стоят под окнами мужики, естественно, в ожидании счастья и кричат. Тань, ну кто? Мальчик, ура! Лена, кто там? Девочка, ура! Маня! Ну, Маня! Маня выглядывает. Чё тебе? Кто? Немцы, англичан, 4-0. Да я чуть не родила. Не знаю, честно, вот на моих концертах такого пока не случалось. Итак, однажды, в Чебоксарах, например. Дворец спорта, концерт популярной группы, ровно в 19, начало программы. А где-то уже в 19:20 открывается дверь, из зала выходит мужчина и направляется в гардероб. Можно мне, пожалуйста, мое пальто? Гардеробщица такая суровая, знаете, серьезная бабулька, лет 100 уже на посту, спрашивает. Ой, а что это вы уже уходите? 20 минут все прошло. Что вам там, не понравилось? Да не-не-не, что вы? Просто дайте, пожалуйста, мне одежду. Бабулька не отступает. Нет, вы мне скажите. Наверное, звук плохой, точно знаю. Говорит, да не, звук замечательный, просто мед для ушей. Странно. А что же тогда уходите? А, я все поняла. Свет, наверное, да? Мало света, не видно их там совсем, или много света. Лазер слепит, да? Да нет, вы знаете, свет идеальный сегодня. Спецэффекты, взрывы, все просто шикарно. Я поняла. Наверное, что-то вам не понравилось в шоу. Плохо поют они, да? Мимо все попадают. Ужасное шоу, да, вот это все, молодые. Да не, ну что вы, это ж такая крутая группа. Там офигенное шоу, просто подтанцовка, гимнасты, верблюд на сцене живой выходит. Все супер. Так что же вы уходите-то? Да просто понимаете, как-то очень страшно, если честно, одному в зале стоять. Воистину, подобен чуду разум ребенка. Как вам такая история? В игре самый умный Тина Канделаки спрашивает пятиклассника Вову. Морковка, картошка, лук, Лексус. Что здесь лишнее? На что Вовочка невозмутимо отвечает. Морковка, картошка, лук.
0: Самый лучший Дэн.
5: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 10, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 14 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0. Днем во вторник в Кыштыме, Троицке, Южноуральске и Озерске плюс 16. В Магнитогорске и Карталах до 18 градусов. В Снежинске, Садке, Златоусте, Миасе и Челябинске плюс 15.
0: Реклама.
7: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
8: «Трактор» создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Характер команды и стиль, который говорит за тебя. «Трактор Апарель» – первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Лесопарковая 7G «Трактор Апарель». Носи то, чем гордишься.
9: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 13 ноября. Ледовая арена «Трактор». Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Суперігра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Пора бы уж запомнить одну простую истину. Если вам звонят из банка, то вам звонят не из банка.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Уникальной особенностью обладают шутки Николая Фоменко. Способны не только настроение поднять, они еще и финансово выгодные. Вот повторив, собственно, ту, которая только что буквально-таки прозвучала у нас в эфире Юмор-ФМ, кто-то из вас заберет 3000 рублей и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль» за улыбку.
3: Кто-то, кто уже в нашем улыбайзере. Если вас там по-прежнему нет, нужно зайти на сайт веселоерадио.ру и просто загрузить свою фотографию, где вы улыбаетесь. Все. И дальше слушать эфир, ловить шутки, повторять в эфире, забирать деньги, кайфовать, наслаждаться. В общем, давайте выясним, кто же будет тот самый счастливчик или счастливица, который прямо сейчас окажется в улыбайзере. Один-единственный. Вы сейчас видите много фотографий, они мелькают друг за другом, а сейчас окажется только одна.
2: Три, два, один, улыбайзер, стоп!
0: Автомобиль за улыбку!
3: Альбина из города Ульяновск.
2: Ты посмотри, как широко улыбается Альбина.
3: Она вот прямо рада, счастлива.
2: Сразу захлестнула нас своим позитивом.
3: Давайте звонить скорее Альбине, узнаем, проснулась ли она, слушала ли шутку, поймала ли, готова ее повторить или нет. Кстати, у нее там преимущество в один час. То есть, в принципе, в 9:51 по ульяновскому времени можно бы и проснуться.
2: Давайте звонить в Ульяновск, звоним Альбине, делаем это прямо сейчас.
3: В 9:51 по ульяновскому. А я вот вставала, кстати говоря, часиков в 10:11. Ну, это когда были...
2: Ты как в отпуске
3: отпуск. Это когда
2: было?
3: Да, да.
2: Меньше 30 секунд уже у Ульяны есть, у Альбины есть.
3: У Альбины.
2: Из Ульяновски для того, чтобы поднять трубку и повторить нам шутку Николая Фоменко.
3: Альбина, мы рассчитываем услышать вас в эфире. А вы что там делаете? Неужели спите? Так же все проспать можно. А, Альбина, нет, не поступайте.
2: Считанные
3: с нами.
2: Секундочки остаются.
4: Вы... Временно недоступны.
3: А, да? Ага. Ну, смотрите, мы можем Альбине позвонить еще разок, например.
2: Да, потому что фото Альбины остается в нашем улыбайзере.
3: Именно. Но передайте ей, пожалуйста, чтобы в следующий раз она прям вот ответила тут же сразу и на наш звонок, и на вопрос, какая шутка прозвучала только что.
2: Ну и вы знаете, что делать, если вашей улыбки пока нет в нашем улыбайзере. Сайт веселоерадио.ру — это официальный сайт Юмор-ФМ. Заходите, делитесь и становитесь претендентом на автомобиль за вашу улыбку.
3: Помните, в любую секунду, в любой момент здесь появится та самая шутка, поэтому все внимание на Юмор.
2: Ну а данный эпизод игры завершаем. Остается только снова запустить наш улыбайзер, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

строчки от тебя, ни словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что ж за нас.

отлично у меня.

0: Реклама.
1: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
2: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
3: Вот что значит настоящий верный друг.
1: G-Energy значит настоящий друг.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
5: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
6: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
7: Битва поколений. Это новый вызов.
8: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с басмелей. Артнео, окей.
12: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
13: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
14: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти.
15: И еще больше суперзвезд на одной сцене.
14: 16 октября в ЦСКА-арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
16: Юмор ФМ. Шутки

0: Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: Постепенно провожаем летний сезон 2026 и просим вас рассказать, что вы успели сделать за три месяца того самого жаркого сезона.
2: Вот Екатерина молодец. Говорит, что закончила медколледж с пересдачей экзамена и скандалом.
1: О, как!
2: Да, отправила, значит, препода на рынок. Там, говорит, ей место. Она скандалистка, всю группу завалила. Но, слушайте, без скандала. Ну, как без скандала? Вы что? Тем более, там был коридор затмений такой мощнейший в конце как раз-таки лета.
1: Ладно. 915-0303-567, друзья. Координаты прежние, двери веселого чата открыты. Рассказывайте, что успели сделать за три месяца жаркого сезона. Хвастайтесь.
2: Может быть, и не жаркого.
1: А может, и не жаркого.
2: Что там у вас было с летом? Вот расскажите нам.
1: По-разному наверняка у всех было. А здесь шутки-шоу. Ольга Мажара в студии Юмор-ФМ.
2: И Антон Бурный. Всем доброго, бодрого.

0: на Юмор-ФМ.
1: Как всегда, раскрываем все карты, делимся с вами планами юмористическими, в частности, на оставшееся эфирное время шуток-шоу. Николай Фоменко появится под занавес часа. 5 шуток подряд, все для удовольствия, все про здоровье.
2: Прекрасно. А еще раньше, кстати, появится Гар Дмитриев, он же угарный папа. И появится он с перлами цветов нашей жизни.
1: Да, все так, на экваторе 60 минутки все случится. Ну а прямо сейчас шутки-песни. Как всегда, слушаем все в эфире Юмор-ФМ, пересматриваем все в нашем официальном канале Юмор-ФМ на Рутюб.
2: И ставим лайки обязательно. Ну а прямо сейчас для вас Стас Ярушин и Люся Чеботина.
1: Коротко, смешно и по нотам.
0: Шутки-песни. Это такие музыкальные шутки. Шутки-песни. Ну или очень веселые песни. Шутки-песни. А вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
3: Шутки-песни. Дайте шума! Этот проект делает публика. Это все для вас. Люся Чеботина, Стас Ярушин и Юмор-ФМ. Шутки-песни. Вроде никого не забыл. Короткие забавные переделки популярных хитов снова в прямом эфире.
4: Шутки-песни. Накатила вермута соль. О-о-о-о-о-о. Взгляд а соль немножечко косой. Больше принц не нужен с парусами. Можно просто с алыми трусами.
3: Я немножко не так спел.
5: Синенькая юбочка, ленточка в косе, хлебушек на рюмочке, Люба помнит все.
6: А помнишь, плыли в вышине, парарап, и вдруг погасли две звезды, но лишь теперь понятно мне, тарадап, что тебе было все равно. Лайла, ла-ла-ра-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла.
7: Хорошо получается у тебя.
3: А, да?
7: Может, Лев Валерьянович, это, если что.
3: Алло, Лев Валерьянович, я готов.
5: Помидоры пожухли, коровы мычат. Бабка вот уж неделю как покинула. Чат-чат-чат-чат-чат-чат-чат-чат-чат-чат.
8: В Бурбоне я в телефоне иду по списку. Я напишу, ты спишь знакомым дамам, и разбужу Тамару и Лариску. Ватсапом пользуясь и телеграммом, и мне плевать, что на часах 2 ночи, и всем давно уже и сладко спится, а мне любви охота, между прочим, и я успела побриться и напиться в Бурбоне я.
3: Не очень хорошо знаю эту песню, но как получилось?
7: Вот это, знаете, страшная история.

0: буду.
1: Я представил, что Люси эту песню выходит и поет.
2: Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
0: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
2: Шутки песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
3: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: внимание! По вашим многочисленным просьбам, с 1 сентября еще больше юмора на Юмор-ФМ. Больше поводов для улыбки и смеха. Каждый час для вас лучшие шутки, классные песни, любимые и новые юмористические проекты.
1: Эй, вы там про меня не забыли? Я тоже к вам, так сказать, на новенького.
0: Постойте, Андрей Рожков?
1: А вы кого ждали? Папу Римского? Ха, да, тот самый Андрей Рожков.
0: Юмор ФМ. Улучшенный и обновленный. Шутки, песни и Андрей Рожков. Еще больше юмора с 1 сентября на Юмор ФМ. Послушай, как смешно. 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Вот скажите, а вот согласно правилам этикета, в какой руке во время еды должен быть смартфон?

0: все сошли с ума. Ну, пусть он там посмотрит на эту вот сексуализированную компьютерную женщину, и что, он к ней не уйдет. И ей, кстати говоря, подарочки не надо будет покупать. Ничего страшного.
1: Сколько сейчас ты вообще, да, плюсов нашла сразу.
0: Да, конечно. И все, и нормально. А и... так, на самом деле, чем больше запрещаешь, тем больше хочется.
1: Ну да, даже, Олька права. В общем, вот такая появилась не самая очевидная причина, по которой россиянки запрещают играть своим молодым людям в игру, которая еще не вышла.
0: Я хочу, кстати, рассказать про один рейс, который заинтересует, ну, честно говоря, немногих. Ну вот в нашем с тобой возрасте, наверное, мы так уже не сможем.
1: Ну-ка, что за новость такая?
0: В общем...
1: Что за рейс? Где брать билеты?
0: Тусовочный рейс из Москвы в Петербург на самолете.
1: Так.
0: Плотный там график, короче говоря, смотрите, вылетаем в 22:00, там будет предполетный движ, диджей-сет и настрой на, собственно, ночь грядущую. В 0:15 прилетаем в Питер, так. Там тусовочный тур по лучшим барам города, но получается 3 бара за одну ночь.
1: Так.
0: И вообще обещают просто нереальное количество впечатлений. В 5:30 вылет обратно, и там тоже танцы, значит, и музыка, и завтра, кстати, будут подавать. А вот в 7:00 примерно возвращение в Москву, и можно, собственно, дальше на работу. Вот.
1: Но мне кажется, не хватает как минимум одного пункта на пути обратно.
0: Какого, Антон?
1: Капельницы.
0: Капельницы?
1: Капельницы должны быть.
0: Ну вот я же тебе говорю, что нам с тобой не подойдет чисто по возрасту, а так все подходит.
1: Да уже просто от одной новости плохо стало, Оль.
0: Конечно. И, ну, вообще...
1: Такие вот, собственно, новости к этой самой минуте. Далее будем продолжать, друзья, как и обещали, порции детских перлов, которые заботливо и, главное, весело и смешно озвучил Гар Дмитриев.
0: Да, он же угарный папа.
1: На Юмор-ФМ.
2: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
3: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
2: Угарный папа.
3: Марк, 5 лет, спрашивает у папы. «Пап, ты куда идешь?» «На работу», — отвечает папа. «А зачем?» «Деньги зарабатывать». Марк удивленно отвечает. «Пап, я был у тебя на работе. Нет там никаких денег». Ариша, 5 лет. Плотно поужинала и говорит. «Ну что же, поели, попили, пора и честь терять». Из школьных сочинений Стаса. «В пещере первобытного человека все было из шкур животных. Даже занавески на окнах. Отелло рассвирепело и убило Дездемону. Великий русский художник Левитан родился в бедной еврейской семье.
2: Угарный папа.
3: Мама с дочкой Ксюшей едут на поезде. Проводник-мужчина прошел мимо. И тут Ксюша говорит: «Мама, смотри, поездун прошел». Семья едет с детьми на машине. Останавливают сотрудники ГИБДД. Глава семейства на такие остановки реагирует очень спокойно. Достал все документы, отдал сержанту и ждет, когда тот посмотрит и вернет обратно. И тут сзади раздается очень громко и внятно вопрос от дочки Ирины, 5 лет. «Пап, а ты уже все деньги ментам отдал?» Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом на единый номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире, худшие – нет. Пока-пока.
2: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Иногда они возвращаются. Те самые золотые номера самой любимой игры. Уральские пельмени на что, где, как, где.
1: Так и надо отвечать, потому что гладиолус.
0: Гадя Петрович Хренова.
2: Гадя Петрович Хренова?
1: Да.
3: Я бы тоже потерялся.
0: Лучший в мире караокщик.
1: Засыпают турки котлован. Ауа, ауа.
0: Тот самый КВН. Он вернулся.
4: Мы начинаем КВН.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Полиоксидоний против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидоний, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей.
7: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Топ покупок месяца.
10: Амода C5. Добавить стиля.
11: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
12: Амода C7 собрать все взгляды.
13: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
16: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Народ. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
17: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
18: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
19: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Сегодня в 8 вечера на ТНТ.
20: 16+. Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.
21: Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо.
22: И бесплатно.
21: Рутюб. Смотри каждый день.
23: Реклама. Рекламодатель ООО «Форм». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: на Юмор-ФМ.
1: Продолжаем подводить итоги уходящего лета. Мы спрашиваем, точнее предлагаем вам поделиться с нами, что вы успели сделать за три этих жарких месяца. Елена написала: веселый чат, доброе бодрое утро, Олечка и Антон, доброе бодрое.
2: Доброе бодрое.
1: 48 и сразу год лошадки. 6 июня не просто отмечала, а грацевала все три дня. Вот это масштаб.
2: Получается, иго-го вот отмечали вот так?
1: В июле термы. Это вообще чит-код против летней суеты. Тепло, расслабление. И можно легально ходить в купальнике и чувствовать себя королевой. А тур по Золотому кольцу в августе — это прям песня. Старинные города, колокольный звон, пирожки на каждом углу. Неудивительно, что хочется все это дело повторить. Пусть в следующем году лето у всех будет таким же ярким, чтобы и смех, и новые маршруты, и чтобы каждый день, будь то с озвучкой из моего веселого видео.
2: Слушай, а мне прям вот пирожков захотелось. Во всех углах. Андрей вот
1: написал, в каждом городе Золотого кольца,
2: что за это лето ничего не успел, но у него есть еще несколько часов, чтобы успеть сделать то, что не успел. Как успею, отпишусь. Андрей, вам удачи, конечно.
1: Да, мне кажется, это так по-русски. Да?
2: В последний момент все сделать.
1: Все сделать, да, и все сделать хорошо.
2: Конечно, от души.
1: Итак, дальше. И следующий комментарий. Доброе бодрое, юмор от Юли. Юля, приветствуем вас. За лето что только не сделала. Вчера вот помидорки, например, весь день закручивала. Сама вырастила и огурчики, и малинку крутила. Картошку выкопала. На рыбалке была. Ездили на озеро, на сапе плавали, купались. И даже в съемках сериала поучаствовала. Но еще много чего не успела сделать, так как быстро, в общем-то, лето пролетело.
2: Слушайте, вот это вы, конечно, молодец, Юль, а? А помидоры-то там какие? Просто, ну, загляденье, фоточку прислала. Хочется прям вот...
1: Да, взять как яблоко просто съесть этот помидорчик.
2: Да, соль.
1: Да, урожай там, Юля, у вас что надо?
2: Хлебушек черный, сальце какое-нибудь такое копчененькое. Песня!
1: Пока. 915-0303-567. Есть еще время оставить свой комментарий. Рассказывайте, что успели сделать за три месяца лета.
0: Шутки шоу на Юмор.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: За оставшиеся уже часы лета 2026, что вы точно можете успеть сделать, так это оказаться в суперфинале суперигры «Автомобиль за улыбку», друзья.
2: Да, просто найдите ту самую фотографию, которую вам нравится, ну вот больше всего. Или сделайте прямо сейчас себяшечку, загрузите на сайт веселаярадио.ру. И кто знает, может быть, именно вам, вот прям вот через несколько часов уже позвонят наши коллеги с вопросом, какая шутка прозвучала только что. Вы повторяете, забираете 3000 рублей тут же сразу и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
1: Главное повторить ту самую шутку. Ну, если не дословно, то хотя бы не исказить смысл.
2: Да, вы уж постарайтесь, пожалуйста, там не исказить. Ушки на макушке, все внимание на Юмор-ФМ.
1: Ну, а все подробности нашей суперигры найдете на сайте веселаярадио.ру. Это официальный сайт Юмор-ФМ. Так что всех ждем вашего участия и желаем каждому из вас, чтобы кто-то в финале 2026 года забрал-таки у нас тот самый автомобиль.
2: Звучит как тост за здоровье.
1: Чин-чин.
2: А, кстати, вот про здоровье сейчас как раз-таки и будет шутить Николай Фоменко. Шутки не в зачет, а для настроения. Их будет 5, и все они будут про здоровье.
1: И все прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
0: Фоменко. 5 шуток про здоровье.
3: Минздрав предупреждает. Нет денег — не болей.
4: Пьяный врач, ухо, горло, нос, на свадьбе получил во все свои специальности.
5: Бесплатная медицина у нас начинается с платных бахил, а платная медицина с бесплатных бахил. Сдал кучу анализов, заплатил 10 тысяч, теперь врач подозревает, что у меня есть деньги.
4: Мне кажется, что вы больны не мной. Мне кажется, что вы больны по жизни.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Хорошая погода.
6: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. В Снежинске, Сатке и Златоусте – плюс 10. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 14 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью от 1 до 6 градусов, выше 0. Днем во вторник в Кыштыме, Троицке, Южноуральске и Озерске – плюс 16. В Магнитогорске и Карталах – до 18 градусов. В Снежинске, Сатке, Златоусте, Миасе и Челябинске – плюс 15.
0: Реклама.
7: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В августе от 780 тысяч рублей по программе «Трейд-ин». Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн» в Челябинске, Златоусте, Юрюзане и городе Касли. Не оферта, действительно до 31 августа 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Марин Степановна, в Индии вы были бы очень уважаемы. Я бы даже сказал, священны.

0: Бурной и Мажара.
1: Ну что, итоги лета практически с вами подвели. Давайте подводите итоги эфира. Спасибо за ваши комментарии всем тем, кто отметился в нашем веселом чате. Ну и как бы там ваше лето ни прошло, надеемся, что оно подарило вам массу приятных воспоминаний, которые будут греть вас и осенью, и, возможно, даже зимой.
2: Ну, потому что это лето мы провели вместе на Юмор-ФМ, и осень проведем вместе, и зиму, а потом снова весна, лето. Готовьтесь, будет классно, будет еще больше юмора уже прям вот завтра.
1: Это, да, с 1 сентября Юмор-ФМ улучшенный и обновленный.
2: Да, так что все внимание на Юмор-ФМ. Ну, мы всех благодарим за ваши комментарии. Отдельное спасибо Елене, которая наблюдает за нами на сайте веселоерадио.ру и написала, что для понедельника мы выглядим очень даже ничего.
1: Спасибо, да, нарвались на комплиментик. Да, спасибо вам большое. Хорошо, что вы находите, что мы выглядим очень даже ничего для понедельника. Могло быть куда хуже, конечно. Могло быть.
2: Всем легкого, яркого, жаркого понедельника и суперской осени.
1: Да, напоминаю вам, что с завтрашнего дня уже к нам присоединится Андрей Рожков. Харизматичный, обаятельный, веселый, прекрасный. Ну а далее ваш день будет наполнять своим задорным смехом, вашими приветами, заразительная наша Настя Иванова. Далее она здесь появится в эфире. Плюс ко всему, не забывайте о том, что и шутка, в общем-то, Николая Фоменко, та самая, может появиться сегодня в абсолютно любой момент. Та самая, которая может сделать вас богаче на 3000 рублей, а также поможет заполучить путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Всем удачи! И до завтра! Здесь на Юмор-ФМ в 7.00 по московскому времени появится Антон Бурный.
1: И Ольга Мажара.
2: А на сегодня мы говорим мяу-мяу, мур-мур-мур.
1: Чао, пока, до завтра.

0: Реклама.
1: Популярный телеведущий, три добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков, Федор Добронравов, Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
2: Вот это я понимаю шоу.
1: В кино с 3 сентября.
3: 16+.
4: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 20:20 на НТВ. 6+.

0: Снежинские полдень. Фоменко на Юмор ФМ.
1: 90% людей заканчивают мытье посуды фразой «Блин, еще сковорода».

0: Ой, друзья, мы здесь с вами тоже много чего делим. И с завтрашнего дня, например, будем делить еще больше юмора у нас на Юмор-ФМ. Да, завтра будет еще больше поводов для улыбки и смеха каждый час. И только для вас любимые и новые юмористические проекты. Веселые шутки, самые позитивные и классные песни. А еще к нашей веселой компании присоединится сам Андрей Рожков. Да-да-да, тот самый всеми любимый, харизматичный, обаятельный. Юмор-ФМ улучшенный, обновленный, еще больше юмора и Андрей Рожков ловить в эфире с 1 сентября, то есть с завтрашнего дня. Ну а пока еще немного по-старому поживем и насладимся общением друг с другом в нашем веселом чате. Номер плюс 7-915-0303-567. Пишите нам смс и не забывайте подписываться. Также смешно услышим задорного в финале. Послушаем рубрику «Реалити-криминалити». В середине часа я такого не говорил, ну а прямо сейчас «Биг стендап». У микрофона я, Настя Иванова. Всем привет, а все это юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Андрей Фролов, Москва.
2: Я вообще педагог по образованию. И открою вам секрет. Не только учиться никто не любит, но и учить тоже. Последний учитель, который прям кайфовал от своей работы, исчез, когда отменили телесные наказания. Вот тогда примерно. Причем их отменили, когда женщины пришли в профессию. Они просто не вывозили спарринг со всем классом. Врубайтесь. Именно тогда появилась фраза «Вас много, а я одна». До этого парни говорили «Подходи по одному». Но согласитесь, чаще всего же учитель вообще не кайфует от того, что делает. Чаще всего вообще учитель — это тот тип, который раньше тебя прочитал учебник и теперь профессионально занимается пересказом за деньги, блин. У меня в универе вообще был препод, который постоянно повторял одно и то же. Уверен, у вас тоже такой был. Он постоянно говорил: «А вы зря не записываете. Вы эту информацию потом нигде не найдете». У меня всегда был вопрос: а если это нигде не опубликовано, ты-то откуда это взял? Сам придумал? Давайте записывайте, ребят, я это не вспомню потом. Я больше бухой на пару не приду, вы что, давайте. Относительно недавно узнал, что, оказывается, в медицинском сообществе есть некий снобизм. Оказывается, стоматологов не считают настоящими врачами, прикиньте. И я когда узнал, я теперь еще больше боюсь стоматологов. Но угад ковыряются. Но, с другой стороны, стало обидно за них, потому что все врачи собрались вместе и такие: «Не, стоматологи — это не наши ребята. А вот та бабка, которая мне на медосмотре слух тупо шепотом проверяет, вот она трушная тетка, она высококлассный специалист с высшим образованием, 8 часов на работе шепчет рандомные цифры, прикиньте». Ну, серьезно, в 21 веке в медицине самые высокие технологии, мой слух бабка шептун проверяет. Чего происходит? Я сейчас худею активно. Присутствует пара лишних килограммов. И когда я говорю, что хочу сбросить, обычно кто-то из зала кричит: «Зачем тебе? Не надо». Немного обидно, что никто из вас этого не делает, но такие вы люди, судя по всему, я понял. Короче, стараюсь перманентно следить за своим весом, потому что я знаю, что наш мир несправедлив к толстякам. Да, все наше общество. Некоторые особо бурно. Согласитесь, даже если бы был какой-то массовый спор между дрыщами и пухляшами, их судила сама Фемида, богиня правосудия. Она хоть и слепа, но по иронии судьбы, у нее в руках весы, и там... От предвзятого отношения тоже не отделаться. А во второй руке у нее огромный тесак для агрессивной липосакции. Вообще, согласитесь, Фемида выглядит так, как будто она должна быть богиней-продавщицей из мясного... Да. Но в целом я считаю, что каждый человек свободен, делает со своим телом все, что захочет. Единственное, некоторые забывают, что твоя свобода заканчивается там, где начинается кресло другого человека. И это мне уже не очень нравится. Меня не касается, как выглядят другие, пока это меня буквально не касается. Понимаете? У меня все. Пока.
1: Это большой стендап. На юмор.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
3: Реклама.
4: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре Энлимед работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. Энлимед, точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Жизнь как зебра. Будь хитрее. Дошел до белой полосы и вдоль.
2: Логика никак, моя речь не вернется, важные слова прячу до захода солнца, счастье дуракам, эти будут молча улыбаться. На-на-на. Мы хотели бы стать чуть

0: Итак, привет всем тем, кто только что к нам присоединился. У микрофона я Настя Иванова, все это Юмор ФМ. И я напомню, что у нас интересного в этом часе еще будет. Например, будет веселый чат, где я передам ваш привет и поздравления и шутки, поэтому все непременно пишите на наш номер +7 915 0303 567 и не забудьте подписаться. Также в финале этого часа Задорнов будет рубрика «Реалити Криминалити», а прямо сейчас насладимся цитатами Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил».
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Как-то раз решил отдохнуть в воскресенье. Этот день теперь выходной для всех. В казахском плове может быть до 3 лошадиных сил. Дают, бери. Не дают, отбери. Если тебе сложно жить, значит, ты сложно живешь. Что посеешь, потом хрен найдешь. А тебе не кажется, что фразу «сам погибай, а товарища вручай» придумал какой-то хитропопый товарищ?
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушаете «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Давид Цалаев.
1: Сегодня могу вам с радостью очень уверенно заявить. Собирайте все свои манатки и валите к чертям отсюда.
0: Яна Кошкина.
2: А ты что, тоже разорался? Ну, построил бы нам что-нибудь нормальное. Ну, например, Дубай.
0: Александр Пташинчук.
3: Благодаря твоему блогу, Катя, у меня теперь есть 1000 личных сообщений, и они все начинаются со слова «чушпан».
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Ты знаешь, я когда греблей занимался, у нас первые 5 лет вообще просто били веслом по лицу.
0: «Однажды в России». Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
6: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
7: Вот что значит настоящий верный друг.
5: G-Energy значит настоящий друг.
8: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с Босвелии. Артнео, окей.
9: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Да что вы заработали?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
6: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вы вдруг увидели в метро известную группу из начала 90-х, не волнуйтесь, это «Мираж».

0: Чат. Время для веселого чата. Время передавать приветы и, конечно же, шутить, друзья. Делать это как можно больше в нашем веселом чате. Номер наш +7 915 0303 567. И не забывайте подписываться. Это самое важное, что вы можете сделать, потому что иначе как же мы передадим ваши приветы, если вы не подпишете их? Итак, поздравьте в этот прекрасный день любимую маму и бабушку Елену с днем рождения. Всего самого наилучшего от детей Максима, Карины, Артема и внука Артура из города Ишимбай. Мы передаем, конечно же, привет, конечно же, поздравляем, будьте счастливы, пусть обязательно все у вас сбудется. Евгений из Москвы желает всем классного дня и передает привет дорогой Светлане, желает ей хорошо провести этот прекрасный понедельник. Кстати, да, не забывайте о том, что вообще-то сегодня понедельник, и вообще-то, друзья, сегодня последний летний день. Да, как будто бы только вчера был июнь, но уже сегодня август, быстро пролетели эти 3 месяца. Надеюсь, что вы сделали что-то хорошее. Если еще нет, то попробуйте сегодня успеть сделать абсолютно все. Ну и, конечно, наметить план на сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь тоже необходим. 4 месяца этого года осталось, как будто бы время для самых решительных действий. И если вдруг из решительного вам очень хочется передать привет, поздравить или пошутить, номер наш +7 915 0303 567. Пишите нам смс-сообщение. Ровно через час в веселом чате я вновь все это буду передавать. Ну а пока, через несколько минут, реалити-криминалити с Игорем Мухичем. В финале этого часа Задорнов. Ни в коем случае все это не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Приветствую, уважаемые. Украл, выпил в реалити-криминалити. Украл, выпил на Юмор-ФМ. Именно этой фразой один постоянный гость нашего отдела приветствует меня при встрече. В общем, беру в руки папку с самыми смешными объяснительными. Пристегнитесь, иначе штраф. Погнали.
1: Реалити-криминалити.
3: В ночь на 6 апреля я, Брунько Г.В., действительно встретил гражданку Козлову А.В. у мусорных баков, когда выносил ведро, будучи в драном и исподнем виде. В свое оправдание могу сказать, что температура природы была теплая, а время позднее. Никаких актов эксгибиционизма в отношении Козловой я не совершал. Пропив 900 рублей государственных денег, я испугался и пропил еще 1300 рублей. После чего, поняв, что влип в очень неприятную ситуацию, пропил и остальные 3600. В разговоре он употреблял нецензурную брань, но она была направлена не в мой адрес, а для связки слов в предложении. Я двигался по пешеходному тротуару в сторону метро. Внезапно, сзади, на меня был совершен наезд с помощью электросамоката, что причинило мне физический вред и ввело меня в состояние аффекта, в котором я и нанес потерпевшему несколько ударов ногами. При этом первые несколько ударов я нанес ему в виде возмездия, а следующие примерно 20 ударов как нарушителю правил в целях пропаганды безопасного движения. Серьезных увечий потерпевшему я нанести не мог, поскольку он был одет в пластиковую защиту, по которой я его и бил. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но, загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
1: Реалити-криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
5: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию, оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
6: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 10, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 14 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0. Днем во вторник в Кыштыме, Троицке, Южноуральске и Озерске плюс 16. В Магнитогорске и Карталах до 18 градусов. В Снежинске, Садке, Златоусте, Миасе и Челябинске плюс 15.
7: Реклама.
8: Лето? Сбежим из города! Поездки в пригород и по межгороду выгодно с Максим. Низкие цены. Скачай приложение Максим.
9: Информационный сервис услуги оказывается перевозчиками.
10: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка с служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
11: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок.
12: В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
13: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
7: Юмор-ФМ. Хорошие новости.
14: Спонсор выпуска – группа компаний «Июль-Авто», ООО «Уралбестинвест».
15: Грандиозная летняя распродажа. Только в августе новые «Лады» от 624 тысяч рублей в салоне «Юль-Лада» на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе. И это еще не все. Сигнализация, антикор, коврики и защита картера в подарок всем. Успевайте в «Июль-Лада» на Копейском шоссе 88/5. Акция до конца августа этого года.
6: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу о спорте. Кросс нации пройдет в 4 городах области. В Челябинске состоится традиционный день ходьбы. А в Магнитогорске появились 2 новые спортивные площадки. Осенью Челябинская область вновь станет центром всероссийского спортивного праздника. 26 сентября в 4 городах региона – Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Златоусте – пройдет всероссийский день бега кросс нации. Возрастное ограничение 0+. Организаторы приглашают всех желающих принять участие в массовых легкоатлетических забегах. Принимаются заявки как от профессиональных спортсменов, так и от любителей бега, школьных или семейных команд. Регистрация участников уже идет, сообщили в региональном Минспорта. Она проходит в электронном виде через портал госуслуги. Заявки на участие в кросс-нации принимают до 24 сентября. А в середине месяца в Челябинске пройдет традиционный «День ходьбы» – массовое спортивное мероприятие, которое популяризирует самый доступный вид физической активности. Участников ждут дистанции 3 километра в нескольких дисциплинах – спортивная, скандинавская и оздоровительная ходьба. Соревнования пройдут 12 сентября в городском Бару, рассказали в дирекции спортивных мероприятий. Принять участие могут все желающие, от профессионалов до новичков, без возрастных ограничений. Регистрация пройдет прямо перед соревнованиями. Торжественная церемония открытия запланирована на 11 часов утра. Тем временем в Магнитогорске по программе «Инициативное бюджетирование» появились новые объекты для отдыха и занятий спортом. Два из них проверил глава города Сергей Бердников. Первым стала детская площадка во дворе между домами номер 21 и 23 на улице Калинина. Здесь установили песочницу, игровой комплекс с горкой, качели и лавочку. Идеи для благоустройства предложили сами жители. Второй новинкой стал спортивный кластер в поселке Димитрово. На площадке сделали отдельные зоны для футбола, волейбола и баскетбола, установили уличные тренажеры и полосу препятствий. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
7: Всегда хорошие новости.

0: Шуманенко на Юмор-ФМ.
1: Только оплатив квитанцию ЖКХ, понимаешь, в какой шикарной квартире ты проживаешь.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я в Альпах катался на лыжах вот за прошлым году. А в это же время в Вене отдыхала сборная нефтяников Сибири. Ребята квасили месяца два. За день до отъезда вдруг узнали, что неподалеку есть Альпы. Говорят, что там делают? Им говорят, катаются на лыжах. О, нормально. У нас есть еще один день, мы должны научиться кататься на лыжах. Наняли автобус, ехать далеко. В 6 утра выехали, в 7 утра квасить начали. В 9 проснулись, Альпы вокруг, за красоту природы. Потому что разминка ж нужна ж. Сейчас же учиться ж будут. Говорят немцу гиду, веди нас в магазин покупать обмундирование. Немка, продавщица, закрыла бутик через 10 минут. А потому что энергии нашей не выдерживает это. Они первым делом спросили у продавщицы, скажите, вот это на плакатах на стенах, кто нарисован у нас? Она говорит, это чемпионы мира по слалому. Они говорят, нам все то же самое, что на них, быстро сюда. Она говорит, а вы умеете кататься? Нет, ну у нас еще полдня, давай быстро. И наши с нашей энергетикой начали примиряться. Начали производить примерку, вот. Знаете, бегать друг другу в раздевалку. В трусах, носках, в этой, в шапочках одновременно. С лыжными палками. Трусы волочатся. Ой, эти носки волочатся. Носки волочатся. Знаете, квасе лежит. Ванища! У немки глаза слезятся. Наконец она дала им ботинки. Лыжный говорит, вам, поскольку вы первый раз, лучше в руках нести на гору. Наш говорит, нет, мы пойдем. В них. Вы видели когда-нибудь падающие кегли? Идет немец и подбирает их вот так вот. Они что спрашивают, ты нас на крутую гору ведешь? Он говорит, ну крутую, ну крутую. А, хорошо, мы крутые. Но, ну, хватило ума у гида повести их все-таки на пологий спуск. Все равно подъемник ломался 13 раз. Она же ведь не могут сидеть 3 минуты спокойно, это бесполезно. Шило во всех местах ведь, это же... Они начинают цеплять друг друга. Спихивать палкой, знаете, вот так вот. Пока тот не упадет, это естественно. Иначе результата нет. Через 15 минут едет австриец и складывает наших штабелями в прицеп к снегоходу. А наши довольны, говорят... Никогда так не веселились. Вы знаете, ну просто потрясающе. Мы научились кататься на лыжах практически. Вези нас в сауну. На мою беду, я был в сауне в это время. А у немцев каскады саун есть в хороших гостиницах. Например, ароматическая сауна, влажная, сухая. Я был в ароматической, поскольку у нас это редкость такая сауна. Что это такое? На сковородке кориандр, корица. Сверху бочка такая на компьютере. Через каждые, ну, наверное, 10 минут бочка поворачивается и поливает сковородку с кориандром. И в воздухе кориандр. Был. Пока наши не пришли. Даже воспоминаний не осталось о кориандре. Они только сказали «Здравствуйте мне». Все. Это даже не перегар. Это угарный газ пошел. Наши сразу сказали, что-то бочка медленно крутится. Через 2 часа в остывшей сауне, о, энергетика, сидят наши и потеют, и потеют.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Топ покупок месяца.
7: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
6: А Moda C5. Добавить стиля.
7: JQ J7. Впечатлить друзей.
8: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
0: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
14: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
15: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
14: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
16: Она посмотрит мои

0: Снежинске 13 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: В цирке выдавали зарплату продукции. Директор собрал клоунов и рассмеялся им в лицо.

0: Кстати, на кого тоже пойдет наша игра совсем скоро. А если быть точнее, шутка Николая Фоменко прозвучит, и кому-то из наших участников суперигры «Автомобиль за улыбку» я позвоню. Друзья, ваша задача — назвать правильно шутку и попасть в суперфинал, так что ожидайте. Ну а приветствую вас всех, я Настя Иванова. Привет, здравствуйте. В веселом чате я передам ваши приветы, поздравления и шутки ровно через 30 минут. Пишите на наш номер +7 915 0303 567 и не забудьте подписаться. И смешного послушаем момент, в финале услышим «Лиг городов», в середине часа фирменная не реклама, а прямо сейчас «Однажды в России». Ну а все это «Юмор-ФМ», шутки, песни, «Автомобиль за улыбку».
1: «Юмор-ФМ» и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучше. Однажды на съемках сериала «Обожженные сердца».
2: Оксана, мы с тобой не молоды. Мы с тобой по отдельности не молоды, и вместе мы тоже не молоды. Нам с тобой вместе 85 лет. И пусть твой вклад в это чуть больше. Оксана, у нас на двоих 6 детей. 6 твоих, 0 у меня. Мы с тобой не раз были в браке. Я 2, ты 11. Но и то не раз. Поэтому у меня к тебе один вопрос. Как ты думаешь, у нас что-нибудь получится, а?
3: Не знаю, Карен, я столько раз обжигалась.
2: А я сколько раз обжигался?
3: Даже странно, что до сих пор мы не обожглись друг об друга. Первый раз я обожглась на школьной дискотеке.
2: Так рано?
3: Да. Он целовался с ней. Это меня так обжигало. Но я продолжала с ним танцевать.
2: Просто ты тогда еще не знала, что легче отпустить. И чем дольше держишь, тем сильнее обжигает.
3: Обещай, что никогда, никогда не уйдешь к моей матери.
2: А, ты настолько обожжена? Кто? Кто посмел так с тобой поступить? Как его зовут? Кто это?
3: Это любовь всей моей жизни, мой 5-й муж. Теперь мой отчим.
2: А ты? Ты обещай, что никогда я в нашем доме не встречу чужого мужчину в моих трусах.
3: Ты тоже так обжигался?
2: Конечно. Что значит тоже?
3: Как-то раз я пришла домой, а мой 5-й муж лежит в постели с мужчиной в моих трусах.
2: Я начинаю подозревать, что ты больше обожжена, чем я.
3: Мое сердце настолько обожжено,
2: как?
3: Словно пепел, что у меня даже изо рта пахнет дымом.
2: Я думал, это от того, что ты много куришь.
3: Где, сердце.
2: Оксана, поехали ко мне, я тебя прошу, прямо сейчас.
3: Карен! А? Прежде чем решить, подумай 300 раз. Как-то раз я после ресторана поехала к моему мужчине домой. Как ты думаешь, чем все закончилось?
2: Ты обожглась?
3: Я обожглась.
2: Так и знал! Садись.
3: Мы приехали к нему домой, выключили свет.
2: Ну?
3: И прожили 3 года.
2: Подожди, так ты что, не сразу обожглась?
3: Нет, через 3 года.
2: Оксана, ты меня тоже пойми. Мне же не так просто тебя сразу к себе домой позвать, ведь я тоже...
3: Обжигался?
2: Откуда ты знаешь?
3: Мое обожженное сердце мне подсказало, вернее... То, что от него осталось.
4: Вам кальян не горчит?
3: Горчит. Что ты знаешь о горечи, мальчик? Горечь — это когда в дверь звонит отец твоих детей, и 6 детей счастливые бегут к двери, а 5 уходят обратно грустные. Вот это горечь. А кальянчик еще можно потянуть.
2: Да.
4: Ну так вам угли менять или нет?
5: А поменяет ли кальянщик угли Оксане и Карену, вы узнаете где-то через 56 серий.
1: России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Внимание! По вашим многочисленным просьбам, с 1 сентября еще больше юмора на Юмор-ФМ. Больше поводов для улыбки и смеха. Каждый час для вас лучшие шутки, классные песни, любимые и новые юмористические проекты.
1: Эй, вы там про меня не забыли? Я тоже к вам, так сказать, на новенького.
0: Постойте, Андрей Рожков?
1: А вы кого ждали? Папу Римского? Ха, да, тот самый Андрей Рожков.
0: Юмор ФМ. Улучшенный и обновленный. Шутки, песни и Андрей Рожков. Еще больше юмора с 1 сентября на Юмор ФМ. Послушай, как смешно. 16+.

0: трубку. Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: На самом деле в авариях виноваты гаишники. Всякий раз, как вижу аварию, рядом обязательно их машина стоит.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Только что прозвучала шутка Николая Фоменко. Друзья, запустился наш улыбайзер на сайте веселорадио.ру. Самое время рассказать вам о правилах нашей игры. Прямо сейчас вы можете загрузить свою фотку на сайт веселорадио.ру. Внимательно слушать Юмор ФМ, ловить шутки Николая Фоменко, ждать, когда же мы вам позвоним. Ну а после звонка назвать шутку, забрать 3000 рублей и отправиться в наш суперфинал. А чтобы забрать, конечно же, главный приз – новенький автомобиль, который, кстати, мы разыграем почти под Новый год. Ну, в 27-й год кто-то точно поедет на автомобиле. А для того, чтобы принимать участие, заходите на сайт веселорадио.ру. Ну а если вы уже с нами, то, пожалуйста, будьте внимательны, потому что я говорю улыбайзер стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Город Куртамыш. Уважаемая Анна, пожалуйста, подойдите к своему мобильному телефону. Сейчас я буду набирать ваш номер и очень надеюсь услышать ваш голос на другом конце провода. Так, сейчас будем набирать. Так, набрали номер, будем ожидать соединения. Пожалуйста, первый гудок есть, 30 секунд у нас, чтобы послушать вообще гудки и дождаться. Анна, здравствуйте, это Юмор ФМ, вас беспокоит, вы в прямом эфире. Суперигра «Автомобиль за улыбку».
3: Я с вами, говорите.
2: Ага, и с нами говорит автоответчик. Уважаемый автоответчик, было бы славно, конечно, с вами поиграть, но не можем мы вам отдать ни деньги, ни шутки, я думаю, вы не знаете. В любом случае, нашу Анну прекрасную мы оставляем в нашем улыбайзере, возможно, ей еще раз позвоним, но уже в следующем часе, возможно, может быть, через день, а может быть, через два, когда решит наш улыбайзер. В любом случае, по правилам нашей игры, если участник не отвечает на наш звонок, он остается в игровом эпизоде и еще раз может появиться. Друзья, вы, если еще не с нами, то присоединяйтесь. Новенький автомобиль может достаться вам просто так за вашу классную улыбку. Загружайте фотки, слушайте Юмор ФМ и ни в коем случае не упустите эту возможность стать счастливым обладателем автомобиля, да еще и под Новый год. Ну а этот эпизод игры я завершаю и раскручиваю улыбайзер, чтобы...

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Шаман моего сердца. Три нерпы на ягельном поле. Постучись в мою ярангу.
2: Ненецкие сериалы.
3: Вообще-то они ненецкие.
4: Не мешай, пожалуйста. Ненецкие сериалы. С недавних пор они вошли в нашу жизнь, чтобы навсегда остаться в наших сердцах.
1: Встречайте. Мировая телесенсация. Кумир миллионов зрителей. Звезда ненецких сериалов. Ябко Ептунай.
5: О, не может быть! Сам Ябко Ептунай!
4: Да, по нашим многочисленным просьбам он вернулся. Киноконцерт «Музыка ненецких сериалов». Знакомые всем мелодии, народные песни, сказки, охотничьи байки. Дегустация ягеля, фото с оленем, автограф-сессия.
1: Концерт пройдет в сопровождении симфонического бубна.
4: Музыка ненецких сериалов.
3: Говорят же тебе, они ненецкие.
5: Да рот ты свой слишком грамотный, закрой.
4: Билеты ждут вас на сайте kinoinemcy.chum.
6: Хочешь, я расскажу тебе сказку?
7: Элитная сауна до и после полуночи.
6: До полуночи сауна, после элитная. Ты хочешь?
7: Помыться и не только. До и после полуночи. Личная гигиена от до.
8: Я.
6: Строго со своим полотенчиком.
7: Сауна до и после полуночи. Мы сами вам позвоним.
9: Потерялись в море информации? Теперь у вас есть голосовой помощник Никитка.
10: Привет, Никитка.
11: Снова привет, 100 лет тебя не слышит. Прости, что по-человечески беспокоит в рабочее время. Чего ты хотел?
10: Никитка,

0: Посоветуй модный ночной клуб.
1: Да какой тебе клуб? Одни клубы на уме. Взрослая девка, 33 года. Ни мужа, ни детей, ни кошки. Один кактус в квартире, и тот уже сдох. Потому что портах у тебя вечно. Клубы ей подавать. Так и убил бы прям, не беси меня.
0: Спасибо, Никитка.
1: На завод иди работать, пользу обществу приносить. Вечно накраситься, разоденется, как падшая женщина. Срамота! Самой-то не стыдно, а?
0: Узнайте всю правду о себе с голосовым помощником Никитка.
1: Девочка моя, пора что-то менять. Одумайся!
2: Никитка, честный голосовой помощник. Доступен на платформах Android и iOS, а также на оригинальной платформе Никитка для дисковых телефонов и пейджеров.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Получилось. Вы вылечили рак?
2: ОККО представляет.
3: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
4: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
5: Это открытие изменит все.
2: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
6: Полиоксидоний против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы? Немедленно прими. Полиоксидоний, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей.
7: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллиона зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
10: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Вы только представьте, как повысилось бы настроение у пациентов, если бы в больницах вместо бахил выдавали ласты.

0: Чат. Привет и шутки, и поздравления прямо сейчас здесь прозвучат в веселом чате. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Не забывайте подписывать свои смс-сообщения. И, конечно же, пишите нам как можно больше, друзья. Пока есть такая возможность пообщаться, передать привет и поздравить, настроить на этот хороший день, мы обязательно это сделаем. Итак, сообщение есть. Привет, Юмурфов. Хочу пожелать всем ученикам, студентам, педагогам успешного учебного года. Моя студентка немного грустит, и поэтому хочу передать ей пожелание. Лисенок, не грусти. И возьми от последнего учебного года все, что может взять студент. Новые знания, новых знакомых и ту студенческую жизнь, о которой будет приятно вспомнить. Ведущий хорошего настроения и легкого рабочего дня. Все это от Елены. Елена, спасибо вам большое. Вам тоже желаю классного настроения. И, конечно же, вашей дочке тоже хорошего дня и классного учебного года. Действительно, последний год вот студенческой жизни. Это самое, мне кажется, сладкое время. И вот тот самый год, когда точно от него нужно взять абсолютно все. Микрюкову Михаилу передает привет Оксана и вся его семья. Есть сообщение от Константина, который желает хорошего настроения Сергею и Валерию. А желает также, чтобы машина все непременно завелась. Антон передает привет Кристине Пламенной, а Настя поздравляет Татьяну с наступающим днем рождения. Друзья, я вас тоже поздравляю с тем, что у нас впереди с вами Лига городов буквально через несколько минут. В финале этого часа анекдоты Игоря Маменко, ну а веселый чат ровно через час. Поэтому по-прежнему жду ваши приветы, шутки и поздравления. Пишите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Последняя парта. Петропавловск-Камчатский.
3: Камчатка на сцене. Край, где дети играют в пол, это лава.
4: Без права на ошибку.
3: Кстати, Камчатка находится рядом с Америкой, и это на нас вообще никак не влияет. Правда, Паш?
5: Все верно, малыш Томми. Ведь я обычный русский мужик. Жду не дождусь, когда я приеду на Камчатку, прыгну в свой пикап, поеду по хайвею имени Ленина на свое ранчо. А вечером... Вечером позову друзей на барбекю. Мы послушаем Джонни Кэша, Долли Партон и еще что-нибудь из Блатника. Боже, храни Камчатку.
0: Агрофак, Ставрополь.
6: Сразу видно автообзорщиков, которым проплатили.
7: БМВ, параша. Давайте взглянем на Китай. Вот, новый Geely J7. Салон от Мерседеса, кузов от BMW, двигатель от Range Rover. И это абсолютно уникальный автомобиль, не имеющий аналогов в мире. В машине ничего лишнего. Все 4000 кнопок нужные. Автопилот не видит самокатчиков. И это еще не все плюсы. Пока говорил, вышла новая модель J8. У меня все, а ему еще есть что сказать.
2: И это сердце мое.
1: Лига городов, это Лига городов.
2: Суперпроект ТНТ, это Лига городов.
0: На Юмор. Хорошая погода.
8: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
9: Вашему BMW больше 5 лет, и он все так же дарит удовольствие за рулем. Не соглашайтесь на компромиссы. Он заслуживает оригинального сервиса. В М-сервис действуют специальные условия. Для автомобилей 2020 года и старше. Выгода 40% на работы при покупке запасных частей у дилера. Официальный сервис, немецкие технологии и гарантия качества. М-сервис. Официальный дилер BMW. Телефон 281-55-55.
10: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. В Снежинске – Садки и Златоусте – плюс 10. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 14 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0. Днем во вторник в Кыштыме, Троицке, Южноуральске и Озерске – плюс 16. В Магнитогорске и Карталах – до 18 градусов. В Снежинске – Садки, Златоусте, Миасе и Челябинске – плюс 15.
0: Реклама.

0: Беру пассажиров по пути.
1: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
2: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ну, соседи реально бесят. Не сверлят, не слушают музыку, не веселятся, не шумят. Такое впечатление, что сидят и подслушивают.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Проверяющий на ипподром приходит, смотрит, лошади готовятся к заезду, он проверяет, чтобы все совпадало, чтобы все сходилось, чтобы никто ничего не нарушал правила и так далее. И смотрит, что один наездник своей лошади дает леденец скушать. Он говорит: стоп, минуточку, тут слушаю вас. А что вы дали? Ну, конфетка, леденец. Это точно, это не допинг? Да ну ни о чем разговор. Просто леденец, барбарис. Хотите, попробуйте? Тот взял, попробовал. Могу я съесть? И тоже скушал леденец. Все в порядке? Он говорит: да, все хорошо. И ушел. И наездник лошади говорит: ты не беспокойся, ты обязательно придешь первый. Если даже тебя кто-нибудь обгонит, это будет или я, или инспектор. Женщина играет с малышом, буквально там годик мальчику, в детской комнате. И вслух говорит: вот везет тебе, дружище маленький мой. Проснулся, поспал, поел, поиграл, покакал и снова спать. Муж из туалета кричит: имею право, у меня выходной. Больше всего Яков Лазаревич любил смотреть порнографические фильмы в обратную сторону. Очень ему нравилось видеть, как проститутка деньги обратно отдает.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, а для кого-то музыка.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Гражданин, вам песня. Пляшите.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
8: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
16: Четверых.
17: Пятерых не хотите?
18: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
19: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 14 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Персидский кот сделал на персидском ковре небольшой Персидский залив.

0: Ох уж эта романтичная картина. Дам, когда любовь превращается во что-то, что точно бы сняли в Голливуде. Но зачем же нам Голливуд, друзья, когда нам и здесь неплохо? Мы можем, конечно, точнее, мы фильм не можем снять по вашей любви, но в целом передать привет, или же я, Настя Иванова, могу признаться за вас кому-нибудь в чувствах. Представляете, есть у меня такая опция. И все это могу сделать в нашем веселом чате. Пишите на наш номер +7 915 033 567. Ну и не забудьте подписаться. Также расскажу, что и смешного мы послушаем в финале этого часа «Жванец к вам». Услышим анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа рубрика «Сатья с юмором». Ну а прямо сейчас тот самый КВН. Кстати, да, всем привет. И все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Сборная СНГ по вольной борьбе. Город Сургут.
4: Магада.
5: Чё пришли? А, мы чё пришли? Здравствуйте. Мы уже второй раз впервые в Москве. И это выступление очень важно для вас. В этом году в Ватикане наш земляк Хорхе Марио выиграл турнир по папа-римской борьбе. Но эта новость дошла до нас совсем недавно.
6: Ага, с пятого раза.
5: Но мы, конечно же, все обрадовались.
6: Да потому что вы тупые и соображаете медленно.
5: В смысле с пятого раза?
7: Короче, всем любителям тупника и других рэперов посвящается. Борец пошел стать миллионером.
5: Здравствуйте. В эфире передача «Мало ли кто там хочет стать миллионером». И я ее ведущий Дмитрий Гдебровь. Сегодня у нас в студии мой брат, и поэтому первый вопрос на 3 миллиона рублей. Кто исполняет эту песню? Варианты ответов. А. Студио. Б. Рис Моисеев. С. Скоридзе. И Д. Скоридзе.
8: Где здесь выход?
5: Подожди. У тебя еще 3 подсказки есть.
8: Я беру 50 на 50.
5: Уважаемый компьютер, уберите 2 неверные подсказки. У вас остался звонок другу.
8: Ну, давайте позвоним Борису Моисееву.
5: Это неправильный ответ. Правильный ответ – А, студио.
7: Короче, случай в миниатюре. Борцы на реалити-шоу.
5: Здравствуйте. В эфире «Дом-2», где одинокие борцы ищут друг друга. И я ее ведущая Ксения Бородина.
8: Да мы тут все Ксения Бородина.
5: А ну тихо там, Венцеслав. Мы собрались здесь на затылочном.
7: На лобном.
5: На лобном месте. Давайте голосовать. Кто против Лысого? Ну что ж, давайте проведем Лысого к воротам, и каждый пробьет ему по пенальти. Это был телепроект «Дом-2».
9: И мы
5: закрываемся.
9: Счастливы!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

тут, вероятно, вы зададите мне вопрос: эй, уважаемый, что за омлета, где же яйца? Да, терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное, дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Ну, лет, кстати, действительно, как радужная кошка убежала вследом. Непонятно за кем, конечно, но давайте попробуем поймать в веселом чате. Передавайте свои еще летние приветы, поздравляйте, и, конечно же, шутите. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Не забывайте подписываться. Также в финале этого часа послушаем Жванецкого, услышим анекдоты самого лучшего Дэна. Ну, а прямо сейчас узнаем, что же ответил Сатья нашему дорогому Шнуру в рубрике «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ.
1: Юмор-ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Певец Сергей Шнуров спрашивает.
2: Уважаемый Сатья, я не знаю, женщина вы или мужчина, но знаю, что у вас очень острый ум. Поэтому вопрос. Отвечать нужно в рифму. Где? Все.
1: Сатья отвечает.
3: Красавчик. Само собой, в Караганде, потому что у меня была пауза в несколько секунд. Но если бы этой паузы не было, то где-где? В кожаном пальто.
1: Сатья с юмором. Ирина, медсестра из Санкт-Петербурга, спрашивает.
4: У нас с мужем есть такое правило в семье. Если есть какие-то вопросы или проблемы, мы решаем вместе и сразу разговариваем. Но есть такие моменты при ссоре, когда один из нас никак не хочет поговорить и выяснить причину. Типа, я не хочу сейчас об этом говорить. Ну а как тогда решать эту проблему и разговаривать, если один не идет навстречу другому? Спасибо за ответ.
1: Сатья отвечает.
3: Как мило, как мило. Да, вопрос очень хороший, и, возможно, никто не заметил нюанс. А нюанс такой. У нас с мужем есть правило. Если есть какой-то вопрос, мы обсуждаем и решаем. И вроде все так красиво. Но почему-то в ссоре он не хочет решать этот вопрос. Ну, у вас же есть правило решать, когда у вас есть проблема, а не когда вы в ссоре. Ну, это можно так сказать. Обычно у нас есть правило, когда у меня трудность, когда я мою посуду, мужчина мне, что делать, подает тарелки. Но когда он, скотина, сидит на унитазе с запором, он почему-то этого не делает. Я возмущен, у нас же есть правило. У вас есть правило решать вопросы, а ты хочешь, чтобы эти правила работали в ссоре. В ссоре вопросы не решаются. В ссоре люди сливают друг на друга негатив, потому что они до этого не научились его сливать экологичным способом. Ссора – это не экологичный слив негатива. Когда из людей выходит все. И она такая, да-да, в этот момент вы... Поймите, во время ссоры решать какие-то вопросы, это то же самое, как во время поноса пытаться с помощью лупы и пинцета уточнить, что человек ел вчера. Пожалуйста, не благодарите.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет Остап Бендер.
1: Я дам вам парабеллум.
0: Киса Воробьянинов.
2: Никогда Воробьянинов не протягивал руку.
0: И даже Никифор Ляпис-Трубецкой.
3: Гаврила шел кудрявым лесом, бамбук Гаврила порубал.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
3: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: включен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
2: Полиоксидоне против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидоне, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей. Полиоксидоне действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Да что ты вообще знаешь о жизни, если ты зимой на вещевом рынке не примерял штаны на картоночке?

0: Чат. Шутки, привет и поздравления. Прямо сейчас здесь в веселом чате на Юмор.ФМ. Номер наш все тут же. +7 915 0303 567. Пишите нам и не забывайте подписываться. Большой привет Ерохиной Елене и сыну Мезенцеву Александру. Я вас люблю. Ваш папа Андрей все это передал. Мы, конечно же, с удовольствием тоже все это отправили дальше. Добрый день, привет и хорошего настроения моему второкласснику Марку. Пусть все складывается легко и продуктивно. И моему супругу Андрею от Елены из Москвы данное сообщение. Передаем и мы вам привет, желаем классного учебного года. Вообще, кстати, мне кажется, в учебном году нужно желать удачи и терпения и здоровья родителям скорее. И, конечно же, чтобы у них все складывалось самым лучшим образом, потому что так или иначе любой родитель принимает участие активное в жизни своего ученика. Если, конечно же, ваши дети самостоятельные и учатся очень даже легко и просто без вас, тогда исключительно им желаем удачи, а вам хорошо просто провести эти 9 месяцев. Да, идем дальше. Я Дима из Ульяновска. Передай привет Борису. Надеюсь, у него получится починить мотоцикл. О как! Вот видите, у кого-то учебный год, а у кого-то сломанный мотоцикл. Есть еще сообщение такое. Что у вас за настроение? С понедельником всех все будет хорошо. Абсолютно согласна. Так, друзья, до конца часа. Самый лучший день в финале у этого часа. Также услышим Жванец к вам. Ну, а если хотите приветы и шутки, будет все в веселом чате ровно через час. Поэтому пишите.
1: Поделись улыбкой.
2: Если хочешь танцевать,

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Очевидное, невероятное или в мире животных. Значит, листает мужик объявление, вдруг видит, продается говорящая собака. Он говорит, говорящая собака, интересно. Ну так, ради интереса позвоню, звонит. Алло. Да, здравствуйте, у вас тут, видимо, ошибка, продается говорящая собака. Он говорит, да, действительно продается говорящая собака. Он что, действительно говорит? Ну да, действительно. Слушайте, я занят, не верите, приезжайте и посмотрите. Он спросил адрес, значит, приезжает, звонит, открывает мужчина, говорит, я по поводу вот говорящей собаки. Да, проходите, она вот там сидит в комнате, идите. Заходит, открывает дверь, вдруг видит собаку, говорит, здравствуйте. Собака говорит, добрый вечер, здравствуйте, а как вас зовут? Он в шоке, говорит, вы что, действительно говорите? Она говорит, что значит, действительно говорю? Я говорю, да, у меня высшее образование по математике, я докторскую только недавно закончила, я играю на фортепиано, знаю 8 языков, вот, танцую, брейк, да и вообще, а что вас интересует? Он говорит, нет, извините, нет, не все, простите. И он уходит, и вдруг его, значит, хозяин собаки, говорит, он может представить, сколько может стоить такая собака. Он говорит, да 10 тысяч рублей. Он говорит, как 10 тысяч рублей? Подождите, она у вас же кандидат наук, знает 8 языков, играет на фортепиано, танцует брейк. Он говорит, кто? Он говорит, ну как собака? Это она вам сказала? Он говорит, ну да. Да не слушайте вы ее, врет она все. Опыт, друзья, это очень важно, очень, особенно когда ты сидишь в кабинете у дантиста. Ну, собственно говоря, в кабинете у дантиста. Что вы делаете, доктор? Нужно же было выдернуть совсем другой зуб. Да успокойтесь, мужчина, ну что вы нервничаете? Постепенно, опытным путем, я и до него доберусь. Поговорим о настоящей любви. Муж с женой сидят в кафе. Муж, я люблю тебя. Жена, это говоришь ты или вино в тебе? Это я разговариваю с вином.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. В Снежинске, Сатке и Златоусте – плюс 10. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 14 тепла. В Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0. Днем во вторник в Кыштыме, Троицке, Южноуральске и Озерске – плюс 16. В Магнитогорске и Карталах – до 18 градусов. В Снежинске, Сатке, Златоусте, Миассе и Челябинске – плюс 15.
0: Реклама.
4: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: на Юмор ФМ.
1: Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала его в пакет с пакетами.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ой, маленькие такие. Директор нажимает кнопку, появляется секретарша. Директор, попросите ко мне Семенова. Появляется Семенов. Семенов? Семенов, да, вон отсюда. И вообще, потому как он плевался, сморкался и икал за столом, было видно, что старается держаться прилично. Трос сорвала на переправе. Это грозило сама знаешь чем. И твой отец первым заметил это. Прыгнул в ледяную воду понтоны крепить. Остальные за ним. Спасли переправу. Оглянулись, стали кричать, а его уже нет. 3 дня его искали, улицу его именем назвали. Сейчас он официантом в Лондоне. Жалеет страшно. Ой, девочки, сейчас по поликлиникам стариков тучи. Лечатся-лечатся. Царство небесное отменили, вот они лечатся-лечатся. Вот это мне нравилось всегда. В Ялте, Сочи и других южных городах, как только стемнеет, в комнаты налетают мужики. На свет лампы. И кружат, и сидят. Они 2 крупных, 3-4 мелких. А у них дома жены. Чего больше всего хочется, когда влезешь наверх? Плюнуть вниз. А вы пробовали когда-нибудь принять слабительное одновременно со снотворным? Очень интересный эффект. Что ты мне, молодежь? Да мы, если захотим, молодежи вообще не будет. И об этом же. В мужчине заложено чувство ритма, только нужно ему разрешить. Когда от меня ушла жена, я испытал такое эмоциональное потрясение. Ну, как вам понятно объяснить? Ну как? Ну, вот пьешь одну рюмку, вторую, третью, в четвертой вода. Он так упорно думал о куске колбасы, что вокруг него стали собираться собаки. Вот это тоже. Он на фотографии с таким длинным носом, что плохо альбом закрывался. Сегодня у меня ночует девушка из РСУ, что покрывала пол лаком. Если бы она крыла спиной к дверям, она бы ушла. А так, к сожалению, мы сошлись. «Войдите в мое положение», — сказала она. И он вошел в ее положение, еще раз вошел и оставил ее в ее положение. Ты женщина, ты должна раз лежать и 2 тихо. Он добавил картошки, посолил и поставил аквариум на огонь. И прославленная такая. Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
3: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с басмелией. Артнео, окей.
6: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
7: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
9: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
8: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
10: Ради хорошего кино он готов на на все. Смотрева! Блогеры кино и шоу на Рутюбе. Хорошо! И бесплатно!
11: Рутюб, смотри каждый день.
12: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.

0: Снежинске 15 часов.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Утром жена выдала гениальную фразу: «Давай я помою голову, а ты посуду и пол».

0: Надеюсь, что сегодня есть еще люди и наши слушатели, кто все еще находится где-то на берегу в Сочи. Знаете, провожайте хорошо лето и наслаждайтесь этими прекрасными последними морскими денечками перед затяжной осенью, перед затяжной зимой. Ну ладно, об этом мы поговорим уже завтра. А сегодня пока давайте передадим привет, вспомним, как хорошо прошло наше лето и поздравим всех с наступающей осенью. И даже студентов можно поздравлять с 1 сентября. Пишите на наш номер +7 915 0303 567. Передавайте все и не забывайте подписываться. Кстати, у микрофона вас всех приветствую я, Настя Иванова. В этот прекрасный последний летний день желаю вам классного настроения. И рассказываю, что у нас еще в финале этого часа будет проект «Ильф, Петров и Брунов». Также услышим 5 шуток Фоменко про красоту. В середине часа Гар Дмитриев поделится детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну а прямо сейчас проект «Шутки, песни плюс», где Стас Ярушин, Надежда Ангарская и Елена Борщева будут шутить и петь для вас. А все это юмор ФМ, «Шутки, песни», «Автомобиль за улыбком».
1: Шутки, песни плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни плюс. Надежда Ангарская.

0: Это мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездной гостей, нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева. Шутки, песни, плюс. Леночка, с тебя первая песня, первая карапулечка.
2: Окей.
3: Ее отец не просто терапевт, не просто педиатр или врач. Он балагур, шутник и юморист, и в жизни уважает только ржач. Ах, Скарлатина, Скарлатина, дочку он свою назвал. Скарлатина, Скарлатина, сам назвал и долго ржал.
1: Мне кажется, если бы Скарлатина умела смеяться, она бы смеялась именно так.
4: Скарлатина Николаевна.
0: Я дальше, да? Далеко, далеко не попал в девятку. Кокорин! Правильно, Кокорин! Шутки, песни, плюс!

0: Ты понял?
1: Господи!
2: Грустная песня. Дети же не узнают, зачем пришли.
3: Видимо, нет еды, хотя бы напоить котят надо бы.
2: А, помыть еще можно.
1: Что, сейчас будет песня про Леонардо Ди Каприо. Вот, готовы? Да. А я нет. Попробуй. Знакомство в интернете сплошное алюлю. А как же я гордилась, что Ленчика люблю. А ты не на Титанике, шампанским при свечах. А ты в однушке в Митино, на мамкиных харчах. А ты не Ленчик, а я была так рада, что Леонардо мой пупсик и отрада. И кто осудит мечты о Голливуде, люди? Я в Голливуд билет купила, дура. А ты не Ленчик.
3: Хорошо.
1: Хорошая песня.
3: Не Ленчик.
2: Жизненная.
4: О, сейчас, ну, не жизненная.
1: Может, а любимая какая-нибудь?
4: По лесу иду, не вижу ничего. Не могу найти дома своего. Но какой-то хруст вдруг услышал я. Так схватил капкан за ногу меня, за ногу меня, за ногу меня. Но не страшна мне боль окаянная. У меня нога деревянная.
3: Чем эту песню это... сложно без аккомпанемента
1: это
3: петь.
1: Это
3: «Пират»
1: получается, да? Ну что, я?
2: Я пою же,
1: ты
2: да?
1: кто поет?
2: Лена, я
1: Лена,
2: пою.
1: Лена, Лена, давай, Лена, давай, Лена, ты.
2: Готовы? Давайте. Хе-хей! Мы бродячие баптисты, мы сломали домофон.
1: Шутки, песни, Лена, это было просто здорово, не правда ли, друзья?
5: Шутки, песни плюс Лена Борщева спела как настоящий про на Юмор ФМ.
2: Если что, приглашайте, я вам тут еще напою. Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена, просто Лена.
5: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.
6: Шутки, песни плюс Ярушин.

0: внимание! По вашим многочисленным просьбам, с 1 сентября еще больше юмора на Юмор-ФМ. Больше поводов для улыбки и смеха. Каждый час для вас лучшие шутки, классные песни, любимые и новые юмористические проекты.
1: Эй, вы там про меня не забыли? Я тоже к вам, так сказать, на новенького.
0: Постойте, Андрей Рожков?
1: А вы кого ждали? Папу Римского? Ха, да, тот самый Андрей Рожков.
0: Юмор ФМ. Улучшенный и обновленный. Шутки, песни и Андрей Рожков. Еще больше юмора с 1 сентября на Юмор ФМ. Послушай, как смешно. 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вы помяухали, а еда в миске так и не появилась, то, скорее всего, вы не кот. И вам все-таки придется идти на работу.

0: Да. Юмор ФМ. Шутки.
1: Кофе с утра не роскошь, а средство передвижения.
0: И песни.
2: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет! Известно, что дети – цветы жизни. Правда, иногда они такое исполняют, что цветы хочется передарить. А с вами на Юмор-ФМ Гар Дмитриев. Я каждый день вручную перебираю миллион смешинок звонких, чтобы вы улыбались, посмеивались, а то и хохотали. И вот вам очередная угарная подборочка. Ловите!
0: Угарный папа.
1: Девочку Иру 4 лет наказала ее бабушка. Ира стоит в углу и плачет. Подходит дедушка, который во внучке души не чает. «Что, бабушка обидела? Сейчас я пойду и уши-то ей оторву». Внучка успокаивает. «Хорошо. А сережки мне отдашь». Дочери Милане 5,5 лет. Зима. Смотрит в окно. «Мам, смотри, синички прилетели. Я тоже хочу быть синичкой и летать. И вообще здорово было бы у нас. Я дочка-синичка, ты мама-синичка и папа большой синяк». Из школьных сочинений Миланы. У Александра Македонского было войско, возглавляемое слоном. Всадник без головы ехал по полю и вертел во все стороны головой. Дантес ухаживал за Пушкиной женой.
0: Угарный папа.
1: Школа, 1 класс. Учительница читает детям сказку про 3 поросят. И вот поросенок пошел к крестьянину с телегой полной сена и сказал: «Простите, сэр, не могли бы вы дать мне немного сена на постройку моего дома?» Тут учительница остановилась и спросила: «Как вы думаете, что сказал на это крестьянин?» Мальчик Саша поднимает руку и говорит: «Я думаю, он сказал: охренеть можно, говорящая свинья!» Да уж, говорят, устами младенца глаголит истина. Но только не в проекте «Угарный папа». У нас устами младенца глаголит юмор. Кстати, если у вас есть смешная история про вашего младенца, смело отправляйте на номер +7 915 0303 567. Лучшие истории прозвучат в эфире. А пока расстанемся ненадолго. Скоро вернусь, ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Купил своей девушке крем для ухода, а она не уходит.
0: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Девушка бывает права в двух случаях. В каких? Никто не знает.
0: Только на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Да что заработали?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.
8: Если ты настоящая звезда...
9: Ты это сказал?
8: У тебя нет права на ошибку.
10: Крутой мемчик получился.
8: Но он все исправит. Не пропустите комедию с Сергеем Безруковым «Не по-детски». В кино с 3 сентября. 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Свидетель, ловивший рыбу недалеко от места преступления, утверждает, что преступник был 4,5 метра ростом и весом 300 килограммов.

0: чат.
1: Ну и еще один веселый чат, друзья, на Юмор-ФМ. Шутим, передаем привет и поздравляем. Здесь с удовольствием это делаем. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Даже если не успею я передать ваше послание сейчас, то мои коллеги в следующем часе это обязательно сделают, поэтому пишите. Дима из Ульяновска передает привет Борису, желает хорошего дня. Также Валерий передает привет сыну Никите. Сыночек, поздравляю с началом нового учебного года. Все получится, папа всегда рядом. Класс. Привет своему другу Сергею Черкашину из поселка Тырить, да. Поздравляю с последним днем лета и наступающим днем рождения. Братишка, будь всегда таким жизнерадостным и не жалей ни о чем. Написал все это Николай. Сергей, мы вас тоже поздравляем. Игорь пишет: поздравьте мою супругу Анюту. У нас сегодня 7 лет совместной жизни. Муж Игорь из Тюмени. Поздравляем, конечно, долгих вам лет жизни совместной, конечно же. Привет, Мария. Готовлю оладушки в компании с Юмор ФМ. Написала Снежана из Калужской области. Снежана, вам тоже от нас пламенный приветище. Юль передает привет всем родным, близким и знакомым, и маму Галю поздравляет с наступающим днем рождения. Желает много здоровья, счастья и удачи. Ну, мам Галь, мы тоже присоединяемся. Будьте здоровы и счастливы. Друзья, ну а в следующем часе к вам присоединится Кирилл Горин. Пишите ему юморный заказ, он передаст все ваши приветы, поздравления и шутки. Конечно, тоже вы вместе послушаете. Номер прежний, плюс 7-915-0303-567. Ну, а и смешно в этом часе послушаем 5 шуток Фоменко. В финале проект Ильф, Петров и Бурунов.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Ленка. 5 шуток про
1: красоту.
2: Природа щедро одарила ее красотой. И на этом подарки закончились.
3: Если женщина успешна, неотразима и довольна жизнью, значит, она кому-то мстит.
4: Показал фото жены пластическому хирургу. Тот сказал, проще хвост пришить.
2: А в Таиланде красивая девушка. Может и приласкать, и приголубить. Каждая девушка немножко Мэрилин. Просто кто-то Монро, а кто-то Мэнсон.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. В Снежинске, Садке и Златоусте – плюс 10. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 14 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0. Днем во вторник в Кыштыме, Троицке, Южноуральске и Озерске – плюс 16. В Магнитогорске и Карталах – до 18 градусов. В Снежинске, Садке, Златоусте, Миасе и Челябинске – плюс 15.
0: Реклама.
6: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
7: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03. «Юмор-ФМ». Хорошие новости.
8: Спонсор выпуска – группа компаний «Июль-Авто», ООО «Урал-Бест-Инвест».
9: Грандиозная летняя распродажа. Только в августе новые «Лада» от 624 тысяч рублей в салоне «Юль-Лада» на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе. И это еще не все. Сигнализация, антикор, коврики и защита картера в подарок всем. Успевайте в «Июль-Лада» на Копейском шоссе 88/5. Акция до конца августа этого года.
5: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу о спорте. Кросс нации пройдет в 4 городах области. В Челябинске состоится традиционный день ходьбы. А в Магнитогорске появились 2 новые спортивные площадки. Осенью Челябинская область вновь станет центром всероссийского спортивного праздника. 26 сентября в 4 городах региона – Челябинске, Магнитогорске, Миасе и Златоусте – пройдет всероссийский день бега кросс нации. Возрастное ограничение 0+. Организаторы приглашают всех желающих принять участие в массовых легкоатлетических забегах. Принимаются заявки как от профессиональных спортсменов, так и от любителей бега, школьных или семейных команд. Регистрация участников уже идет, сообщили в региональном Минспорта. Она проходит в электронном виде через портал госуслуги. Заявки на участие в кросс-нации принимают до 24 сентября. А в середине месяца в Челябинске пройдет традиционный «День ходьбы» – массовое спортивное мероприятие, которое популяризирует самый доступный вид физической активности. Участников ждут дистанции 3 километра в нескольких дисциплинах – спортивная, скандинавская и оздоровительная ходьба. Соревнования пройдут 12 сентября в городском Бару, рассказали в дирекции спортивных мероприятий. Принять участие могут все желающие, от профессионалов до новичков, без возрастных ограничений. Регистрация пройдет прямо перед соревнованиями. Торжественная церемония открытия запланирована на 11 часов утра. Тем временем в Магнитогорске по программе «Инициативное бюджетирование» появились новые объекты для отдыха и занятий спортом. Два из них проверил глава города Сергей Берников. Первым стала детская площадка во дворе между домами номер 21 и 23 на улице Калинина. Здесь установили песочницу, игровой комплекс с горкой, качели и лавочку. Идеи для благоустройства предложили сами жители. Второй новинкой стал спортивный кластер в поселке Димитрово. На площадке сделали отдельные зоны для футбола, волейбола и баскетбола, установили уличные тренажеры и полосу препятствий. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
0: Всегда хорошие новости. Юмор ФМ. Шутки и песни. Официальная группа ВКонтакте «Радио Юмор ФМ».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если женщина после ссоры вас неожиданно быстро простила, значит, она уже придумала, как вам отомстить.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
1: Никифор Ляпис спустился с пятого этажа на второй и вошел в секретариат станка. На его несчастье он сразу же столкнулся с Персидским. «Ну, как торговля?» «Написал замечательные стихи. Про Гаврилу. Что-нибудь крестьянское. Пахал Гаврила с позаранку, Гаврила плуг свой обожал». «Да что Гаврила? Ведь это же халтура!» — защищался Ляпис. «Я написал о Кавказе». «А вы были на Кавказе?» «Ну, через 2 недели поеду». «А вы не боитесь, Ляпсус? Там же шакалы». «Очень меня это пугает. Они же на Кавказе не ядовитые». «Скажите, Ляпсус, — спросил Персидский, — какие, по-вашему, шакалы?» «Да знаю я, отстаньте!» «Ну, скажите, если знаете. Ну, такие, в форме змеи». После этой виртуозной защиты Персидский потащил упирающегося Ляписа в соседнюю комнату. Там на стене висела большая газетная вырезка, обведенная траурной каймой. «Вы писали этот отчерк в капитанском мостике?»
2: «Я писал».
1: «Это, кажется, ваш первый опыт в прозе. Поздравляю вас. Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом». «Ну и удружили же вы капитанскому мостику. Мостик теперь долго вас не забудет, Ляпис».
2: «В чем дело?»
1: «Дело в том, что... вы знаете, что такое домкрат?»
2: «Ну, конечно, знаю. Оставьте меня в покое!»
1: «Как вы себе представляете домкрат? Опишите своими словами».
2: «Да, ну, такой... падает, одним словом».
1: «Домкрат падает». «Заметьте все, домкрат стремительно падает». «Подождите, Ляпсус, я вам сейчас принесу полтинник». Но и на этот раз полтинник выдан не был. Персидский притащил из справочного бюро 21-й том Брокгауза. «Слушайте, домкрат – одна из машин для поднятия значительных тяжестей. Обыкновенный простой домкрат, употребляемый для поднятия экипажей и тому подобное, состоит из подвижной зубчатой полосы, которую захватывает шестерня, вращаемая с помощью рукоятки и так далее. И этот прибор, по-вашему, обладает способностью стремительно падать? Почему вы халтурите вместо того, чтобы учиться? Ответьте.
2: Мне нужны деньги».
1: «Но у вас же их никогда нет. Вы ведь вечно рыщете за полтинником». «Ай, Трубецкой, Трубецкой». «Да, кстати, Ляпсус, почему вы Трубецкой? Никифор Трубецкой. Почему вам не взять псевдоним еще получше? Например, Долгорукий. Никифор Долгорукий. Или Никифор Валуа. Или еще лучше, гражданин Никифор Сумароков Эльстон. Если у вас случится хорошая кормушка, сразу 3 стишка в Герасим и Муму. То выход из положения у вас блестящий. Один бред подписывается Сумароковым, другая макулатура Эльстоном, а третья Юсуповым». «Ах вы, халтурщик!»
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор ФМ Чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22.00 на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
7: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
9: Это новый вызов.
8: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
9: Битва поколений.
8: Это новый вызов.
10: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
11: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знай, что я соберу их всех.

0: Снежинске 16 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Настоящий кинолог на первом свидании вместо «к тебе или ко мне» уверенно говорит «ко мне».

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселое радио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Да, вот он, юмор на заказ, все 60 минут, если прям точно говорить, то все 56, будем общаться. Но не каждую минуту, конечно, но много, обещаю. Передавайте здесь приветы, рассказывайте, как проходит ваш день, признавайтесь в любви, если вдруг это захотелось сделать. Можно даже признаться в любви еде, вдруг кто-то обедает, поэтому всем приятного аппетита. И здесь для вас мы еще и юмор, кстати, тоже можем включить. Весь этот час, напоминаю, еще раз. А тот, который, кстати, вы захотите. Все эти процедуры можно спокойно выполнить по единому и неизменному номеру. +7 915 0303 567. Писать можно в любой мессенджер и желательно указывать, от кого и кому направляете свое послание. Озвучу все для вас здесь я. Зовут меня Кирилл Горин. Мама вот так меня назвала. Кстати, да, всем привет. Алена из Перми тоже передает привет и направляет его своим коллегам Артему, Диме, Саше, Виктору и Андрею. Желает всем классного и продуктивного дня. Степан из Екатеринбурга поздравляет с днем рождения своего брата Ваню. Желает вам крепкого здоровья, счастья, любви, много-много улыбок и написал много денег. Тоже интересно. Плюс у нас привет здесь от Ирины из Твери, которая направляется мужу Диме. Ну и для вас прямо сейчас вот уже летит сюда большой стендап.
0: И снова в эфире большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Сергей Матросов, Москва-Самара.
2: Я уже задолбался куда-то переезжать, ребят. Я тут недавно посчитал, что я за свою жизнь, прикиньте, переезжал 24 раза. 24. Очень тяжело переезжать, особенно в детстве. А я переезжал чаще всего именно в детстве. Я вообще был единственным ребенком во всех дворах, кому родители из окна кричали «иди домой», а я кричал «какая квартира-то?» «Мама, ты откуда кричишь?» И вот, значит, недавно переехали в Москву, я принял участие в Comedy Battle, где выиграл 3 миллиона. Ребята, я так обрадовался, наконец-то я смогу в Москве оплатить риэлтора, это... Наконец-то хоть с места сдвинется, вообще кайф, круто. Ну просто, ну давайте честно, ну 3 миллиона для квартиры в Москве, это же вообще ни о чем, да? За 3 миллиона в Москве можно купить однушку в Твери, это... Да. Или студию в Подмосковье. Что такое студия, знаете, да? Это когда, типа, в одном помещении сразу и комната, и кухня, и желание купить квартиру, вот это. Ну, а ипотека, ребят, кредит, не, я это все, это не мое, я точно. Мне страшно брать кредиты, потому что, когда я был маленький, мой отец постоянно брал кредиты. Мы, собственно, поэтому и переезжали. Я вам отвечаю, я всех этих коллекторов знал по именам. И они меня тоже знали по именам. Еще когда ты берешь ипотеку, у тебя рядом всегда появляется этот ипотечный советник, поняли? Который такой, да ладно, что ты, возьми просто ипотеку на 160 лет. Да и выплатишь за пару дней. Садится на самокат и едет себе в общагу, вот этот вот тип. И когда ты выиграешь по телеку в Comedy Battle, тебе надо отдать государству 35%. Это 1 050 000 государству. А государство не писало бы со мной шутки. Не звонил мне глава правительства и такой, слушай, есть-то один прикол, значит. Миллион на свой, не хочешь отдать? Ну ладно, все, давай, Серега. Пиши шутки. Карта к номеру привязана. 35%, прикиньте, это с учетом всех трудностей. Я говорю даже не про то, что там не спишь ночами и пишешь шутки. Я говорю про те трудности, когда ты выходишь на ту сцену. В тебя светят софиты, тебя снимают камеры, ты разговариваешь с Мигелем. Вот эти все неприятные вещи. Ну, это, знаете, это через экран кажется, да, что это, ну, легко, вышел свои шуточки, вот эти прикольчики рассказал, да и все. А я, знаете, я когда из открытого микрофона вылетел, я так сильно переживал, что, ну, у меня теперь гастрит, собственно, из-за этого. Теперь мне камеры с софитами каждый год пихают в желудок. И шланг там величиной, как у Мигеля, я думаю, примерно. Что, а самое, короче, знаете, что тут самое обидное? Это то, что когда ты выигрываешь по телеку в лотерею, ну, типа там русское лото, поняли, где тебе там нужно зачеркивать циферки с бочонков, тебе надо отдать государству всего 13%. Comedy Battle выигрывает самый трудоспособный. Лотерею выигрывает кто-нибудь, у кого есть сотка и желание проснуться в 8 утра. Вот и все. 13%. Знаете почему? Потому что, типа, ты вкладываешь свои бабки и рискуешь. Соткой. Вот это ты рисковый чувак, конечно. Я когда из открытого микрофона вылезал, я так сильно переживал, что похудел на 10 килограммов. Ты когда свою сотку проиграл, у тебя, наверное, такой жесткий стресс был. Ты, наверное, даже цыкнул. Такой, типа... Блин. Не понимаю, что делать? Че, ну, наверное, нужно просто купить лотерейных билетов на все бабки, да? 19 500 билетов, я уже посчитал. Блин, вот если не выиграю, вообще не понимаю, что тогда. Ну, тогда, наверное, просто... Блин. У меня на этом все. Спасибо, ребята, вам большое.
0: Это большой стендап. Big стендап. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Придя домой на час раньше, Олег узнал интересный факт. Чтобы не пачкать спецодежду, сантехники работают голыми.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: И мы снова здесь и продолжаем. Эльвира передает привет своей самой себе любимой. Сижу на работе, ловлю кайф от своего любимого дела, написала. Вот так, Эльвира, ну классно. Сергей Самара передает привет своей жене Виктории. Говорит вам, что вы у него самая-самая красивая и любимая. Семья Колесниковых здесь поздравляет Сергея с днем рождения. Желает вам крепкого здоровья, счастья и всем родным и близким мирного неба, теплого хлеба, чистой воды и никогда никакой... Да, вот так, с праздником вас, пишет мама Юля. Передаю привет своим деткам Лизе и Грише. Огромный тоже теплый привет. Ура, завтра школа, Новокузнецк здесь подписывается. Мама напоминает вам, что все, осталось-то играть в компьютер совсем немного, поэтому готовимся к учебе. Сергей передает привет своей жене Анастасии, желает вам отличного дня, прекрасного настроения, просит вас не грустить. Арина из Егорьевска направляет лучи позитива своей семье, мужу Диме, дочке Алене и сыну Ване, желает всем-всем-всем хорошего настроения и также продуктивной недели. Отлично. Еще один привет у нас от Анатолия. Он улетает своей самой любимой, красивой жене Саше, просит включить для них и на всю страну, и чтобы настроение было прекрасное, цитаты Джейсона Стэтхэма.
0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: На каждом первом свидании я чувствую себя как рыба в воде. Постоянно молчу, и лицо тупое. Я еще не до конца в тебя влюбился, поэтому у меня в животе гусеницы.

0: И бывшая тут совершенно ни при чем.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
0: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Я очень хорошо отношусь к феминизму, я даже феминист. Мне кажется, я главный феминист страны. А мужское движение, где собираются РСПшицы, тарелочницы, за женщину платить за кофе я не буду, я коплю на наушники, да гори в аду такое мужское движение.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Полиоксидоний против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидоний, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей. Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
6: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
7: Смарас, Смадва, смотри! Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб, смотри каждый день.
8: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». Украина 112-77-77.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Жить нужно так, чтобы никто не понимал, куда ты постоянно ездишь, откуда у тебя деньги и какого черта ты постоянно такой довольный.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: И у нас здесь для вас снова новая свежая партия сообщений. Сергей передает привет своей любимой жене Тамаре. Другой Сергей из города Колпино передает привет любимой звездочке. Не грусти, родная, в 50 только все начинается. Целую тебя, твой Сережка. Здесь подписывается. Алена передает привет своей подруге Жанне. Говорит вам, что вы самое лучшее. Просит это не забывать. Здесь же Денис направляет воздушный поцелуй своей жене Александре. А Степан из Чебоксар на связи. Поздравляет с началом рабочей недели всех и всю страну и направляет привет своим коллегам. Ване, Диме, Саше, Максу и Веронике. Егор из Новокузнецка передает привет своей жене Юлии. А вот я, пожалуй, напомню еще раз номер для ваших сообщений. Плюс 7-915-0303-567. Пишите в любой мессенджер и не забывайте подписываться. И еще один привет нас от Демида, жене Агафьи. Направляет он это сообщение и просит включить для них тот самый КВН.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная КВНщиков G-Drive.
3: С 1 июля повысились тарифы ЖКХ. В связи с этим участились подобные случаи.
4: Добрый день.
5: Добрый он был, пока мне платежку не принесли. Вы вот эти цифры свои поганые как придумываете, а? Просто берете цифру, без которой я сдохну, вычитаете из нее 100 рублей в печать? Вот это вот что за сумма?
4: Это холодная вода.
5: Вот именно, вода. Не скрипка Страдивари. Не утерянная работа Рембрандта. Вода! 75%, который принадлежит нашей стране, девочка! Вот это что за сумма?
4: Это горячая вода.
5: Что, еще одна вода? А следующая какая будет? Теплая? Газированная? Святая? Живая? С долькой лайма огурцом какая? Я вас знаю, вы по-любому еще какую-нибудь третью воду придумываете.
4: Дедуль, да нет никакой третьей воды.
5: А вот это вот что за цифра?
4: Отопление.
5: Да. А отопление это что?
4: Как что? Это по трубам течет горячая вода.
5: А вот и третья вода! Бинго! Я бы от таких цен утопился бы. Да боюсь, не потяну! Почему за свет так дорого стало?
4: Ну, значит, столько накапало.
5: Накапало!
4: Так все, дедушка, успокойтесь, не будет здесь больше никакой воды.
5: А вот это, подожди, в конце цифры, что это?
4: Уборка снега.
5: А снег, по-твоему, это что?
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Юмор на заказ.
1: И вот мы снова здесь с вашими сообщениями. Светлана поздравляет всех ветеринарных специалистов с их профессиональным праздником. Сергей пишет: «Привет, Юмор ФМ. Здравствуйте, Сергей. Хочу передать привет моей самой любимой жене и любимому сыночку. Не грустите, ремонт скоро закончится, еще будем вспоминать и смеяться». Сержио подписался, вот он вот так, из города Георгиевска. А Алена передает привет своему мужу Денису и дочке Вике. Скоро в школу, напоминает вам. Никита передает привет любимой и самой красивой и прекрасной своей девушке. Зовут ее Дарья. Реза здесь же на связи. Юлия пишет: «Люблю своего мужа Артура, он у меня самый лучший. Закончил ремонт бани, зимой точно не замерзнем». А как? А дрова-то есть, чтобы не замерзнуть? Нужно чем-то-то подтапливать. Артур, у вас еще дополнительная задача теперь, получается, появилась. Еще один привет у нас от Юлии, своей подруги Юлии. Он направляется и просит включить для них «Гол, ой, штанга».
0: Юмор ФМ представляет.
2: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
3: Хеллоу! Комментатор комментировал? Да не вы комментировал. Уф, как вам такая скороговорка? Меня зовут Роман Юнусов, и я уже много лет собираю оговорки спортивных комментаторов. Желаете улыбнуться? Ловите очередной топ.
2: Гол! Штанга!
3: Нет-нет, нельзя Зидану мешать играть пяточкой. Футбольный мир этого не прощает. И вот уже поцелуи начались на скамейке запасных. Скупые мужские поцелуи. Выиграли финны. Ну, в смысле финки. Ну, в смысле женщина, а не ножи. В смысле, в общем, команда Финляндии победила. Нападающий показал большой палец своему ассистенту как знак полного удовлетворения. Вообще, я давно заметил, что этот судья похож на рака. Но неизвестно, в какой момент он свистнет. Прекрасная погода, идеальный газон, никаких луж, ветра нет. В общем, как всегда, все против сборной России. Так, все, хорошего понемножку. Следующая порция смешных оговорок спортивных комментаторов уже очень скоро на Юмор ФМ. А я пойду посмотрю на тренировку мужской сборной США по синхронному плаванию. Ну так, чисто поржать. До новых встреч, ваш Роман Юнусов.
2: Гол! Штанга!
0: На Юмор. Хорошая погода.
4: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
5: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте челинвест.ру. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
6: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. В Снежинске, Сатке и Златоусте – плюс 10. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 14 тепла. В Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0. Днем во вторник в Кыштыме, Троицке, Южноуральске и Озерске – плюс 16. В Магнитогорске и Карталах – до 18 градусов. В Снежинске, Сатке, Златоусте, Миассе и Челябинске – плюс 15.
0: Реклама.
7: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 13 ноября. Ледовая арена «Трактор». Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Дед задул 90 свечей с первого раза, и внуки поняли: трешка в центре Москвы освободится не скоро.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7 915 0303 567.
1: И к этой минуте у нас финальная тройка сообщений. Пламенный привет от Марины своему мужу Виктору, дочке Юлии, а также сыновьям Диме и Сергею. Пожелания на всю неделю в том числе есть. Написал: удачи вам. Вот так вот написал, интересно. Сергей из Перми передает привет своей жене Юлии. Говорит вам, что вы у него самая лучшая, любимая. Мы были в отпуске, и вот уже вот скоро совсем школа. Ура, мы, кстати, там работаем, пишут они. Чувствую, я соскучились по работе. Ольга из Нижнего Тагила говорит привет своей маме Татьяне, мужу Давиду в том числе, а еще говорит, что сильно всех вас любит. А вот я тоже кое-что вам скажу. И вот что. Вернемся к вашим сообщениям уже в середине следующего часа. Все произойдет в рамках веселого чата. Там можно и приветы передавать, и шутить, кстати, тоже. Признаваться в любви. Просто рассказывайте истории своего дня, как у вас он проходит. Все это можно делать по единому и неизменному номеру телефона. Плюс 7 915 0303 567. Пишите в любой мессенджер. И самое главное, не забывайте подписываться. Ну а под занавес этого часа предлагаю послушать легендарного Михаила Задорнова «Навсегда».
0: Задорнов «Навсегда». Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
2: Беспричинная соображалка у русскоязычного населения существует. За что почему Запад и не очень, так сказать, к русским серьезно относится? Потому что они даже представить не могут себе, что так соображать можно. Живем, конечно, мы по-другому.
3: Это же гениальный случай, мне где задали вопрос. О, я испытал гордость за Россию. Здесь русских много, я вас прошу, испытайте гордость сейчас. Так вот, во французской гостинице меня спросили: скажите, почему все клиенты всех национальностей, если что-то случается со сливным бачком в номере, вызывают сантехника? Только русские не вызывают, только русские. Они сами залезают в сливной бачок. Вы испытываете чувство гордости уже за русских? Сворошат там чего-то? И все работать начинает. Вопрос был задан так, что я гордость за отчизну испытал. Откуда все русские знают устройство сливного бачка? Я не посрамил отчизны. Я ответил: у нас в школе такой предмет преподают.
4: Ну, после этой истории уже почти ничего рассказывать нельзя. В Париже, чтобы вы знали на будущее, такие новые платные туалеты. Они устроены следующим образом. Заходите, ступенька, поднимаетесь на ступеньку, пол под тяжестью, под весом тела опускается, дверца закрывается. Когда спускаетесь со ступеньки, пол поднимается, дверца открывается, вы выходите, и кабинка ополаскивается душем вся. Вот. Наш зашел, поднялся на ступеньку, дверца закрылась. И он ногами встал на унитаз. Париж такого не видел никогда. Дверца открылась. Орлом на унитазе. Сидит мужик со спущенными штанами. И его поливает душем.
3: Последнее. Москва, мужской туалет МГУ. Мужской туалет МГУ, надпись на стене: «Лена, я тебя люблю, Костя». Это не все. Внизу приписка: «Костя, ты дебил». Лена ходит в женский туалет. Подпись: «Женя». И это не все. И третье: «Женя, ты сам дебил». Подпись: «Лена».
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Топ покупок месяца.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
4: Амода C7 собрать все взгляды.
5: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
7: Зеленый Арнео для суставов отменно. В нем коллаген с мозвелин. Арнео, окей.
8: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
9: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
10: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация о призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-Банк» 0+.
11: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зивер, Найк Борзов, Анна Асти.
12: И еще больше суперзвезд на одной сцене.
11: 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
13: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 17 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Девочка с брекетами на всю жизнь запомнила, что ей нельзя улыбаться в грозу.

0: А вот и не надо нам вот этого вот, чтобы страшно было. Пусть лучше будет весело, радостно и пусть будет много улыбок. Вот правда. Кстати, напоминаю о том, что за свою улыбку вы можете выиграть автомобиль. Очень легко и очень просто. И вот как, рассказываю. Улыбнитесь на камеру смартфона, далее загрузите фото на сайте веселорадио.ру и ловите шутки Фоменко в эфире Юмор-ФМ. Играть мы будем уже в этом часе. Игра называется «Автомобиль за улыбку», а участие в ней, кстати, бесплатное. Это значит, что где-то совсем скоро пролетит та самая заветная шутка. Конечно, автомобиль и, конечно, исключительно с разрешенной скоростью. Поэтому, если вы в игре, то рекомендуем вам приготовиться и ждать нашего звонка. Звонить вам буду я. Зовут меня Кирилл Горин. Мое почтение. Здравствуйте. А еще через полчаса я буду шутить вашими шутками. И самое главное, озвучу все приветы, поздравления, признания и так далее. Сделаю это все в рамках веселого чата. Номер, я думаю, тоже, наверное, лучше напомнить. Плюс 7-915-0303-567. Пишите в любой доступный мессенджер и не забывайте подписываться. А вот теперь немного о юморе вам и расскажу. В финале этого часа обязательно послушаем анекдоты Игоря Маменко. Ранее здесь будет кое-что другое. Это миниатюры шоу «Лиги городов». В середине часа услышим нашу фирменную нерекламу. Ту самую рекламу, которая на самом деле не реклама. А вот стартуем мы в компании скетч-шоу «Однажды в России». Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют... «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете чиновника».
2: Можно?
3: Давай, заходи. Присаживайтесь. Моя есть директор по делам национальной общины, понимаешь? Твоя есть кто? Что надо?
2: Женщина, как разговариваете? Во-первых. Во-вторых, я прекрасно говорю на русском языке. Не надо так, что вот так вот.
3: Батюшки.
2: Что?
3: И что ты отдал за это умение? Жену?
2: Очень смешно, женщина. Вам повезло, между прочим, что узбахи необидчивый народ.
3: Кто?
2: Узбахи. А, я забыл представиться. Меня зовут Руслан Русланович. Я по национальности узбах.
3: Ага.
2: И по совместительству являюсь председателем Всероссийского общества узбахов.
3: Подождите.
2: Я пришел сюда к вам, чтобы защитить свои права, понимаете? Есть казахи, есть узбеки, есть таджики, есть туркмены.
3: А
2: есть узбахи.
3: Так, все, я поняла. Получается, мать узбечка, отец казах, а ты, значит, прокреативил и узбах, да?
2: Да нет же, у меня мать узбах, отец узбах, и я, соответственно, тоже узбах. Понимаете вы или нет? И вам, кстати, повезло, что я в первую очередь к вам пришел сюда, в Комитет национальных общин, понимаете или нет? Я бы мог спокойно пойти, пусть говорят, рассказать свою историю, что вот такая вот женщина сожгла всех нас, я один остался. А потом бы психолог сидел бы, спокойно объяснял, почему ты так поступила.
3: Что ты несешь вообще, а?
2: Я говорю, что узбахи очень развитый народ, понимаете? Мы лучшие хоккеисты в мире. Мы просто не хотим пока.
3: Так, слушай, ты мне уже голову заморочил, честное слово. Что ты хочешь, узбах?
2: Вот с этого надо было начинать. Все очень просто. Значит, мы хотим посольство. Трехкомнатное посольство в центре Москвы.
3: Трехкомнатное?
2: Да.
3: В центре?
2: Я вас правильно понимаю, то есть вы не хотите признавать наше общество?
3: Нет.
2: Нет. Будем судиться.
3: Ой, давайте.
2: Будем судиться.
3: Судите, сидите, пишите. У меня в суде, знаете, сколько этих бумажек на меня? Больше, чем вас в однушке помещается.
2: О-о-о! Вы сейчас вообще себя закапываете. Тогда я буду, знаете что? Я буду жаловаться в вышестоящей инстанции. Я подам на вас, между прочим, женщина, в узбахский суд.
3: Ой,
2: там, по узбахским законам, вас привяжут к лошади.
3: Ну да. И чё?
2: Как чё? Всё? И всё? Привяжут к лошади, и никуда вы не сможете пойти. Только по делам лошади. Все.
3: Вот что ты меня пугаешь? Пуганая, понятно? Мне тут цыганка тоже сидела, распиналась. Порчу на меня наводила за то, что ей паспорт не дала. И что, нормально, видишь, с порчей, живая. Даже не похудела. Только муж ушел. Мой. К ней. Все, иди, уходи, не морочь голову.
2: Ну, пожалуйста.
3: Нет.
2: Ладно, последний шанс. Не надо нам никакого посольства. Вот, пожалуйста. Подпишите разрешение на арбузную клетку, на Фрунзенской.
3: Не надо мне ничего я не буду
2: подписывать. А за это я буду ходатайствовать за то, чтобы вас назвали героем Узбахии. Вы войдете в историю Узбахии, понимаете? Вас детям будут на каникулы задавать.
3: Не надо, я и так в историю войду, поверь мне.
2: Хорошо, тогда за это вам 500 узбахских долларов. Вы не смотрите, что это 500 рублей, просто у нас курс один к одному. Пожалуйста, я вас очень прошу.
3: Ладно, Это, конечно. Не тортик причуда от киргизов за прописку, но тоже кое-что. Как говорится, будем дипломатические отношения налаживать.
2: Спасибо вам большое. Дай вам Бог здоровья.
3: Всего доброго. Все. До свидания. Да, до свидания.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: внимание! По вашим многочисленным просьбам, с 1 сентября еще больше юмора на Юмор-ФМ! Больше поводов для улыбки и смеха. Каждый час для вас лучшие шутки, классные песни, любимые и новые юмористические проекты.
1: Эй, вы там про меня не забыли? Я тоже к вам, так сказать, на новенького.
0: Постойте, Андрей Рожков?
1: А вы кого ждали? Папу Римского? Ха, да. Тот самый Андрей Рожков.
0: Юмор ФМ. Улучшенный и обновленный. Шутки, песни и Андрей Рожков. Еще больше юмора с 1 сентября на Юмор ФМ. Послушай, как смешно. 16+. Реклама.
2: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: «Автомобиль за улыбку». Суперигра на Юмор-ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Лежу грустный, потому что завтра на работу. А так бы, конечно, лежал веселый.
0: «Автомобиль за улыбку».
2: Ну, мы обещали, собственно, шутка вот-то и прозвучала только что. Шутка автомобильная, шутка Николая Фоменко прозвучала в эфире Юмор-ФМ. Это значит, что игра «Автомобиль за улыбку» продолжается. Улыбайзер мы уже раскрутили, ваши фотографии быстро-быстро-быстро летят у нас на сайте Юмор-ФМ. Кстати, прямую трансляцию тоже можно увидеть и увидеть все, что происходит сейчас в студии на сайте веселорадио.ру. Это все возможно. Участие в игре абсолютно бесплатное. Сейчас мы кому-то из вас позвоним. Человек должен взять трубку. Не обязан, конечно, но желательно взять трубку. За правильное повторение шутки в эфире получаете 3000 рублей и потом отправляетесь в суперфинал. Все просто и самое главное, напомню еще раз, люблю я это слово, бесплатно. И самое наступил момент для того, чтобы выбрать нашего следующего очередного участника. Для этого мы делаем просто два момента. Во-первых, делаем, а во-вторых, говорим. Улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: И наш улыбайзер выбирает улыбку Дмитрия из Красноярска. Дмитрий, прямо сейчас я набираю ваш номер телефона. Ждите нашего звонка. Вот так вот быстро электронно мы набрали номер телефона электронными пальцами за кадром. Вот так вот переворачиваем теперь часы. На трансляциях можно видеть. 30 секунд времени пошло для того, чтобы Дмитрий взял трубку и ответил на звонок. А уже потом мы узнаем, как проходит день у человека. Алло, здравствуйте. Это суперигра «Автомобиль за улыбку» Юмор-ФМ. В прямом эфире вы сейчас. Дмитрий, подскажите, из Красноярска, это вы?
3: Это я.
2: Дмитрий, отлично. Первый момент сделали. Трубку взяли. Я правильно дозвонился еще раз. Это вы, Дмитрий из Красноярска, верно?
3: Yeah.
2: Супер. А вы слушали Юмор-ФМ? Скажите, пожалуйста, что да.
3: Yeah.
2: Вы слушали Юмор-ФМ, правда?
3: Да. Yeah.
2: Так, летим дальше. Шутку можем озвучить?
3: Нет, не смогу.
2: Дмитрий, почти, вообще не сможете. Вы не слышали ее, правда? На фоне просто играет.
3: Нет, слышу, да.
2: Ладно, в любом случае, Дим, смотрите, ваша улыбка остается в нашем фирменном улыбайзере. Можем вам позвонить в будущем еще раз, поэтому, если что, вдруг, не переживайте, знайте, что вы уже наполовину выиграли, потому что улыбайзер выбрал вас. Не расстраивайтесь, хорошо?
3: Хорошо.
2: Все, Дмитрий, мы вам, возможно, позвоним еще скоро, возможно, завтра, я не знаю, может быть, через месяц, как решит наш улыбайзер. Улыбайтесь, оставайтесь вместе с нами. Договорились? Хорошего дня вам.
3: Хорошо, спасибо.
2: Дорогие друзья, напоминаю, во-первых, Дмитрию из Красноярска желаю удачи, успехов. Пусть этот день принесет ему много-много улыбок. И вообще пусть улыбайзер выберет его еще раз снова. Почти человек выиграл. В любом случае, участие в игре абсолютно бесплатное. Чтобы принять то самое участие и, соответственно, повторить заветную шутку, нужно просто, чтобы ваша улыбка сверкала и летала в нашем фирменном улыбайзере. Для этого желательно зайти на сайт веселорадио.ру и здесь, на сайте, поделиться с нами своей веселой фотографией. Все просто и самое главное, еще раз, третий раз это слово – озвучу, все бесплатно. Но мы переходим к нашему следующему этапу, будем раскручивать улыбайзер. И все для того, чтобы ваши потрясающие улыбки вновь продолжили радовать нас на сайте Юмор-ФМ. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: у нас... Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Нижний фэншуйский экспериментальный завод умных садовых инструментов представляет.
2: Кажется, дождь собирается. Даже и не знаю, копать сегодня колодец или не копать. Пожалуй, спрошу у лопаты. Доздраперма?
3: Да, мой трудолюбивый хозяин.
2: Мне копать или не копать?
3: Честно говоря, мне чет лень. Не, ну можем, конечно, чутка и покопать. Но можно и не копать. По настроению. Хочешь покопать? Давай покопаем. Но давай лучше не копать. Хотя...
1: Умная лопата Доздраперма. Может копать, может не копать.
4: Также оцените нашу новинку. Умный топор Колун Илон. Топор Колун Илон. Хочет и колет.
1: А не хочет и не колет.
4: Умные садовые инструменты Нижнефэншуйского экспериментального завода.
5: Не хотим, не работаем.
6: Вас укусил клещ? Это не приговор. Клеща еще можно спасти.
7: Центр реабилитации кусачих насекомых «8 лапок».
6: Аккуратно вытащите клеща и тащите клеща к нам. Мы окружим его заботой и вниманием. Вылечим, выходим и отпустим на свободу.
8: А я смогу навещать моего клеща? Ну, чтобы потрещать с клещом о том о сём.
6: Навещать клеща? Ну, разумеется. Как только он окрепнет и наберется сил, вы сможете навещать клеща и трещать с клещом.
7: Центр реабилитации кусачих насекомых «8 лапок».
9: Сообща, спасем клеща.
10: Антикоррупционный комитет при поддержке ПСИН России приглашает граждан на выставку «Казнократство и мздоимство на Руси».
11: Уникальная коллекция взяточных конвертов с петровских времен до наших дней. Иммерсивный павильон «Пытки и казни». Испытай это на себе. Мастер-классы от известных взяточников. Дискуссионный клуб «Практика отката». Макет квартиры полковника Захарченко в натуральную величину. И показательные выступления шоу-балета «Балаклавушка».
10: Выставка «Казнократство и мздоимство на Руси». ВВЦ. Павильон «Мелкий рогатый скот». «Казнократство и мздоимство на Руси». Не дать не взять.
0: На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Что?
3: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
7: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с Босвелием. Артнео, окей.
9: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
10: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Подольск. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
11: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
12: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
13: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Дураки необучаемы, но платежеспособны. В этом вся суть бизнес-тренингов.

0: чат. То самое место и то самое время для ваших шуток, приветов, поздравлений, возможно, даже признаний в любви. Еще можно признаться в любви к своей работе или к начальству. Сейчас самое время, чтобы это сделать. Кстати, да, понедельник, если кто-то вдруг опоздал или кто-то идет на обед, то всем приятного аппетита. Номер для сообщений плюс 7-915-0303-567. Илья передает привет своей жене Алене и говорит вам, что сильно вас любит. У нас начался отпуск, мы едем отдыхать на море. Всем позитива и добра, а нам хорошей дороги. Степан из Санкт-Петербурга направляет теплые слова своей жене Дарье, говорит вам, что сильно-сильно вас любит и просит вас не грустить. Пишет: понедельник — это нормально, так обычно бывает после выходных. А вот Егор прислал нам шутку — рецепт холостяцкого пирога. Берем, значит, килограмм пельменей. Нормально. Сергей из Тулы передает привет своей жене Веронике, говорит вам, что вы самая лучшая, самая любимая, и говорит вам спасибо за прекрасный, вкуснейший обед. Знаете, что он ел? Борщ написал. Ну, класс. Кстати, да, всем приятного еще раз. Ирина из Перми передает привет своей подруге Саше и ее дочке Ксении. Мы едем на дачу. Вот так и начинается наша неделя, написали. А завтра нам обратно, потому что детенышу в школу пора. Дорогие друзья, напоминаю, смешного в финале этого часа у нас будет тройка анекдотов в исполнении Игоря Маменко. И совсем скоро здесь лучшие фрагменты телевизионного шоу «Лиги городов». Ну а пока напомню, что все ваши сообщения мы ловим, принимаем по единому и неизменному номеру. Плюс 7-915-0303-567. Пишите в любой доступный мессенджер.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда-секция. Москва.
3: Многие ошибочно полагают, что балет — это не мужское занятие, забывая о том, что в Большом театре не выступают, в нем служат.
4: Встали! Вы все бревно!
5: Мы все бревно!
4: Здесь вам не дом культуры, понт мне взад! Здесь из таких балерастов, как вы, делают настоящих мужчин лебедя мне в озеро! Так ты, щелкунище, шаг из строя! Пришел отпуск, щенок.
6: Отлично, прима-балерина.
4: Я вижу. Если бы люди за 150 тысяч рублей хотели посмотреть на чье-то пузо, они бы поехали в Геленджик. Жизель мне в основной репертуар. Начнем с хорошей новости. Это был последний спектакль для Максима.
6: Но это же плохая новость.
4: Не для русского балета. Теперь ты будешь видеть Большой театр только на 100-рублевой купюре. И то это будет твой хороший день у церкви. Пошел вон! Теперь ты, Настюша, шаг из строя.
6: Но я Саша.
4: Какая разница, каким бабским именем тебя называть? Ты думал, я не замечу, что ты не дотянул носок, Викуля?
6: Но я очень старался.
4: Сколько раз тебе крикнули «Браво»?
6: 139 раз.
4: То есть вместо того, чтобы тянуть свой носок, ты считал крики «Браво», Полиночка? Марш на сцену, сосунки!
0: Команда «Москвичи». Москва.
7: Каждого, у кого есть вторая половинка, ночью ожидает такой разговор.
8: Дима, ты бы меня любил, если бы я была осой?
6: Алин, спи, пожалуйста. Алин, завали жало. Спасибо.
8: Дима, ты латыш? А кто шпроты доел?
6: Можно я посплю, умоляю?
8: Ну просто ответь на вопрос.
6: Нет, я не разлюблю тебя, если ты потолстеешь. Да, ты можешь разлюбить меня, если потолстею я. Нет, я не против твоего секса с Милошем Биковичем.
8: А когда?
6: Да, я обязательно, если умру, приду на твой кружок по гончарной лепке, чтобы мы отыграли сцену из «Привидения». Можно поспать? Все, спасибо.
0: Хорошая погода.
9: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
10: Вашему BMW больше 5 лет, и он все так же дарит удовольствие за рулем. Не соглашайтесь на компромиссы. Он заслуживает оригинального сервиса. В «М-сервис» действуют специальные условия. Для автомобилей 2020 года и старше. Выгода 40% на работы при покупке запасных частей у дилера. Официальный сервис. Немецкие технологии и гарантия качества. «М-сервис». Официальный дилер BMW. Телефон 281-55-55.
11: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. В Снежинске, Садке и Златоусте – плюс 10. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 14 тепла. В Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0. Днем во вторник в Кыштыме, Троицке, Южноуральске и Озерске – плюс 16. В Магнитогорске и Карталах до 18 градусов. В Снежинске, Садке, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 15.
0: Реклама.
12: Грандиозная летняя распродажа. Только в августе новые «Лады» от 624 тысяч рублей в салоне «Юль Лада» на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе. И это еще не все. Сигнализация, антикор, коврики и защита картера в подарок всем. Успевайте в «Июль Лада» на Копейском шоссе 88/5. Акция до конца августа этого года.
13: Лето? Сбежим из города! Поездки в пригород и по межгороду выгодно с Максим. Низкие цены. Скачай приложение Максим.
14: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
15: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу. Операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
16: Первые очки – это не про возраст. Это про свободу. Не ограничивайте свою жизнь. Не привыкайте к неудобству. Скидка 20% на ваши первые очки во всех салонах «Оптик-центр» до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Возьми телефон, дед.
18: 11 сентября. D-Club. За пультом. Nick Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
17: Возьми телефон, детка.
19: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: представляет «Любимые анекдоты» Игоря Маменко.
1: Мужик заходит в бар, смотрит, грустная атмосфера, завешенные зеркала, народу мало. И он подзывает официанта, говорит: «А что случилось? У вас так весело обычно, хорошо, музыка играет, тут тишина». Он говорит: «Вы знаете, дело в том, что к нам в течение 8 лет приходил один и тот же человек. Каждый день, каждый божий день он заказывал 2 бутылки водки и 17 бутылок пива. И все это выпивал. Каждый день. И вот он скончался». Вот, а от чего он умер? Никто не знает.
2: Скажи мне, я красивый?
1: Да, вы очень красивый.
2: Спасибо. Скажи, стоп, а вот так? Я красивый, правда?
1: Потрясающе красивый, очень красивый.
2: Таксик. А сейчас отойду, секундочку. Не-не-не. Нет, вот этот ракет профиль. А вот так красивый.
1: Да, вы очень красивый. Товарищ лейтенант, я вас умоляю, дайте право, мне ехать надо. В автобусе заика, ну, человек заикающийся, у мужика спрашивают: «Скажите, пожалуйста, который час?» Тот не отвечает вообще, хотя вопрос слышит, но не отвечает. Тот повторяет, опять не отвечает: «Ну, пожалуйста, скажите, который час?» Никакой реакции. Ну, в третий раз повторяет, но тот молчит упорно. Ну, тот отходит в стороночку, заика, ничего не поделаешь, мол. А к мужику обращается другой пассажир, говорит: «Скажите, а вот почему вы не ответили этому несчастному? Я же вижу, что у вас есть часы, а вы не отвечаете». Тот говорит: «А зачем, чтобы по харе получить?»
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Если бы моя жизнь была бы песней,
4: то это был бы русский рэп.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам. Вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все.
0: Шутки и танцы.
3: Мама, я танцую.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Radio. 12+.
1: Полиоксидон не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидон, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей. Полиоксидон действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: Снежинске 18 часов.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Максимальную скидку, которую мы можем вам предложить, 100%. Вы ничего не платите, мы ничего не делаем.

0: Когда не надоест шутить, дарить вам ту самую радость, которая сопровождает нас каждый день. Улыбаемся и дальше, а с 1 сентября, кстати, будем делать это еще больше. Здесь, на Юмор-ФМ, станет еще больше юмора. Еще больше поводов для улыбки и смеха каждый час. И только для вас. Любимые и новые юмористические проекты, веселые шутки, позитивные, самые классные песни. Ну и самое главное, к нашей веселой компании присоединится сам Андрей Рожков. Тот самый всенародно любимый и обаятельный Андрей Рожков, Юмор-ФМ, улучшенный, обновленный, еще больше юмора и Андрей Рожков. Ловите все это в эфире с 1 сентября, ну а пока предлагаю ловить номер для ваших сообщений. +7 915 0303 567. Озвучу все для вас я, Кирилл Горин, меня зовут, здравствуйте. Смеемся и дальше, в этом часе, в финале, послушаем монолог маэстро Жванецкого, также самый лучший Дэн, он же Денис Клявер, будет шутить с помощью тройки анекдотов. В середине часа всемирно известный психолог Сати ответит на волну нас вопросы и сделает это, разумеется, с юмором. Ну а прямо сейчас номера самой любимой игры всей страны. Тот самый КВН.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная Челябинска и Магнитогорска, уездный город.
3: В эфире на Медне. В знак солидарности дети из уездного города, из детсада «Яблочко» готовят номер «Яблочко».
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте,
4: мы уже здесь.
3: Фонограмма готова?
4: Готова.
3: Поехали.
4: Поехали. Что такое фонограмма? Ребята, готовы? И... Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам правую. Аркаша в носу не ковыряется, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Костенька, Костя не волнуется. В зале сидит мама, деньги на пластилине сдала. Аркаша встал на место, Костя все достаточно. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Женечка, у Жени все получится. Ребята не обижают Женечку, Женя встал на место. Женя встал на место, Женя встал, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Вот выходит Аркашечка, Аркаша не репетировал. Стекло разбил в группе, думал, я не узнаю. Но я-то все узнала, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Наконец выходит Сереженька, у Сережи все получается. Ребята похлопали Сереженьке, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа молодец. Теперь делаем лодочку, плывем вон в ту вон сторону. Ребята не в ту сторону, Сережа молодец. Пам-пам-пам-пам, Сережа мой сыночек. А теперь, ребята, дружно за мной.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Как говорят опытные пожарные, сложнее всего погасить ипотеку.

0: Ну, а я люблю напоминать вам о том, что совсем скоро уже в этом часе веселый чат встретит нас, встретит ваши сообщения, шутки, приветы, поздравления. Принимаем мы все, кстати, по единому и неизменному номеру. Плюс 7-915-0303-567. Пишите в любой доступный мессенджер. И самое главное, не забывайте подписываться. И смешного в финале этого часа Жванецкий. Здесь обязательно будет его монолог. Обязательно услышим тройку анекдотов самого лучшего Дэна. Ну, а прямо сейчас вашему вниманию Сатия с юмором.
1: Юмор ФМ представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Сатья, мой мужчина критикует меня, когда я за рулем. И все, говорит, я делаю не так. Вот как мне защититься от этого, вот вообще от его критики?
1: Сатья отвечает.
3: Хороший вопрос, да. Чья машина?
2: 50-50.
3: Это очень плохо. Это очень плохо. 50-50 это очень плохо. Я даже, наверное, не верю, что она 50-50. Она как бы чья-то, да? У нас тоже все в семье 50-50, но машина моя. Хотя у нее есть там 50%, но это моя машина. То есть кто за рулем, того и машина в данном случае. У меня такая ситуация. В моей машине не ездят люди, которые мне не доверяют как водителю. Вот прямо можно написать вот так. Кто за рулем, тот и главный. Поэтому, вот. Если я еду за рулем, ты мне доверяешь. Если ты доверяешь, значит, есть смысл заткнуться. Если ты что-то говоришь, значит, ты мне не доверяешь. Если ты не доверяешь, ты не едешь в машине. Я могу вам рассказать, как правильно критиковать человека за рулем. Как я это делаю. Если я еду и я хочу покритиковать, я говорю, пожалуйста, остановите, я выйду.
1: Все. Сатья с юмором.
4: Сатья, добрый день. Мой муж постоянно критикует мою фигуру, особенно после родов. Подскажите, пожалуйста, как донести ему, что мне неприятно?
3: Очень сложный вопрос. Во-первых, мужчина, который критикует фигуру жены, ну, просто бесстрашный самоубийца.

0: правильно. Мы же должны понимать, что каждый лишний килограмм – это ну, лишняя броня, ненужная. Представьте, что это Господь через него сказал вам такие жесткие слова, потому что иначе не доходило. И, естественно, почтальон должен пострадать. Чтобы он не подумал, что он весть благую нести будет все время. Надо ему так ответить, сказать, ну, братан, я извини, при таких размерах такие претензии.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор-ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице.
0: Отец Федор.
2: Не корысти ради, а токмо во исполнение воли больной жены.
0: И даже мадам Грицацуева.
2: А стул зачем забрал?
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
3: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
4: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Да что вы заработали?
6: Что?
5: А что?
6: Перевозки – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: он.
1: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
3: В ленте.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОКО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
5: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОКО. 18+.
9: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
10: Вы владелец бизнеса, а значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
14: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
15: Битва поколений на Муз-ТВ.
14: 5-й сезон.
15: Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг.
14: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон.
15: Это новый вызов.
14: Премьера.
16: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Дело время, а потихий час. Подумал я в 2 часа ночи, отложил дрель и взял гитару.

0: чат. То самое место, время и пространство для ваших шуток, приветов, поздравлений, признаний в любви и любых других посланий. Номер по-прежнему, напоминаю, он неизменный, он прекрасный и самый простой. Плюс 7-915-0303-567. Пишите в любой доступный мессенджер и еще не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. Ирина из Екатеринбурга передает привет своей любимой маме Виктории, пишет, что вы у нее самая лучшая, и она вас сильно-сильно любит. Наверное, это перед 1 сентября, вот такие вот проявления любви к родителям. Артем передает привет своей любимой жене Кристине, пишет, что вы у него самое лучшее, он просит вас не грустить и улыбаться. Также пламенный привет от Виктора своей любимой жене Марине, дочке Юлии и сыновьям Диме и Сергею, пишет, что любит вас всех очень сильно. А вот Егор прислал нам шутку. Три моих любимых настолки. Завтрак, обед и ужин принимается. Сообщение от Кирилла. Здравствуйте, Юмор-ФМ. Передаю привет сыну Диме, желаю ему удачного дня и хорошей поездки в Новосибирск. Дима, у тебя все получится. Пишет ваш отец. Мы тебя любим, написал он, и мы тогда тоже вас всех будем любить, чтобы вам было приятнее. Елена и ее послание, она передает привет любимому мужу Андрею, он самый лучший, так и написала. А я вот не буду писать, я просто напомню, что в финале часа у нас монолог маэстро Жванецкого, и еще раньше здесь будет самый лучший Дэн, он же Денис Клявер, и будет нам шутить, вернее, здесь будет шутить с помощью тройки смешных анекдотов. Еще раз продиктую номер для ваших сообщений, плюс 7-915-0303-567.
1: Веселый чат. Поделись у.

0: FM. Шутки.
1: Знаю я один карточный фокс. Это когда ноль на карте уже в первый день зарплаты.
0: И песни.
2: Мне не надо тебя новой. Я не хочу удивляться каждый день. Ты поменялась, да это клево.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Как писал Михаил Булгаков, синематограф – единственное утешение для женщины. Итак, блондинка и брюнетка смотрят фильм. Брюнетка говорит: давай поспорим на 1000 рублей, что Петя, вот сейчас Петя, бросится с моста. Петя? С моста? Да не может быть такого. Спорим, конечно. Поспорили и смотрят фильм дальше. Петя бросается с моста. Блондинка достает деньги, брюнетка в ответ: ой, ну перестань, ладно, я над тобой прикололась, ну честное слово, я ведь уже смотрела этот фильм. Да я тоже смотрела, но я просто представить себе не могла, что Петя еще раз с моста бросится. Иногда достаточно только одного взгляда, а иногда недостаточно. Заболел ветеринар. Ну, самолечение не помогает, решил обратиться к коллегам, ну, к профессиональным терапевтам. Приходит в поликлинику, отсидел в этой очереди, заходит в кабинет, садится на стул напротив врача и сидит, смотрит на него молча. Проходит 15, 20 секунд, 30, минута. В конце концов, терапевт не выдерживает терпения и говорит: ну, молодчик, ну давайте уже, что болит, на что жалуетесь, рассказывайте уже. Рассказывайте, говорит ветеринар. Ну, знаете, так каждый может. Счастливые часов не наблюдают. Час пик, диалог в московском метро. Молодчик, извините, пожалуйста, можете подсказать, сколько времени? Могу, но только очень приблизительно. Ну, хотя бы так. А, пожалуйста, сегодня среда.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. В Снежинске, Садке и Златоусте – плюс 10. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 14 тепла. В Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью от 1 до 6 градусов, выше 0. Днем во вторник в Кыштыме, Троицке, Южноуральске и Озерске – плюс 16. В Магнитогорске и Карталах – до 18 градусов. В Снежинске, Садке, Златоусте, Миассе и Челябинске – плюс 15.
4: Реклама. Беру пассажиров по пути.
5: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
6: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
7: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
8: Финесте!
7: Линейки, пеналы, тетради.
8: Финесте!
7: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
8: Финесте!
7: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
9: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
4: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.
0: Юмор ФМ. Хорошие новости.
10: Спонсор выпуска — группа компаний Июль Авто, ООО Урал Бест Инвест.
11: Грандиозная летняя распродажа. Только в августе новые «Лады» от 624 тысяч рублей в салоне «Юль Лада» на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе. И это еще не все. Сигнализация, антикор, коврики и защита картера в подарок всем. Успевайте в «Юль Лада» на Копейском шоссе 88/5. Акция до конца августа этого года.
3: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу о событиях сентября. В Челябинске пройдет фестиваль южноуральских волонтеров. Любители музыки могут побывать на интерактивных репетициях оркестра. А южноуральские семьи научат расписывать одежду национальными узорами. Челябинск примет 6-й по счету большой фестиваль волонтеров Южного Урала. Мероприятие состоится в воскресенье 6 сентября. Местом проведения традиционно выбрали сквер «Сад камней». Здесь развернутся тематические площадки для общения и обмена опытом между добровольцами и гостями. В программе фестиваля знакомство с разными направлениями добровольчества. Свои проекты представят объединения, работающие в сферах помощи людям и бездомным животным, поисковые отряды, корпоративные волонтеры, а также инициатива по поддержке пожилых людей. Кроме того, пройдет благотворительный забег, сбор пластиковых крышек и батареек. Можно будет принести корм для животных в приютах. А в Челябинске в сентябре пройдут открытые интерактивные репетиции симфонического оркестра. Причем руководить ими будут дирижеры не из нашей филармонии. С артистами поработают финалисты творческой лаборатории «Курчатов Лаб» Максим Акулов из Саранска, Ольга Власова из Москвы, Николай Мазаев из Санкт-Петербурга и Анастасия Моисеева из Екатеринбурга. В сентябре они пройдут индивидуальные занятия с наставниками. Итогом станет финальный концерт 22 числа. Из дирижеров также выберут ассистентов проекта «Бетховен. Переосмысление». А один из мастеров получит возможность выступить с оркестром в сезоне 2027-28 годов. Также на Южном Урале осенью запустят проект «Родные узоры». Это мастерская, где семьи вместе будут расписывать футболки красивыми национальными узорами. На мастер-классах южноуральцев научат делать такие рисунки. Потом все узоры соберут в банк семейных орнаментов. Их можно будет повторить или скачать. Проект приурочен Году единства народов России. Его итогом станет выставка, на которой покажут орнаменты, созданные семьями Южного Урала. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
4: Всегда хорошие новости.

0: на Юмор-ФМ.
1: Лучше бы Прометей подарил людям не огонь, а свою бессмертную печень.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Все очень просто, пишу я, если понимаешь женский язык. Едет женщина в метро, молчит. Кольцо на правой руке. Замужем спокойно, все стоят на своих местах. Кольцо на левой, развелась. Два кольца на левой, два раза развелась. Кольцо на правой, кольцо на левой. Дважды замужем, второй раз удачно. Кольцо на правой и серьги. Замужем, но брак не устраивает. Два кольца на правой и серьги. Замужем и есть еще человек. Оба женаты, один на мне. Оба недовольны женами. Кольцо на правой, одна серьга. Вообще-то я замужем. Кольцо на левой, кольцо на правой, серьги, брошь. Работаю в столовой. Темные очки, кольца, брошь, седой парик, платформы, будильник на цепи, барменша ресторана «Восточный». Мужа нет, вкуса нет, человека нет. Пьющий, едящий, курящий и лежащий мужчина вызывает физическое отвращение. Трехкомнатная в центре, четыре телефона поют грузинским квартетом. В туалете хрустальная люстра, в ванной белый медведь, из пасти бьет горячая вода. Нужен мужчина со щеткой, тряпкой и женской фигурой. Ни одной серьги, джинсы, ожерелье из ракушек, оловянное колечко со старой монеткой, торба через плечо, обкусанные ногти, загадочные ноги. Художник-фанатик откликается на разговор о Ферапонтиевом монастыре. Погружена в себя настолько, что другой туда уже не помещается. Бриллианты, длинная шея, прическа наверх, разворот плеч, осанка, удивительная одежда, сильные ноги, балет Большого театра. Разговор бессмыслен, вы пешком, я в Мерседесе. Поговорим, если догонишь. Кольцо на правой, гладкая прическа, темный костюм, белая кофта, папироса Беломор. Что вам, товарищ? Кольцо на правой, русая гладкая головка, зеленый шерстяной костюм, скромные коричневые туфли и прекрасный взгляд милых серых глаз. Твоя жена, болван.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
3: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
4: Вот что значит настоящий верный друг.
2: G-Energy значит настоящий друг.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ Миофектор».
8: Зеленый Артнео для сустава. Отменно. В нем коллаген с Босвелли. Артнео, окей.
9: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Radio. 12+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Юмор.

0: В Снежинске 19 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Вчера видел, как одна девушка бежала по городу в свадебном платье с букетом. Вот это я понимаю в активном поиске.

А еще на глазах у всех можно улыбаться, да, потом взять и сделать фото своей улыбки и загрузить на сайте веселорадио.ру. Там же на сайте можно познакомиться с правилами игры «Автомобиль за улыбку» и уже в финале этого года получить шанс выиграть новый автомобиль. Все просто и самое главное – бесплатно. Принимайте участие и выигрывайте вместе с нами. Участие в игре, кстати, бесплатно, еще раз напомню. А еще бесплатно, опять же, и с огромным удовольствием озвучу ваши сообщения, сделаю это все в веселом чате примерно через 31 минуту. Номер, по которому мы принимаем и шутки, и приветы, и поздравления, и даже признание в любви по-прежнему вот такой. +7 915 0303567. Пишите в любой доступный мессенджер, и самое главное, не забывайте подписываться. Озвучу все для вас я. Зовут меня Кирилл Горин. Всем здравствуйте, всем привет. И в этом часе, как и прежде, у нас опять же много поводов для улыбок. В финале услышим смешную историю жизни знаменитых людей в рубрике «Шутить изволите». Немного ранее насладимся шутками Николая Фоменко. Их будет целых 5, и все они будут про криминал. А в середине часа впитаем порцию детского юмора в исполнении угарного папы. Через мгновение, кстати, шутки-песни. Ведущие Стас Ярушин и Люся Чеботина. Все это вместе Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Да тут как бы просто все. Два веселых человека встретились поболтать о том, о чем, и немного поприкалываться над популярными хитами. Так и появились шутки-песни на Юмор-ФМ. С вами Стас Ярушин и Люся Чеботина. Зрители в студии создают атмосферу праздника. И сейчас мы вам споем.
2: Путана, путана, путана. Ах нет, простите, это шоу «Холостяк».
3: Не ходите домой, вы к певцу виноделу. Будет песни вам петь и вином угощать.
0: На Юмор-ФМ.
2: Плачу на техно, я плачу на техно. Дали люлей прямо возле колонки. Боль.
4: Когда били, еще же музыка в нейронные связи зашла. Как грустно.
5: Мы двое с тобой, мы не разлей вода. У нас две разных руки и общая спина. А ты простой студент, а я простой пацан. И все завидуют нам, сиамским близнецам.
4: Следующая композиция — это ария. Ария футболисту Дзюбы.
5: В футболе есть закон такой, запрещена игра рукой. Нельзя в футбол играть рукой, о, как мне быть. Нельзя касаться, трогать, брать, я не могу рукой играть. Но я хочу рукой играть, о, как мне быть.
4: Смешно.
6: Валюсито.
2: Если вы нахмурясь, выйдите из дома. Если вас все бесит, прямо аж трясет, что прогнать подальше это состояние, вспомните у бывших хахаль жирный и тупой.

0: больше вас. Ба-ба-ба-бам.
1: И хорошее настроение дарит Люся вам и Стас.
2: Я сейчас так, как в советском цирке закончил. Ну ладно.
0: Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
1: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки и песни на Юмор ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
0: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
1: Пока!
3: Шутки и песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки и песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: внимание! По вашим многочисленным просьбам, с 1 сентября еще больше юмора на Юмор-ФМ. Больше поводов для улыбки и смеха. Каждый час для вас лучшие шутки, классные песни, любимые и новые юмористические проекты.
1: Эй, вы там про меня не забыли? Я тоже к вам, так сказать, на новенького.
0: Постойте, Андрей Рожков?
1: А вы кого ждали? Папу Римского? Ха, да, тот самый Андрей Рожков.
0: Юмор ФМ. Улучшенный и обновленный. Шутки, песни и Андрей Рожков. Еще больше юмора с 1 сентября на Юмор ФМ. Послушай, как смешно. 16+.
2: Смотри, новый автомобиль и на какие шиши? А я его не покупал, я его улыбнул. Улыбнул? Это как? А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
0: Автомобиль за улыбку. Супер игра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
2: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
0: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Жена спросила, хочу ли я, чтобы к нам на недельку в гости теща приехала. И я дал правильный ответ. Правда, только со второй попытки.

0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте! Помните рекламную песенку «В каждом маленьком ребенке миллион смешинок звонких», ну и так далее? Мне кажется, это прям гимн проекта «Угарный папа» на Юмор-ФМ. Уж чего-чего, а ребенков и смешинок у нас предостаточно. Меня зовут Гар Дмитриев, и я предлагаю вам улыбнуться прямо сейчас. Готовы? Приступим!
0: «Угарный папа».
1: Трехлетняя Зоя с восторгом рассказывает старшей сестре о чудесном приборе, в который смотришь обоими глазами, а он увеличивает картинку. Никак не

0: тоже остановился постоять. Сочинение по картине. Они все, собака, бабушка и девочка, были крестьянами. Младший брат женился на лягушке и был доволен. Ведь у старших братьев жены были настоящие жабы.
1: Угарный папа.
0: 4-летний Егор наблюдает, как мама собирается на работу. Смотрит и говорит: «Мам, ты такая красивая, прям как муха-цокотуха». Как-то после очередного женского праздника в детском саду воспитательница проводит беседу с детьми и спрашивает, что они подарили своим мамам и вообще, дарят ли подарки. Девочка Женя, 4 лет, начинает рассказывать. «У моей мамы есть друг. Он ей дарит цветок. Много цветков». Вдруг замолчала на полминуты, а затем так серьезно сознанием дела говорит воспитательница: «А у тебя-то мужик есть?» Ну что же, сделаем небольшой перерыв, но уже очень скоро I'll be back. Напоминаю, каждый может поделиться своей историей в нашем замечательном проекте. Единый номер 915-0303-567. Кидайте текстом, мы все хотим посмеяться. Ваш угарный папа, благодарю за внимание.
1: Угар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
2: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
3: Вот что значит настоящий верный друг.
1: G-Energy значит настоящий друг.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет, выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
6: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70

0: 10 направлений. Продажа билетов Краснопресненская набережная 12, подъезд 3, офис 901.
1: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
2: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
3: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. _agreement/ru/. 0+.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
5: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Популярный телеведущий, три добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков, Федор Добронравов, Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
8: Вот это я понимаю шоу.
7: В кино с 3 сентября.
9: 16+. Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Женщина любит ушами, мужчина любит глазами.
2: В обоих случаях мозг не участвует.

0: Чат. +7 915 0303 567. Можно писать вот по этому номеру в любой мессенджер. И самое главное, не забывать подписываться. Михаил поздравляет Артура с днем рождения. Ему сегодня 33 года. Владимир передает привет Снежане. Все будет хорошо. По-другому-то быть и не должно. Алексей передает привет Веронике из Липецка и желает вам удачи. Геннадий говорит, что сильно любит свою жену Ангелину. Просит вас как можно больше улыбаться. У вас очень красивая улыбка, написал он. Надеюсь, что в улыбайзере она тоже имеется. Кстати, напоминаю, что за улыбку можно еще и автомобиль выиграть, поэтому улыбайтесь как можно чаще. А вот Георгий прислал нам шутку. Понедельник — это удобный повод чего-нибудь понеделать. Плюс еще один привет от Екатерины своим дочкам Софи, Насте и любимому сыну Андрею. Также здесь на связи у нас Ирина из Рассказова. Она передает привет своему мужу Даниилу и говорит вам, что вы у нее самый лучший. Благодарит вас бескрайне и безмерно за то, что вы наконец-то сделали то, что обещали. Вот что именно не написала, пусть будет секретом для нас для всех, но главное, что у вас все пусть будет отлично. А я пока, кстати, да, вернемся к вашим сообщениям, но уже в следующем часе озвучит все для вас Юлия Солнечная, а я расскажу, над чем мы продолжим смеяться. Под занавес часа здесь шутить изволите, и совсем скоро 5 шуток Фоменко про картошку. Кстати, сообщения по-прежнему продолжаем ловить по нашему единому и неизменному номеру. Номер +7 915 0303 567. Пишите в любой мессенджер, и опять же, не забывайте подписываться, указывать, от кого и кому направляйте послание.
1: Поделись улыбкой.

0: Клименко. 5 шуток про картошку.
1: В деревне у людей нет времени на депрессию. Они постоянно заняты делом. То закапывают картошку, то выкапывают. Ученые доказали, что картошка в земле не просто растет, а еще немножечко ползет в сторону Белоруссии. Фактически, уничтожение колорадского жука – это межвидовая война за картоху. Хочу напомнить об одном гениальном стартапе. Закапываешь картошку, ждешь, осенью откапываешь. Картошки стало больше. Единственная сила, которая может нагнуть Россию – это картошка.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. В Снежинске, Садке и Златоусте – плюс 10. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 14 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью от 1 до 6 градусов, выше 0. Днем во вторник в Кыштыме, Троицке, Южноуральске и Озерске – плюс 16. В Магнитогорске и Карталах – до 18 градусов. В Снежинске, Садке, Златоусте, Миасе и Челябинске – плюс 15.
0: Реклама.
3: Лето? Сбежим из города! Поездки в пригород и по межгороду выгодно с Максим. Низкие цены. Скачай приложение Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
4: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Возьми телефон, дед.
7: 11 сентября. D-Club. За пультом. Nico Vision. Официальный диджей Toxis и резидент RMDM Crew. Только отборный хип-хоп и электронный сет. Раскачиваем танцпол вместе с D-Club. Встречаемся в центре Кировки 11 сентября. Не пропусти. Улица Кирова, 161А. Телефон 263-37-31. Подробности на mydclub.ru и в соцсетях. 18+.
6: Возьми телефон, детка.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Йоги, закрывайте за собой чакры. Дует.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: И я рад нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Друзья, прямо сейчас нас с вами ждет не просто очередной выпуск «Шутить изволите», а своего рода филиал Академии наук. Забавные истории из жизни знаменитых ученых. Вашему вниманию.
0: «Шутить изволите».
1: Французский ученый Бернар Фонтинель прожил 100 лет. Однажды личный врач увидел, как Фонтинель пьет кофе, и заявил ему, что кофе – это яд. «Доктор», – улыбнулся ученый, – «я с вами полностью согласен. Но, очевидно, этот яд действует очень медленно. Ведь я принимаю его каждый день почти 90 лет». Немецкий математик Петер Густав Дирихле был очень неразговорчив. Когда у него родился сын, он послал своему тестю телеграмму, пожалуй, самую короткую за всю историю телеграфа. Текст телеграммы был такой: 2 плюс 1 равно 3. Однажды Конрад Вильгельм Рентген получил письмо такого содержания. «Уважаемый господин Рентген, не могли бы вы прислать мне несколько ваших рентгеновских лучей и заодно объяснить, как ими пользоваться? Дело в том, что у меня в грудной клетке застряла пуля, а приехать к вам на снимок совершенно нет времени». Ответ ученого был поистине гениален. «Уважаемый сэр, в данный момент рентгеновских лучей в наличии у меня нет. К тому же их пересылка – дело весьма хлопотное. Давайте поступим проще. Пришлите мне вашу грудную клетку».
0: Шутить изволите.
1: Я вот тоже замечал, что шутки врачей и рентгенологов проникают в тебя как-то особенно глубоко. Практически насквозь. В следующем выпуске «Шутить изволите» вас ждут новые забавные истории из жизни знаменитых людей. Услышимся на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
3: Фоменко Фейк Радио!
4: Да, детка, именно так.
0: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
6: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Снежинске 20 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: На вопрос свадебного фотографа, а где же наша счастливая пара, гости указали на невесту и ее мать.
2: Это происходит с каждым однажды.

0: вот этого душнилу превращаешься. Знаете, вот этот «отдай». Я тебе там босоножки дарил, отдай. 1800, отдай. Я не такой, я у нее ничего не забирал. Я ей ничего не дал, правильно? Ну, кто-то забирать. Тем более пароль от Wi-Fi, как уже заберешь? Я на самом деле боялся ее вначале, потому что она очень много внимания проявляла ко мне. И я поплыл. Девчонки, вы не представляете, какая сила в ваших руках заключена. Ну, даже слова одного достаточно. Она мне сказала: «Максюш, ты такой сильный». Я ходил неделю, бананы с кожурой ел. Соответствовал как-то этому. Мы ровно месяц с ней повстречались. У меня как будто подписка на любовь закончилась. Бесплатный период, пробный. Да, может быть, и должна быть такой любовь, яркой, быстрой. Я был в санатории недавно, наблюдал за вот этими парами пожилыми, где мужик терпит. Я восхищаюсь, до какого уровня у них конфликты отточены. Ну, мы ехали в лифте, дед с бабкой ехал. И дед какую-то херню ляпнул. Бабка на него так посмотрела, она просто взглядом его на беззвучный поставила вот так вот. Он просто секунду повибрировал. И заткнулся. Я смотрю на него и думаю: дед, ты приехал лечиться от болезни, с причиной болезни. Сидит. Четвертая стадия брака уже. Знаете, я еще о чем подумал. У мужиков же вообще сейчас не принято о любви говорить, да? Я всю жизнь делал все, чтобы не превратиться в таких типов. Вот этих, знаете, которые жену называют «своя». У нее имени уже лет 20 нет вообще. Да со своей лежим, пью, пьем. А она его «мой» называет. «Мой». И ходят вдвоем два местоимения. «Мой» и «своя». Вы их в Анапе видели, вот эти красные песочные топы. Видели? То «мой», «своя» и «эти» идут с кругом. Больше всего боюсь, ты позвонить кое-что услышишь. «Да с твоей лежу, пока моя уехала».
1: Девчонки, не разбивайте пацанам сердца.
0: У меня все на этом для вас. Спасибо большое, ребята.
2: Это большой стендап. На Юмор ФМ.
3: Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток, в городе мажет.

0: Супер игра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Зарабатывать деньги я умею. Беда в том, что тратить их я умею еще лучше.
0: Автомобиль за улыбку.
2: И прямо сейчас мы узнаем, пополнится ли наш суперфинал еще одним человеком, или пока останемся в прежнем составе. Но очень-очень хочется, чтобы суперфиналистов было больше, потому что мы продолжаем играть в суперигру «Автомобиль за улыбку», разыгрываем целый автомобиль. И если вы хотите вместе с нами, вот, может быть, даже в первый раз сейчас услышали, хотя это странно, конечно, заходите на сайт веселоерадио.ру, загружайте в наш улыбайзер свое улыбающееся фото и будете, как и другие участники, крутиться на огромной скорости. Это я к чему? К тому, что, во-первых, видеотрансляция, и, конечно, можно подглядывать, как обычно, на сайте веселоерадио.ру. Улыбайзер уже всех раскрутил, перемешал. Сейчас мы его остановим, и он выберет нам игрока. Итак, улыбайзер, стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: И звонить сегодня будем в Ростов-на-Дону нашей слушательнице Елене. Елена сфотографировалась на пассажирском сиденье, но мне кажется, что ей очень подойдет и место водителя, если она попадет в наш суперфинал и выиграет тот самый автомобиль. Ну что, звоним Елене. Леночка, если вы нас слушаете, берите трубку, это мы. И прямо солнышко так хорошо ложится на Ленина лицо. В Ростове-на-Дону наверняка чаще солнце бывает, чем в Москве. Так, ну, прекрасная песня. Алло. Да, добрый вечер, это Юмор ФМ. Мы сейчас с вами в прямом эфире. Нам нужна Елена из Ростова-на-Дону.
3: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Елена. Леночка, у меня к вам один вопрос. Почему вы такая грустная?
3: Потому что я не слушаю сейчас в данный момент ваше радио.
2: То есть вы не сможете повторить шутку Фоменко?
3: Нет, каждый день слушаю сегодня. Вот,
2: Лен,
3: в данный момент.
2: А вот смотрите, еще один вопрос. Вот кто-нибудь из вашей семьи регистрировался в нашем улыбайзере? Потому что если не вы, то, может быть, в следующий раз он выберет мужа вашего или детей совершеннолетних.
3: Нет, никто больше не регистрировался, вот. Только я.
2: А вы попросите их зарегистрироваться, потому что, может быть, конечно, улыбайзер еще раз вас выберет, а может быть, выберет кого-то из ваших близких. Удачи, Лен, хорошего вечера, пока.
3: Спасибо большое.
2: Ну, а наша суперигра продолжается. Вот видите, все-таки количество в семье зарегистрированных на нашем сайте, в нашем улыбайзере решает. Поэтому, если вы тоже пока еще один или одна, придете сегодня вечером и так, так, дорогой, а почему ты еще не? Всех приглашаю на сайт веселоерадио.ру, участвуйте в нашей суперигре, и шансы ваши выиграть целый автомобиль возрастут.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Это Юмор ФМ. И впереди у нас еще одна движуха, которая называется «Веселый чат». В «Веселом чате» мы с вами делаем что? Правильно, передаем привет и поздравляем, мы вообще говорим друг другу разные приятности. Приятности нужно отправлять на единый номер +7 915 0303567. Подписывайтесь обязательно, почитаю. Ну а тем, кто пропустил, напомню, что в этом часе у нас еще Задорнов навсегда будет. Реалити-криминалити, а прямо сейчас очень большая звезда.
1: Юмор ФМ представляет. Лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я,

0: день начинается с обливания холодной водой. При этом совсем не важно, кого именно я обливаю. В детстве искренне считал, что дед меня любит больше всех на свете. Пока не увидел, с каким искренним чувством он целует пойманного им карася.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
0: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Можешь что-то в консерватории подправить.
0: И Задорнов навсегда.
2: Какие ж они тупые.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
0: Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: День рождения празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муставая 30 лет. Категория 16+.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
7: РБ, Украина, 124-77-0047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
8: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались?

0: как поют сейчас. Ты супер. 10 лет спустя. 6 сентября в 20:20 на НТВ. 6+.
1: Финальный отсчет. Только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
2: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
3: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
2: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Завтра в 8 вечера на ТНТ. 16+.
4: Юмор ФМ. Шутки

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Жду, когда в аптеках начнут продавать время. Ведь только время лечит.

0: Чат. Ну что, 31 августа, последний день лета, а завтра, ну, в общем, есть с чем поздравлять или чему сочувствовать в веселом чате. Плюс 7-915-0303-567 наш номер. Пишите во все мессенджеры, подписываться не забывайте. И есть у нас сообщение от... Ну, кстати, не сообщение, а поздравление. Вот как раз от Махмуда из Москвы. Сергей из Пензы тоже. Все поздравляют с Днем Знаний всех школьников, всех с этим праздником. Грустный праздник. Екатерина из Липецка передает привет маме Саше и папе Антону. Хорошей работы, я вас люблю и обожаю, пишет Екатерина. А Татьяна из Воскресенска с приветом для соседок по даче. Ольги Сироткины, Ирине Макаренко, большой привет. Девчонки, я вас очень люблю. Мы сейчас копаемся в огороде, пишет Татьяна. Вот хорошо, да, вам не нужно завтра в школу. И судя по тому, что копаетесь в огороде, наверное, и отправлять некого, а то бы сейчас не в черной земле, а белые бы сорочки наглаживали. Дорогой, давай поговорим о нас. Давай, настрой. Я, ты и твоя мама в моей голове. Вот такую шутку нам тоже отправили. Юленька из Алтайского края передает привет мужу своему Евгению. Спасибо тебе за хороший день и поддержку. Она для меня очень важна. Люблю, целую. Твоя Юленька, подписывается она. Мы тоже вас поддерживаем. Не знаем в чем, но... поддерживаем в любом случае. Всего вам самого хорошего. Если у вас тоже есть какие-то добрые слова в адрес хороших людей, пишите, озвучим в следующем веселом чате. Ну а впереди у нас реалити-криминалити.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: FM представляет.
1: Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
1: Реалити криминалити.
3: Проснувшись, я обнаружил в постели не свою жену, которая спала в наглой позе без прикрытия простыней, но пригляделся внимательней и стал сомневаться относительно своей кровати. А дальше и комната показалась мне чужой, и вещи далеко не наши, и мысль просверлила мне мозги. Неужели меня пьяного соблазнила какая-то проститутка? Вот влип так влип. Слава богу, что женщина оказалась не проституткой, а даже замужней дамой. Приехал домой. С женой не ругался. Уснул за столом и захрапел так, что соседи вызвали полицию и меня увезли на 15 суток. Предложил девушке выпить со мной шампанского, а она сказала, что это стоит 5000 рублей в час. Зачем я ударил ее, не помню. Я подсматривал в окно женской бани ради эстетического наслаждения красотой обнаженных тел, а не для ручного удовлетворения похоти, как утверждает участковый Анохин.
4: На этом пока все. Соблюдайте законодательство страны. А если немного нарушите, то делайте это смешно, чтобы попасть в нашу рубрику. И берегите тещу, Мухич. Юмор ФМ. Пока.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ. Хорошая погода.
5: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
6: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
7: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 10, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 14 тепла, в Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0. Днем во вторник в Кыштыме, Троицке, Южноуральске и Озерске плюс 16. В Магнитогорске и Карталах до 18 градусов. В Снежинске, Садке, Златоусте, Миасе и Челябинске плюс 15.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца, честный очень.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Воспитательница поняла, что конфеты были с ликером, когда дети начали ругать власть.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Навалились на бедных богатых народные целители, колдуны, ведьмаки, волшебники, магии теперь. Белое, черное, высшее, деревенское, любовное, реальное. То есть эти нереальные все были. Да. Вип-магия, пси-магия есть. Я не знаю, это психи лечат, наверное. Какое замечательное объявление было в газете. Как приворожить мужчину? Подходит как для приворота свободных, так и состоящих в браке. Уже безнравственно. Итак, внимание. Вначале взять лист бумаги. Записать имя, возраст, цвет волос, глаз, рост. Дальше. Лучше всего любимого нарисовать. Я тут первый раз хохотнул. Я представил, как наши рисуют. Нарисовала и разлюбила в этот момент. Дальше. Здесь учтено. Если уж совсем не получилось, потрясающе. Надо достать его фотографию. А ты сразу не могла сказать это? Я тут мучилась, рисовала вот этого урода. Фотографию, оказывается, надо достать. И сжечь ее на блюдечке. А дальше записываете? Пепел. Собрать в ладонь левой руки и водить пеплом по часовой стрелке себе по темечку, произнося его имя с 8 вечера до 12 ночи. Да я бы кончился на месте, если б я этим занимался. По темечку пеплом себе водить. Это не все еще! Там дальше, в 12 часов, когда перестали по темечку водить, готовы? Надо высунуться в окошко и сдуть пепел с темечка. И дальше, тогда только пепел попадет в банк космической информации. О, разве? О, лапшевешение. Дальше. Это не все. Записываете? Если фотографию, мне нравятся эти «если», вам не удастся достать, можно положить письмо на блюдечко. Вместо письма даже можно положить его личную вещь. Скажем, галстук, трусы, пиджак, туфли. Это какого размера блюдечко должно быть? Или он гном? И сжечь! После чего повторить предыдущую операцию. Если не удастся достать... Все время если. Надо выломать из веника два прутика и сложить их так, чтобы они стали похожи на вашего любимого. Но и это еще не все. Потом ночью подойти к порогу любимого с прутиками и положить прутики под половичок. Если этого не удастся сделать, все время... Прутики надо положить себе под половик. Ты сразу не могла это сказать. Пригласить предмет завораживания в гости и заставить его 3 минуты вытирать ноги о половичок. А ну 3 ноги! Потом посадить его за стол и начать кормить. Заранее подготовить веник и смести потом со стола за ним все крошки. А дальше. Если он ест аккуратно, ну вот такой вот попался, вот недотёпа, вот аккуратно ест. Готовы? Точно готовы? Надо его напугать, чтобы он рассыпал еду. Нормально? И приписка «должен принести свои извинения», написано «даю гарантия» и в скобках. Прошу прощения, даже презерватив не дает 100% гарантии, а я даю.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Топ покупок месяца.
3: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: JQ J7. Впечатлить друзей.
2: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Верь.

0: Снежински, 21 час. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Лайфхак. Прежде чем подстричь ногти, почешите спину.
2: Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь.

0: Последний день лета, каникулы. Все. Мама дорогая. Но мы справимся, товарищи родители. Правда же, справимся? Или нет? Ну нет, конечно, конечно, справимся. Потому что завтра действительно праздник на Юмор-ФМ. Так уж точно, вот увидите, а точнее даже услышите. Так что завтра вот обязательно нас нужно слушать. Ну и в этом часть тоже будет не скучно. С вами Солнечная, это я. Всем привет. А еще мы услышим анекдоты от Маменко. Проект ТНТ «Лига городов» специально для нас с вами. Вот и прямо для слушателей Юмор-ФМ просили передать. Поставьте лучшие миниатюры, так что они обязательно будут, не пропустите. А еще не реклама. «Однажды в России» через мгновение. И все это шутки, песни и автомобиль за улыбку на Юмор-ФМ.
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на лестничной клетке».
2: Ольга Александровна, что вы делаете?
3: Пошел вон отсюда, чтобы я тебя не видела, дрянь!
2: Пожалуйста, ну что? Что не так?
3: И все вещи свои забери. Пошел отсюда, Ольга... я тебе сказала.
2: Ольга Александровна, пожалуйста, ну простите меня, ну простите, умоляю, простите.
3: Я сказала, уходи вон, Альфонс, чертов!
2: Я люблю вас, Ольга Александровна. Ну, просто скажите хотя бы малейшую причину, из-за чего мы с вами расстаемся.
3: Ты что, не знаешь? В моей квартире изменил мне!
2: Фу ты, господи, я думал, что-то серьезное, блин.
3: Пошел отсюда, я тебе сказала, понял?
2: Я люблю тебя.
3: Ты меня не любишь. Ты любишь пин-код от моей карты. Ты меня даже в постели, как называешь? 1362, я люблю тебя, так?
2: Нет, это не так, это не так. Я люблю вас обоих, Ольга Александровна.
3: Я тебе сейчас... Альфонс хренов!
2: Да что, Альфонс? Да, Альфонс. И что? И что? Зато самый крутой Альфонс. Самый крутой Альфонс. Альфонс 10. Вот. Плоский экран. Диагональ 6 дюймов. Ну, если ты понимаешь, о чем я говорю.
3: Говорила мне мама, Оля, Оля, он мне изменял, тебе тем более изменять будет. Нет.
2: Слушай, смотри, люди иногда играют в покер, правильно? Ага. Покер, обычная ага. игра. Мы с тобой играли в покер.
3: Да.
2: Покер.
3: Да.
2: Вот. А теперь представь, если бы ты зашла в эту квартиру и увидела, что мы с этой Юлей играем в покер, что бы ты сделала?
3: Ничего.
2: Ничего, это просто покер, понимаешь? Ну а мы с ней играли не в покер, а в чпокер. И ты посмотри. Не в покер, а чпокер. И какая ты мелочная. Ты устраиваешь скандал из-за какой-то маленькой буковки «Ч». Из-за какого-то перевернутого стульчика. Оль, ну это разве серьезно?
3: Пошел ты знаешь куда?
2: Послушай, как меня задолбала эта вся эта истерика. Вообще-то я тебя спас, поняла?
3: Чего? Чего ты меня спас?
2: Что? Я спас все твое имущество от этой воровки Юли. Она воровка, а как только ты уехала, она сразу пробралась в нашу квартиру.
3: А ты спасал, значит,
2: да? Я ее выпихивал. Ты где нас увидела? Ты где нас увидела?
3: В коридоре!
2: В коридоре! Я ее из спальни гнал в коридор, ты представляешь? И чуть-чуть буквально осталось, и я бы ее выгнал. Ты тут зашла, все обломала, блин. Все, пойдем спать, Оленька.
3: Че? Так ты че, скотина, оборзел совсем, что ли, а? Пошел вон, я тебе сказала, отсюда!
2: Ладно, хрен с ним. Хорошо, кто ты без меня? Скажи, просто, вот кто ты без меня?
3: Кто?
2: Я в твою жизнь внес очень много ярких красок. У тебя все забурлило, заиграло. Новые знакомства.
3: Какие знакомства? Ты что несешь вообще, а?
2: А Юля, ты что, не видела ее?
3: Так, все. Короче, я даю тебе последний шанс.
2: Вот так вот, Оленька.
3: Я тебе даю последний шанс уйти отсюда с непробитой башкой, понятно? Пошел вон отсюда, чтобы я тебя не видела, дрянь!
1: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.
4: Добрый вечер, эй, полегче, пусть он...

0: внимание! По вашим многочисленным просьбам, с 1 сентября еще больше юмора на Юмор-ФМ. Больше поводов для улыбки и смеха. Каждый час для вас лучшие шутки, классные песни, любимые и новые юмористические проекты.
1: Эй, вы там про меня не забыли? Я тоже к вам, так сказать, на новенького.
0: Постойте, Андрей Рожков?
1: А вы кого ждали? Папу Римского? Ха, да, тот самый Андрей Рожков.
0: Юмор ФМ. Улучшенный и обновленный. Шутки, песни и Андрей Рожков. Еще больше юмора с 1 сентября на Юмор ФМ. Послушай, как смешно. 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Жаль, что в космос не отправили кота. Я бы с радостью посмотрел, как эта сволочь сбрасывает со стола вазу, а она не падает.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Горбунско-Нотр-Дамский театр бесконечного мюзикла при поддержке зрителей, покупающих билеты на всякую чухню, представляет.
2: От продюсеров мюзикла «Бойся всего на свете, я на тебя чихать хотел».
1: Добро пожаловать на горящие премьеры нового сезона.
3: Мюзикл «Поцелуй меня везде» по мотивам песен группы «Руки вверх».
4: Мюзикл «Вечер в хату» по мотивам песен группы «Воровайки».
3: Мюзикл «Грустный дэнс» по мотивам песен Анны Асти.
4: Мюзикл «Пропала собака» по мотивам песен отца и сына Газмановых.
3: Мюзикл «Здравствуй, бабушка» по мотивам песен Прохора Шаляпина.
4: И блиц-мюзикл «Плод неплох» по мотивам той самой песни Юрия Лозы.
1: Горбунско-Нотр-Дамский театр бесконечного мюзикла. Представление по мотивам любых песен на любой вкус и кошелек. Без стыда и совести.
3: Билеты крупным оптом и поштучно на сайте. Снова в нашем зале нет пустого места. Точка чушь.
5: Ипотека оказалась непосильной ношей?
6: Да! Проценты просто дикие. Денег катастрофически не хватает.
5: Ой, ладно вам. Вы просто не обращались в «Плохо банк».
7: «Плохо банк». Ипотечные кредиты населению.
8: Высокий процент, максимальный первый взнос.
9: Выдача кредита по 25 документам.
10: Решение по кредиту? Ну, как получится.
7: «Плохо банк». Неважно, ориентируетесь в мире финансов, не можете разобраться в условиях договора, обратитесь к нашим специалистам. Они в этом вообще ничего не понимают.
9: То есть у меня еще ничего так условия?
7: Да, бывает гораздо хуже. «Плохо банк». Когда кажется, что хуже уже не будет.
6: Проходите мимо сайта «Все будет плохо.ой».
11: Скажите, а есть у вас недорогая и надежная бытовая техника?
12: Очень недорогая.
11: Прям совсем недорогая, но очень надежная.
12: «Полундра».
11: Простите?
12: Да вот же, недорогая бытовая техника «Полундра».

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.
2: Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо.
3: И бесплатно.
2: Рутюб. Смотри каждый день.
4: Реклама. Рекламодатель ООО «Форм». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
5: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас? «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ. 6+.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хорошо было в детстве. Нарисуешь маме на 8 марта каляку-маляку, и она радуется. С женой это почему-то не работает.

0: чат.
1: Как обычно, в веселом чате приветы и поздравления, и их сегодня много. Как это ни удивительно, не с 1 сентября, потому что тут еще праздник, конечно, и для взрослых, и для детей. А вот порождались люди, и Александра поздравляет с днем рождения своего кума Володю. «Желаю, чтобы деньги напали на тебя из-за угла и не отпускали», пишет Александра. Хорошее пожелание, тоже присоединимся, может быть, когда-нибудь и поделится с нами кум Володя и с вами Александра тоже. Большой привет кумовням Топильским и Безруковым. Скажите, пожалуйста, что мы их любим. И прямо сейчас жарим шашлык. Это от Натальи из Чехова. Лучше бы шашлык, конечно, передали, чем привет. С другой стороны, привет тоже такой с дымком. Шутки нам тоже слушатели отправляют. И вот я не знаю, можно читать, нет? Такая шутка на грани. Сейчас, знаете, что-нибудь скажешь, а потом... В общем, не я прислала. Это от Марии из Москвы. У нас в парке открыли комнату смеха. Новым аттракционом уже заинтересовался госнаркоконтроль. Вечер добрый, это сообщение от Василия. Передайте огромный привет любимой жене Оле Медведковой и скажите, что я извиняюсь перед ней очень-очень сильно. Также ее сильно люблю. И давайте шутку еще одну успею. Очень богат животный мир Урала. Здесь насчитывается до 16 тысяч видов животных. Одних комаров, например, 15 с половиной тысяч видов. А веселый чат через час снова. Плюс 7-915-03-03-567. Пишите нам и не забывайте подписываться.
0: Поделись улыбкой.
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Это они». Тамбов.
3: Случай в подъезде. Ладно, чё, блин, повелись? Что, где, когда?
4: Уважаемые знатоки, счет равный, и следующий вопрос будет для вас решающим. Напоминаю, что на кону рекордный приз в истории игр клуба, 6 миллионов долларов, Lamborghini Diablo и...
5: Хрустальная сова!
6: Сова.
4: Господин Кашников.
6: Да-да.
4: Ваша команда неверно ответила на 5 вопросов подряд, и я бы посоветовал вам привести в чувство свою команду во время музыкальной паузы.
6: Конечно, господин ведущий, конечно.
7: Еще раз будешь пропихивать свою версию? И я выпихну тебя из нескучного сада самым нескучным методом, понял меня?
8: Что себе позволяете?
6: Видишь, какие вопросы серьезные. Этот коровий подбородок уже 5-й раз подряд отвечает карбюратор. Какой нахрен карбюратор,
9: да а? Хватит.
6: Или я расскажу господину ведущему, что ты с его женой...
9: Тихо, ну слушай, ты...
4: Господин Кашников.
6: Да-да.
4: В 2001 году в ЗАГСе Богородского района она клялась своему благоверному верности. На этом же бракосочетании он был свидетелем. Внимание, вопрос. Если господин ведущий узнает, что он и она делали это, то каким предметом они получат по хлебососине время?
6: Я думаю, карбюратор.
9: Да заткнись ты уже, а!
4: Ладно. Потом разберемся, мы возвращаемся в эфир. Внимание, последний решающий вопрос.
7: Если хоть заикнешься про карбюратор, я тебя на Юлу посажу и раскручу. Тебе коняшка там такое устроит, Екатерине второй не снилось, понял меня?
10: Блин, ну когда-то же карбюратор должен выстрелить.
9: Не должен он выстрелить, карбюратор твой долбанный. Все, отвечать буду я, ты сидишь, молчишь. Если что-то спросят, скажи, не знаю, не в курсе.
4: Следующий вопрос для вас задает Петр Николаевич, автомеханик... Из города Тамбов.
7: Да нет.
4: В двигателе автомобиля он отвечает за приготовление горючей смеси путем смешения жидкого топлива с воздухом. Французы называют его
11: карбюратор.
4: Итальянцы
11: карбюраторе.
4: А белорусы карбюратор. Как называют его у нас в России? Время!
1: Лига городов, это Лига городов.
2: Суперпроект ТНТ, это...
0: Хорошая погода.
12: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
13: Вашему BMW больше 5 лет, и он все так же дарит удовольствие за рулем. Не соглашайтесь на компромиссы. Он заслуживает оригинального сервиса. В М-сервис действуют специальные условия. Для автомобилей 2020 года и старше. Выгода 40% на работы. При покупке запасных частей у дилера. Официальный сервис. Немецкие технологии и гарантия качества. М-сервис. Официальный дилер BMW. Телефон 281-55-55.
14: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. В Снежинске, Садке и Златоусте – плюс 10. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 14 тепла. В Озерске, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0. Днем во вторник в Кыштыме, Троицке, Южноуральске и Озерске – плюс 16. В Магнитогорске и Карталах до 18 градусов. В Снежинске, Садке, Златоусте, Миассе и Челябинске плюс 15.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Дни рождения полезны для здоровья. Ученые доказали, что те, у кого больше дней рождений, жили, как правило, дольше.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Кит плавает вокруг самки и с упреком говорит: «Сколько стран, сотни экологических организаций, выдающиеся политические лидеры, миллионы людей, они все борются за то, чтобы наш вид выжил, а ты мне говоришь, голова болит». Муж и жена, Оля: «Мы обязательно должны расстаться, так жить больше невозможно». Она говорит: «Тогда я покончу с собой». Он говорит: «Это приятный бонус, огромное спасибо, но мы должны расстаться». «Сема, ты мне приснился в эротическом сне. И что я там вытворял, Сарочка? Ты пришел и все испортил».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: «У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна».
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
3: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Хватит шутить, дайте музыку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: Авторадио. 12+.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Юмор

0: Снежинске 22 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Объявление. Институту благородных девиц требуется один, хоть немного, благородный физрук.

тысяч планет надо мною, не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: У кого-то просто заканчивается понедельник, у кого-то маленькая жизнь, а у кого-то все сразу и свобода. А теперь придется просыпаться рано, готовить завтрак, напоминать кому-то, тебе пора выходить, ну или самим провожать цветы жизни в школу или в садик. Но, друзья, Юмор-ФМ заботится о вашем психическом здоровье, поэтому с завтрашнего дня у нас будет все по-другому. С 1 сентября на Юмор-ФМ станет еще больше юмора. Ну, конечно, любимые номера никуда не денутся, они останутся, но к ним добавятся еще и новые классные проекты и отличные песни. А еще с завтрашнего дня с нами в одной компании Андрей Рожков. Тот самый человек, который умеет построиться под любой образ. Слушайте завтра улучшенный, обновленный Юмор-ФМ, в котором теперь еще больше юмора и, конечно, Андрей Рожков. Ну, а в этом часе мы с вами услышим маэстро Жванецкого. Пока что не маэстро, но всячески туда стремится. Самый лучший Дэн будет с анекдотами. Сатья с юмором тоже ожидается. А прямо сейчас команда КВН «Не золотая молодежь».
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Незолотая молодежь». Город Москва.
3: Мало кто знает, что законы шоу-бизнеса существовали еще в 19 веке. И даже у Пушкина был свой концертный директор.
4: Так, значит так. Что у нас дальше? Значит, два выступления на дворянском собрании, да? Ну, там стихотворение 15-20, не больше. Ага. Два ночных бала. Угу. Ну, там стих полтора, бабки небольшие. Ага. Так. Да, и, понимаешь, все должно быть новое. И в конце, естественно, анчар.
5: Ой, ну сколько можно? Анчар, анчар. Все время одно и то же. Надоело уже.
4: Так, Саша, пока people хавает анчар... Ты будешь читать анчар, и все, да, закрыли эту тему. В конце концов, кто из нас поэт, я или ты?
5: Я!
4: Ну вот, а я директор, ты пишешь, я продаю. Так, да, у нас, Саша, проблема с меценатами. Угу. Сибирский алюминий отказался, но ничего. Я договорился с медными рудниками, так что давай у тебя будет не алюминиевый всадник, да, а медный.
5: Я не могу работать в таких условиях.
4: Ах, ты не можешь,
5: не могу.
4: Саша, иди на завод.
5: Пойду.
4: Вот и иди!
5: Не пойду!
4: Вот и иди! Только ты вспомни, Саша, каким я тебя подобрал!
5: Что?
4: Да! Мороз и солнце, день чудесный! И знай, Саша, завтра здесь будут стоять 15 таких же кучерявых рыфмоплетов!
5: Что?
4: Я, Саша, я без тебя проживу!
5: Ха! Слыхали? Он без меня проживет! Да все знают, что ты директор Пушкина!
4: А вот это вот не надо, да? Это все знают, что ты Пушкин директора! Все, пошел вон!
5: Ну ладно!
4: Пошел вон!
5: Ну, вы пошутили. Я тоже посмеялся.
4: Хорошо, мир, хорошо. Завтра мы выступаем на именинах у царя.
5: Царя.
4: У царя. Да, бабки никакие, но, сам понимаешь, отказаться нельзя. Там будут все. Да. Чадаев, Грибоедов, ну, всякое. Ну и в конце концов, Жуковской.
5: Понятно.
4: Жуковской и ты.
5: И я.
4: И ты, Саша. И закрывает Лермонтов.
5: Чё? А чё это вдруг Лермонтов концерты стал закрывать, а? Я ж всегда был последний.
4: Чё? Чё? Солнце русской поэзии, чё? Ничего, Саша, а почему Лермонтов учишь-учишь, как песок?
5: Ну хорошо, почему?
4: Да потому что он пишет, Саша, он пишет! А не рожицы всякие на полях рисует. И вообще нам нужно что-то, чтобы тебя вспомнили, да, какой-то скандал. Крепостным это нравится. Что там... Дуэль.
5: Нахрена?
4: Что значит зачем, Саша? Ну, с этим, Дантесом. А что, он француз, новый рынок, валюта, в конце концов.
5: Нет, ну чего это мы вдруг с ним будем стреляться, а?
4: Ну, если тебе так будет проще. Вчера Дантеса видели с твоей женой.
5: Ну и что?
4: Как что, голыми?
5: Ну и что?
4: Видит Бог, Саша, я этого не хотел. Они читали Лермонтова, Саша.
5: Что? Что ты сказал? Данте, я люблю тебя!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: FM. Шутки.
1: Говорят, УАЗ выпустил первый электромобиль. Запас хода зависит от длины проводов.
0: И

0: Не забывайте, друзья, что впереди у нас с вами веселый чат. Хочу напомнить номер, на который нужно отправлять приветы. +7 915 0303567. Во все мессенджеры пишите. Главное, подписывайтесь, кто вы и откуда. Совсем скоро почитаем ваши приветы и поздравления. А сейчас Сати с юмором.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Евгения, администратор фитнес-клуба из Долгопрудного, спрашивает.
2: Многоуважаемый Сатья, здравствуйте. Меня зовут Евгения. Я очень сильно, безумно люблю своего мужа. Что я еще такого могу, с вашей мужской точки зрения, может, что-то посоветовать? Сделать такого, чтобы сделать его еще счастливее, чем он есть.
1: Сатья отвечает.
3: Хороший вопрос. А зачем?
2: Ну как, ну чтобы было, да?
3: Зачем? Ты не ответила. У тебя и так есть.
2: Да чтобы вот он прям вот вообще вот прям сильно счастливый.
3: Что ты хочешь получить от него?
2: Эмоции.
3: Какие?
2: А, счастье.
3: А сейчас он несчастлив?
2: Счастлив. Конечно.
3: Садись, солнышко мое красивое. Мне это очень нравится. Это прямо женщина, олицетворенная женщина. Есть, как-то я смотрел такой сериал, «Фарго» называется. Ну и там была какая-то семейная пара. Он такой брутальный мясник, какой-то простой молчаливый мужик. А она взбалмошная баба, которая куда-то все время что-то делает. И все закончилось тем, что ну, он уже сидит где-то на кухне с пулей в животе. И уже он, ну все. Он умирает, и он ей говорит: «На вы, бабы, пытаетесь все улучшить? Не надо ничего улучшать! Все нормально! Зачем что-то менять, что работает?» И я прямо смотрел, думаю, боже, олицетворенный мужик, который просто хочет нормально наслаждаться. Он хочет обычную жареную картошку с луком, которую он любит. Чтобы ты ее три раза перемешала и жарила под крышкой, как он любит. Ничего не надо менять. Он приходит, открывает... сельдерей. Нахера? Я хотела, чтобы твое счастье было еще больше. Не надо сейчас, не надо импровизации. Хуже дурака, дурак с инициативой. Он служил в советской армии, ему прапорщики это объяснили. Вот есть нормальный секс. Ну давай так будет. Ну зачем, зачем ты сестру позвала? Хотя нет, этот вариант, походу, не особо как бы. Не очень удачный пример, но... Пожалуйста. Не импровизируйте, не нужно это делать. Просто спроси, что ты хочешь. Он говорит: я хочу макароны, хочу какао и огурец. На две части разрежь. Все. Люди любят то, что повторяется одно и то же изо дня в день, изо дня в день. Секс мы сейчас откинем. Там немножко по-другому. Ты меня услышала?
2: Да.
3: Расслабься.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер.
1: А что, отец, невесты у вас в городе есть?
0: Шура Балаганов.
2: Как вы говорите, сам принесет деньги на блюдечке с голубой каемкой?
0: И даже зиц-председатель Фунт.
1: Как я сидел при НЭПе, Это были лучшие дни моей жизни.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Из-за участившихся случаев дезертирства окно в мужском туалете ЗАГСа было забито гвоздями.

0: чат.
1: Переходим к вашим приветам, переходим к вашим поздравлениям. И жена Алена просит передать поздравления в Самару ее любимому мужу и папе Володе. Всего самого хорошего. Пошли за дочкой с тобой. Пошли за дочкой с тобой от жены Алены. Как и было, так и прочитала. Равиль, поздравляю с днем рождения любимую жену Галеньку. Галюсик, пишет он, мы с детьми тебя просто обожаем. Ты самая лучшая жена и мама на свете. И обещают Равиль и вот дети делать вас и дальше счастливой. Галя, мы тоже присоединимся и поздравим вас с днем рождения. Шутки нам тоже присылают. И вот Маша из Тамбова у нас прямо вот поставщик шуток. Дочь поинтересовалась у отца. Папа, а почему конфеты заворачивают в шуршащие и шелестящие обертки? А это чтобы вся квартира слышала, как наша мама худеет. Маша, спасибо большое. Ирина из Пензы передает привет любимому мужу Павлу. Крепись, Пашка, новый учебный год. Мы это переживем, а сыну Данилу она желает терпения и хорошей учебы. Всем детям давайте пожелаем и терпения, и учебы хорошей. И из Саратова еще один привет от Игоря, семье Николаевых. Большое спасибо за то, что вы меня поддерживаете. Мы вас тоже, Игорь, поддержим, всех во всем поддержим, тем более, что завтра действительно великий день и для всех, кто идет в садик, в школу возвращается. И для Юмор ФМ, конечно же, тоже завтра у нас будет много сюрпризов, так что не пропустите, а через мгновение самый лучший. Да.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.
2: Ах, как иногда мне жаль их разбитые сердца, мое бьются без конца.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Сводки с полей. Сельхозсобрание, встает председатель и говорит: значит, дорогие колхозники, в прошлом году мы с вами посеяли 10 га пшеницы, их всех сожрал хомяк. Значит, в этом году мы посеяли 15 га пшеницы, их опять сожрал все хомяк. В следующем году мы с вами, товарищи колхозники, посеем 30 га пшеницы, пущай эта тварь подавится. Нажми на кнопку, получишь результат. Ну или внимательно читайте инструкции. Подходит шеф к уничтожителю бумаги, но он же Шрёдер, и спрашивает у секретарши: «Машенька, а какую тут кнопочку нажимать?» «Да не надо чего нажимать, просто вставляйте бумажку, и все». Шеф вставляет бумажку, и она исчезает в Шрёдере. Шеф смотрит на все это и говорит: «Маш, а мне вообще-то 3 копии надо было». И снова в эфире «Секреты высокой кухни». У известного ресторатора Рабиновича берут интервью. Скажите, Рабинович, а правда, что у вас подают вот те самые котлеты из рябчика?
3: Он говорит: да, почему бы нет?
2: Но это же очень расточительно.
3: Ну, да, но мы добавляем туда немножечко конины.
2: В какой пропорции, извините, можно уточнить?
3: Да, все по-честному. 1:1. Один рябчик, один конь.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. В Снежинске, Садке и Златоусте плюс 10. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 14 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0. Днем во вторник в Кыштыме, Троицке, Южноуральске и Озерске плюс 16. В Магнитогорске и Карталах до 18 градусов. В Снежинске, Садке, Златоусте, Миасе и Челябинске плюс 15.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Попросил Иван-Царевич у Василисы Прекрасной 100 рублей на пиво. Не дала. Как была жабой, так и осталась.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Не знаю, как для вас, для меня 8 марта, второй день рождения. Я холостяк, не старый. Мне 18, до 17 года, плюс 51, минус подоходный, плюс бездетность. Я по профессии бухгалтер. Итого мне 69 с копейками. Все друзья хотят меня женить, ну, потому что люди не выносят, когда кому-то хорошо. Но я не спешу. 69, время еще есть. С моим возрастом, о котором я сказал выше, с моими данными, о которых я скажу ниже, я мог бы женить на себе весь балет Большого театра, но я не тороплюсь. Мне говорят: слушай, Сигизмунд, для тебя есть девушка в Ташкенте. Стройная, как козочка, ароматная, как персик. В Ташкенте? Улица Новои, 65, вход со двора налево, отдельная квартира с отцом? Да, с черными глазами, заикается? Да. Тетя болела желтухой в 36-м году? Да. Хорошая девушка. Но зачем привязывать себя к одному месту? Я всю жизнь менял адреса и места работы. Менял, когда мне не нравился пейзаж за окном и голоса сотрудников. Зачем же мне затихать вдали? И я сказал себе: Сигизмунд, тебе рано отдавать. Ты еще не все взял от жизни. И я сбежал к одной врачихе. Доцент. Вот такая толстая диссертация. И тема очень интересная, что-то там в носу. Такая умная женщина, бывала по радио, буря мглою небо кроет. Откуда это, Сигизмунд? Я только открывал рот и напрягал память, как она говорила: ты прав, это Евтушенко. С ней я пошел дальше всех. С ней я дошел до ЗАГСа. У меня уже был букет. Мы с ее мамой перешли на «ты», а папа подарил мне белые тапочки. И тут я сказал себе: стой, Сигизмунд, она чудная женщина, со всеми удобствами, с горячей водой, в прекрасном районе, но умна, угнетающая. С таким же успехом можно жить в библиотеке или спать в машиносчетной станции. И я бежал к третьей. Та ничего не соображала, и я почувствовал себя человеком. Я сверкал остроумием, я пел и решал кроссворды, а она сидела, раскрыв рот. Когда человек, раскрыв рот, смотрит на вас целый день, это приятно. Но через месяц это начинает раздражать. Я ей говорю: закрой рот, я уже все показал. И хотя был ужин, и нас поздравляли, и ее папа подарил мне белые носки, я сказал себе: стоп, Сигизмунд, шутки шутками, но могут быть и дети. И я бежал домой, где из живых людей меня ждет только зеркало. Но сегодня, женщины, у нас с вами большой день. Я чувствую, что я созрел. Сегодня я выгляжу как никогда. У меня еще стройная фигура, блестящий в некоторых местах костюм, слегка подкашивающиеся ноги, небольшое пришептывание при разговоре, посвистывание при дыхании и поскрипывание при ходьбе. Но если меня в тихом месте прислонить к теплой стенке, со мной очень-очень можно поговорить. А 8 марта, о весне и о вас, женщины. Готовьтесь, птички, я еду к вам на трамвае.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.

0: 12+.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
2: Юмор ФМ.

0: Снежинске 23 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Я тут задумался, почему у неработающих алкашей всегда есть деньги на выпивку, а у работающего меня нет.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Привет, друзья! Всем, кто слушает нас на Юмор ФМ, всем, кто сейчас с нами в этой прекрасной студии. Давайте сделаем это еще разок. Мы с Люси то вам споем, а вы нам в ответ как следует посмеетесь. Договорились? Отлично. Шутки песни. Запевай. Шутки
2: песни. Обернулся, обернулся, все заранее простил и нагнулся, но сказал мне

0: Поделитесь, я лор.
1: Не туда зашел, чувак, просто.
2: Снег почистить не поспешили. В пробках люди сходят с ума. Все опять и снова забыли, что раз в год приходит зима.
1: Я, кстати, тут вышел из подъезда с лопатой и сам чистил. Потому что столько навалило, не успели. Молодец. И мы прям помогли.
2: Помогали
1: всем жителям.
2: Правильно.
1: Да.
2: Какое доброе дело тут.
1: Да, и соседу накидал на машину еще больше.
3: На Юмор ФМ.
1: На тусовку борцов непрошенный залетел я бухой и с гонором. Есть приятное обстоятельство. Я могу ходить, это здорово.
2: Чтоб тоже иметь дома денег мешок, снимать начала я недавно тикток. Бывает такое на свете, богаче родители, дети.
1: Хорош! Хорош, Люсито!
2: Да, Стасито!
1: Этот йогурт был из тех, что отнимает жизнь.
2: Это все?
1: Да. Это первый альбом группы «Ария», я чуть-чуть позже второй спою.
2: Тиктоки глупые весь день смотрел, и на уроках Клаву Коку пел. Такой немного конченый роман, сейчас охранник в ЧОП.
1: Шум дождя, треск костра и шутки-песни в нашем исполнении с Люсей. Вот вещи, которые не могут надоесть никогда.
2: Поэтому мы скоро вернемся на Юмор ФМ с новой порцией веселых шутка-песен. Стас Ярушин.
1: Люся Чеботина. Глазом моргнуть не успеете. Мы снова с вами. Адьос.
3: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Внимание! По вашим многочисленным просьбам, с 1 сентября еще больше юмора на Юмор-ФМ. Больше поводов для улыбки и смеха. Каждый час для вас лучшие шутки, классные песни, любимые и новые юмористические проекты.
1: Эй, вы там про меня не забыли? Я тоже к вам, так сказать, на новенького.
0: Постойте, Андрей Рожков?
1: А вы кого ждали? Папу Римского? Ха, да, тот самый Андрей Рожков.
0: Юмор ФМ. Улучшенный и обновленный. Шутки, песни и Андрей Рожков. Еще больше юмора с 1 сентября на Юмор ФМ. Послушай, как смешно. 16+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Яшина резюме. Помогала писать любимая бабушка. В графе «Недостатки» было указано «Плохо кушает».

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Всем привет! Меня зовут Гар Дмитриев. И мое любимое занятие – гулять по родительским чатам в поисках забавных детских историй, курьезов и ляпов. Все самое смешное я озвучиваю в эфире, чтобы смешно было не только мне, но и вам. Ну что, ребята, готовы надорвать животики? Тогда приступим!
0: Угарный папа!
1: Перед обедом 4-летний Даниил просит у мамы конфеты. «Мама, если ты мне не дашь хоть одну конфетку, то моя жизнь к ужину точно закончится». Мама обращается к 4-летнему Вите. «Сынок, ты почему ешь шоколад так быстро? Забыл, что у тебя есть братик?» «Нет, не забыл, поэтому и тороплюсь». Из школьных сочинений Антона. Такие девушки, как Ольга, уже давно надоели Онегину, да и Пушкину тоже. У Чичикова много положительных черт. Он всегда выбрит и пахнет. Труд действительно облагораживает нас, например, финансово.
0: Угарный папа.
1: Дед пришел домой с новой стрижкой. 4-летняя Женя увидела его и спрашивает: «Дед, что же ты с собой сделал? От тебя одни уши остались». 3-летний Глеб спрашивает маму: «Мам, почему у меня такое некрасивое имя, Глеб? Уж лучше бы ты меня назвала ниндзя-черепашка». Игорю 5,5 лет. Смотрит с папой телевизор. Тут мама слышит папины крики. Прибегает Игорь и прижимается к маме. Мама спрашивает: «Что случилось?» Папа чихнул. Я испугался и убежал. «Почему папа кричал?» «Ну, наверное, потому что я по нему бежал». На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если жена делает тебя счастливым, то какая разница, чья это жена?
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Объединенные Арабские Эмираты, знаешь? Я объединил.
2: Только на Юмор ФМ.
3: Категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вы действительно считаете женщин слабым полом, попробуйте самостоятельно заправить одеяло в пододеяльник.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: алкоголь.
2: Я не люблю алкоголь, но люди ведь делали, старались. Вот пошлешь дурака за бутылкой, так он, дурак, одну и принесет. Иван пил 3 дня и 3 ночи и наконец-то заметил, что Василиса прекрасная. Воспитательница детского сада после 3-й рюмки начинает баловаться и не хочет ложиться.
3: Заплетая дочке косичку, отец не удержался и оторвал кусочек к пиву.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. В Снежинске, Садке и Златоусте – плюс 10. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 14 тепла. В Озерске, Миасе, Кыштыме и Челябинске – плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью от 1 до 6 градусов выше 0. Днем во вторник в Кыштыме, Троицке, Южноуральске и Озерске – плюс 16. В Магнитогорске и Карталах – до 18 градусов. В Снежинске, Садке, Златоусте, Миасе и Челябинске – плюс 15.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В Африке за плохое поведение детей ставят в угол, а за хорошее — в тенек.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья. Знаете, в творческом человеке часто сочетается несколько талантов. Так, например, можно быть одновременно и большим художником, и замечательным острословом. Это утверждение в полной мере относится к основоположнику кубизма, великому испанскому и французскому художнику. Совершенно верно. Нас ждут несколько историй из жизни Пабло Пикассо.
0: Шутить изволите.
1: Однажды в студию знаменитого Пабло Пикассо пришла одна очень богатая дама. Ее заинтересовала картина, написанная в кубической манере, но смысл изображенного был ей непонятен. «А что здесь нарисовано?» – спросила она. И художник ей ответил. «Здесь нарисованы 200 тысяч долларов». Друзья Пикассо как-то заметили, что на стенах в его доме нет ни одной картины хозяина. «Тебе что, не нравятся твои картины?» – спросили они. «Очень нравятся», – ответил художник. «Но мне они не по карману». И вот еще одна история. В мастерскую Пабло Пикассо пришел новый почтальон. Вручив художнику заказное письмо, он огляделся вокруг и сказал: «У вас очень способный ребенок». «Почему вы так думаете?» – опешил Пикассо. «Ну как же, здесь у вас столько необычных детских рисунков».
0: Шутить изволите.
1: Друзья, если ваш ребенок намалевал что-то странное фломастером на обоях, не спешите его наказывать. Возможно, в вашей семье подрастает великий художник. И этот рисунок еще улетит с аукциона за 179 миллионов долларов. На этой позитивной мысли мы на время расстаемся. Жду нашей новой встречи в эфире. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Снежинске полночь. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Совет для милых дам. 7 раз примерь, и муж согласится на все.

0: Вики снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
1: Меня зовут Наташа Краснова, мне 43 года. Чуть больше года назад я развелась, знаете, да? Ну, развелась. Чё, полгода назад вышла замуж снова, посмотрите. Ну, кольцо. И сразу же, я только вышла замуж, сразу же какая-то женщина написала в соцсетях, типа, «Наталья, хватит брать наших мужчин!» Мне хотелось сказать, «Лариса, каких конкретно ваших мужчин я взяла? Каких твоих конкретно? У тебя там я мужа увела из семьи, или сына, или отца? Кого? Я сейчас в таком возрасте, я всех троих могу сразу увести. Кого конкретно?» Еще, блин, у меня мужа имя, блин. Ренат, блин, чистокровный татарин, каких наших? Я уже на не наших переключилась, ребят. Я, может, за татаро-монгольской иго мщу. Короче, поженились через МФЦ. Знаете, да? Короче, суем вот эти паспорта, пришли в определенный срок, суем паспорта, женщина берет их вот так и говорит, печать ставить будем? Знали, да? Можно не ставить печать. Типа ты выходишь, да? Блин, и чё? Я ради этого все и замышляла. Нет, ставьте. Я говорю, ставьте. Мне 43, ставьте печать. И это открывает вот так мой паспорт и говорит, а куда? Там, оказывается, всего две страницы под мужей, вы прикиньте? И огромные печати, типа прибыл-убыл, все. На детей 17 строк. 17 детей можно рожать женщине. И только два раза выйти замуж. Ну, видимо, один раз ты выходишь замуж, рожаешь 17 детей, муж офигел, умер, и ты выходишь замуж за второго. Просто я не против детей. У меня двое детей. Я уже два раза постаралась. Может быть, я после этого 17 раз просто выйду замуж-то, и все. Можно за одного и того же. Просто, блин, красиво. Очень красиво. Не знаю, блин, ставить печать или нет. Я говорю, ставьте печать. У меня муж младше меня на 10 лет. Ставьте в графу «дети» печать. Ой, ну, короче, если честно, вот, девки, мой брак, как и любой, наверное, брак, держится на спокойствии мужа. Блин, ну, типа, он настолько спокойный. Сейчас объясняю ситуацию. Я ему подарила на день рождения татуировку. Вот так, в плечо полностью. Не глядя. То есть он с завязанными глазами пришел в тату-салон. Я разработала татуировку. Положила его вот так, завязала глаза. Там татуировщик Иван. Такой что-то мешает там в котле вот там краску на целое плечо. Все, и я говорю, а я 9 часов не буду тут сидеть. Я говорю, любимый, я пошла домой. Он говорит, окей. Все, и я такая, только уходить думаю, ну блин, там он лежит такой беззащитный. И я подошла вот так и аккуратно его поцеловала, типа, в губы. Он вот так повязку поднимает, такой говорит, хорошо, что это ты. Все, всех сильно люблю. Помним, что те, кто хочет автограф куда-то, просто я расписываю все, что у вас есть. Если есть книги, подпишу книги. Если есть с***и, подпишу с***и. Если нет, нарисую фломастером и подпишу. Все равно. Все.
0: Это большой стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда Федору Емельяненко становится скучно, он берет микрокредит и ждет коллекторов.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Утром проснулся, смотрю, что-то не то. И главное, что-то не то. Проснулась и тоже смотрит. Кто ходит в гости по утрам, тот видел много страшных дам. Лучше хреновый день дома, чем хороший день на работе. Сегодня вторник, завтра среда. Делайте выводы. А мужик-проказник работает и в праздник. Взрослая жизнь – это когда ты делаешь все, что хочешь, как только сделаешь все, что не хочешь. А когда сделаешь все, что не хочешь, то ты уже ничего не хочешь.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Мусагалиев.
1: Вот с этого надо было начинать. Значит, мы хотим посольство. Трехкомнатное посольство в центре Москвы.
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: На работе сказали, что от меня воняет перегаром. Я ответил, что это из-за внутреннего выгорания.

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Каких только перлов не встретишь в полицейских протоколах. Иногда прям падали со смеху всем нашим дружным коллективам. Я даже вот собрал небольшую коллекцию, чтобы и вы тоже посмеялись. Все готовы? Приступим.
1: Реалити Криминалити.
3: В троллейбусе было очень тесно, и неизвестный гражданин позволил себе меня облапывать по неположенным местам, за что я ударила его сумкой. А в ней были ключи, и у него показались на лице признаки крови. Я, конечно, извиняюсь, если он не лапал, но тогда кто же, если вблизи были только женщины? По дороге на работу я зашел в палатку за сигаретами, где меня угостили стаканом водки и ошибочным сотрясением мозга незначительной степени. После окончания двухгодичного закодирования я надругался над трезвым образом жизни месячным загулом. Интернет-сайт XXX Best of the Best сексуально-эротической тематики действительно принадлежит мне, но создан не для общественного посещения с развратными целями, а исключительно для личного пользования, как авторская коллекция фильмов взрослого жанра, которым я питаю интерес еще со студенческих лет. На этом я с вами прощаюсь и напоминаю, что юмор спасает в любых ситуациях, особенно если не нарушена ни одна статья Уголовного кодекса. Будьте бдительны, не пропускайте ни одной юбки, шутки на Юмор ФМ. Всегда ваш капитан, капитан Игорь Мухич.
1: Реалити Криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Павлик очень добрый мальчик. Когда Павлику попадается объявление «пропала собака», он набирает номер и гавкает в трубку.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: В одном городе к составу пассажирскому подсоединили 2 девятых вагона случайно. Ну, конечно, абсурд полный. Ведь представьте себя на месте тех людей, у которых билеты в 9-й вагон. Ну, во-первых, все люди нормальные и умеют считать до 9. Поэтому они точно знают, 9-й вагон – это тот, который сразу после 8-го, а не тот, который перед 10-м. Поэтому все, естественно, дружно сели в 1-й 9-й вагон. И поезд поехал. Очень удивленная проводница 2-го 9-го вагона, который не сел ни один человек. Пошла к бригадиру поезда в 1-й вагон, говорит, мой вагон пустой. Тот говорит, какой 9-й? Он рассердился, говорит, опять что-то напутали, как всегда, в кассах, и дал радиограмму на следующую станцию продать билеты в 9-й вагон. Все, кто получили билеты в 9-й вагон на следующей станции, тоже были людьми нормальными, тоже умели считать до 9 и тоже понимали, что 9-й тот, что после 8-го сразу. Поэтому, естественно, дружно побежали в 1-й 9-й вагон. Проводница 1-го 9-го вагона, у которой все давно попили чаю, легли спать в ужасе. Говорит, товарищи, вы что, у меня вообще нет ни одного свободного места. Это какая-то ошибка. Бегите скорее к бригадиру поезда. Причем бегите скорее, потому что он в 1-м вагоне, а вам еще бежать, а поезд стоит всего 3 минуты. Те на перегонки бегут с вещами, провожающими детьми. К 1-му вагону их встречает очень удивленный бригадир поезда и спрашивает, товарищи, вы откуда в таком количестве? Они говорят, мы из 9-го вагона, там все двойники. Бригадир понимает, что он чего-то не понимает. Но чего он не понимает, он еще не понимает. Поэтому он действительно быстро расселяет их по свободным местам в 1-х вагонах, поскольку поезд идет все 3 минуты, и дает отправление поезду. И поезд едет. В это время проводница 2-го 9-го вагона приходит к нему и говорит, мой вагон пустой. Бригадир начинает медленно сходить с ума. И не веря ей идет, но видит, что действительно 9-й вагон пустой. И он тогда начинает считать вагоны и высчитывает, действительно выясняет, что вот такая произошла ошибка, подсоединили 2 девятых вагона. И тогда он, естественно, решает исправить эту ошибку, возвращается в свой купе и дает радиограмму на следующую станцию «Отцепить 9-й вагон». Дело было ночью. Те, кто отцепляли, тоже были людьми нормальными и тоже умели считать до 9. Поэтому они отцепили 9-й, 1-й, 9-й вагон с мирно спящими людьми и отвезли его на запасной путь. После чего доложили бригадиру поезда. Бригадир поезда, наконец, облегченно вздохнул и дал отправление поезду. И поезд поехал. В это время проводница 2-го 9-го вагона пришла к нему и говорит, мой вагон пустой. Я не знаю, попал ли в сумасшедший дом бригадир этого поезда после этого рейса. Только мне эту историю рассказал человек, который ехал в 1-м 9-м вагоне. Поздно ночью он вышел покурить. Покурил, называется. Курил, курил, курил, курил, курил, курил. Думает, что-то мы долго стоим, опять закурил. Курил, курил, курил, курил. Наконец не выдержал, выглянул в окошко, а ни спереди, ни сзади вагонов нет. Голая степь, луна и запасной путь. Когда он мне это рассказывал, я так смеялся, особенно когда он мне рассказывал, как он всех будил, они в чем мать родила, выскакивали, пытались сообразить, где они находятся. Я так смеялся, что он обиделся на меня и сказал, вы зря смеетесь. В этом, между прочим, нет ничего смешного. Между прочим, мы все в этом вагоне ехали по туристической путевке в Венгрию.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В Снежинске час ночи.

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Привет подружкам Свете и Алине, не хворайте. Без подписи. Мой милый, нежный, дорогой, самый лучший, любимый, ласковый, такой родной и так необходимый, позволь сказать тебе, что я теплом души твоей согретой, звездочка любви, горя, жизнь озаряет дивным светом. Такое вот чудесное, дивное сообщение для Александра от Татьяны. Щербаков Александр, люблю тебя очень сильно. Ты, мое счастье, твоя Светлана. Привет нашей любимой мамочке, мы тебя обожаем. Оля и Олеся написали. Привет Иринке из Туктубаева, ты мне очень нравишься, написал Рамиль. Любимая Мариночка Берсенева, обожаю тебя, твой Данил из Челябинска.
2: Веселый чат.
0: Поделись улыбкой. На Юмор-ФМ. Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой северо-западный ветер. В Троицке, Озерске, Садке, Миасе и Кыштыме плюс 15 градусов. В Магнитогорске и Карталах до 18 тепла. В Южноуральске, Снежинске, Златоусте и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. Ночью 3-8 градусов выше 0. Днем в среду в Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 19. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 23 тепла. В Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 20.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.
1: В Снежинске 2 часа.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Девочки, запомните, есть муж — крутите мужем. Нет мужа — крутите мужиками. Нет мужиков — крутите обруч.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ. Вот вы говорите, лабубу — это страшные игрушки. Ха! Поверьте, вы ничего не знаете о настоящем страхе.
2: Среднечугуевский сталепитейный хэви-метал-комбинат представляет. Недетские чугунные игрушки «Бабубу».
3: Вдохновленный пол-литрой, снежной бабой и фотографией в купальнике бабы директора комбината, среднечугуевские кузнецы отлили и выковали «Бабубу».
2: «Бабубу».
0: 25 килограммов чистого чугуна. Сияющая бездна чистого ужаса. Седина в голову каждому покупателю.
2: «Бабубу».
3: Закажите вашу «Бабубу» сегодня, и уже завтра она до смерти напугает всех домочадцев и питомцев.
2: Уроните «Бабубу» на ногу и испытайте настоящую боль.
4: Держите «Бабубу» подальше от детей, ведь это не детские чугунные игрушки.
3: Производство среднечугуевского сталепитейного хэви-метал-комбината.
2: «Бабубу». Налицо ужасные, страшные внутри. «Бабубу».
3: Покупайте и...
5: Культурный фонд «Дантес» при поддержке издательства «Эскимо» представляет.
6: Что? Уже можно говорить? Да, хорошо, хорошо, я просто волнуюсь, извините. Приглашаем молодых литераторов к участию в фестивале «Язык из опа» с 1 по 3 января на территории пансионата «Лопухи». В программе фестиваля круглый стол «Волшебство из опа», панельная дискуссия «Наследие из опа», дружеские чаепития с печенькой и традиционные изоповские чтения, а также конкурс строя и песни «Музыка из опа» и торжественное созвение тетела-писательницы Ольги Бузовой.
5: Фестиваль «Язык из опа».
6: Участие в форуме платные, немножечко. Подробности на сайте tv.net.
5: Вы мечтаете об автономной канализации, но считаете, что это слишком дорого?
7: Да как-то поискал, приценился и понял. Нет, не потяну.
5: Обратите внимание на новую отечественную разработку. Автономная канализация для загородного дома и дачи «Дедушкина гордость». Простота конструкции – ямка, будка, сидушка. Простота эксплуатации – добежал, забежал, убежал. Монтаж за 3 часа. Гарантия – 25 лет. И никаких осенизационных машин.
7: Ну, простите, это же получается самый обычный...
5: Нет-нет-нет. Это «Дедушкина гордость». Отечественная автономная канализация.
8: А для полного садово-огородного счастья – новинка сезона. Душевой спа-комплекс «Бабушкина радость».
5: Созданные по заветам и чертежам наших предков, «Дедушкина гордость» и «Бабушкина радость» решают задачи на вашей даче.
8: Только в этом месяце всем клиентам окошечко в виде сердечка в подарок.
0: На Юмор ФМ.

0: И снова в эфире Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Дмитрий Илюхин, Донецк.
1: Добрый вечер! Так, смотрите, я раньше работал ведущим мероприятий, и мне не нравилось, что из-за моей внешности на каждом мероприятии найдется тот человек, который подойдет ко мне и скажет: «Вы так на нашего дядь Валеру похожи! Царство ему небесное!» Я еще в Москве вел мафию очень богатым людям. Как я понял, что они богатые, когда ехал к ним первый раз? Я вызываю такси, приезжаю к ним в коттеджный поселок, и там пробка из майбахов. И я на желтом Kia Rio. А там пропускная система по номерам, выходит охранник, говорит: «Майбахи, отъедьте, Kia Rio проезжайте». Но это первый раз, когда эконом-бизнесу прям дал. Я еще смотрю на этот коттеджный поселок, а там прям богатство. Ребята, я такой: «Дима, какие 3000 час? Ну, 3500 уверенно можно было говорить». Меня еще эти миллионеры на Ламборгини покатали. Ребята, кто катался на Ламборгини? Поаплодируйте. Так, да, как бы вам объяснить, что такое Ламборгини? Ладно, специально для нищебродов. Есть пример. Ребята, кто спал на темно-синем надувном матрасе? Вот-вот. Я объясняю то же самое Ламборгини. Вот здесь, если дед храпит, это двигатель Ламборгини. Я начинаю вести мафию, и ко мне начинает приставать бабка. Так похабно себя ведет, что-то щупает, мацает меня. У нее рука сухая, меня как будто куриной лапой трогали просто. Но в моменте эта бабка открыла банковское приложение. Что я вам могу сказать? Не такая там и бабка, если честно. Это милфа в самом рассвете силы. Это винтаж, это мастхэв, это надо брать. Такое в секонд-хенде на вес не купишь, если честно. А, я заканчиваю вести мафию, мой заказчик теряется, он мне пишет мессенджер: «Давай закроем сделку, кинь номер карты». Я ему кидаю номер карты, он мне переводит миллион, и после этого пишет: «Ой, не тебе». Мне прям сильно хотелось увидеть лицо той эскортницы, которая вместо миллиона мои 9500 пришли. Понимаете, знаете, какую ситуацию напомнила? Когда у тебя в детстве день рождения, к тебе вся родня приходит, и денежка идет к тебе, идет, идет, и тут мамки на рука: «На! Дима, мы купим куртку». В моем детстве реально купили куртку, только почему-то пахану. Я был в шоке, я на следующий день после днюхи просыпаюсь, смотрю в окно, мой батя в новом пуховике с топором в курятник идет, заходит, и там все куры: «Сережа, отвал башки». Не, мне перевели миллион, первый раз на моей карте было столько денег, первый раз на моей карте было 1 500 000 рублей. Мне сразу блокируют, я был миллионером 15 секунд. Мне звонит тип такой: «Здравствуйте, как я могу к вам обращаться?» Я такой: «Сруж Макдак, на карте миллион». Он говорит: «У вас какая-то аномальная активность на карте?» Я говорю: «Нет, нет, все нормально, мне перевели миллион». Что вы думаете, он вслух рассмеялся. Я думал, мне скажет: «Дим, давай сначала из покупок чебупели уберем, а потом о миллиончике думать будем». Да, за последние, тоже себе расскажу, за последние 2 года летал на Бали 2 раза. Первый раз летал абсолютно бесплатно. Милфа пригодилась. Не-не-не, реально, бесплатно летал. И, короче, как произошло? Я первый раз летел, и я летел через китайские авиалинии, через Шанхай. И я сажусь в самолете в Шереметьево, поворачиваю голову, и напротив меня сидят 2 китайские бабушки. Одна курицу гриль с фольги достает, другая яйца вареные чистит. И я такой: «Я извиняюсь, а я в самолете либо в плацкарте?» Не хватало того, что стюардесса ручную кладь открывает, а там тип с грязными пятками уже лежит. Я на верхней полечу сегодня. Мы прилетаем в Шанхай, и потом должны были лететь на Бали, и нам самолет задерживают на 12 часов. И работницы китайского аэропорта не понимают ни английского, ни русского, only China. И вот работница китайского аэропорта подходит к нам, видит 50 злых русских туристов. Среди нас есть один азиат. Она его поднимает, 5 минут ему что-то на китайском говорит, и после такая: «Translate!» Он поворачивается к нам и такой: «Люди добрые. Я бурят, я не понял, что она сказала. Все, народ, на этом у меня все. Всем спасибо!»
0: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Нашу веселую компанию выселили из гостиницы не потому, что мы громко играли на гитаре, а потому, что играли у костра.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Владимир Винокур.
1: Сегодня настроение хуже вчерашнего. Ты смеешься, а я вчера жене говорю: слышь, бактерия. Ну что, она медсестрой работает. Я говорю: слышь, бактерия, налей 100 грамм чуть-чуть выпить. Она говорит: с утра опять пьянка. Я говорю: ты что, мне таблетку запить нечем. Дурак, знал бы, вообще не просил. Мне Витек 30-ку должен. Витек, ну знаешь. Ну Витек, шофер, Витек, который... Ну у него еще машина, иномарка. Ну по нашим временам это... Запорожец называется. Ну, я ему говорю: Витёк, а что ты вот когда едешь, у тебя машина из стороны в сторону прыгает? Он говорит: ты чё, она не прыгает? Это она гопак пляшет. Отплясался вместе с Витькой. Запорожец. Витька крышку от бензобака открыл. Ну, хотел полететь, сколько бензина осталось. А пасмурно было, не видать ничего. Он взял, спичкой чиркнул и не глубоко так опустил. А там бензину было, ну, до того света бы хватило. Ну и хватило, Витька. Теперь в реанимации уже месяц лежит. Кузов на боку, радиатор течет, гудок молчит. Работает только выхлопная труба. И главное, мужик, ты не глупый, не глупый. Ну, выпивший был. А Янка, хотел даже ему свою кровь, чтоб дать, ну, чтоб перелили. Янкину, Витьке. Ну, врачи не согласились, говорят, у его кровь очень наркоцители похожа. Ну, вы Генку знаете. Ну, Генка, ну... Ну, что вы не знаете Генку? Генка, ну...
2: С водокачки, что ли?
1: Не, не с водокачки. Генка, который... Ну, грибник Генка, ну... Грибник, он все время с корзиной в лес ходит, бутылки собирает. Знаете, да? Так он... Сообразили они с пацанами на троих... Целую корзину водки набрали и в лесок пошли, у костра сели, ну, как по-человечески, разморило, легли, значит, отдыхать. Ночью один из них проснулся, костер-то погас, ну, он глядит, бревно лежит, он его туда и подкатил, и бросил. И заснул опять, а то ж Генка был. Генка очнулся, говорит: ой, ребята, что-то паленым пахнет. Башмаки уже дымиться начали. Еще б чуть-чуть, вместо ног одни б шампура остались.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: А у нас в России три вида погоды. Грязь засохла, грязь замерзла.

0: представляет.
1: Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот значит, слушайте.
1: Реалити криминалити.
4: Шлагбаум на въезде во двор я демонтировал, потому что мне никто не объяснил, где взять пульт дистанционного управления от него. Сначала хотел вернуть все как было, но потом подумал, что ночью никому особой разницы не будет, а утром уже пришел участковый по поводу видеозаписи с камер наружного наблюдения. В свое оправдание скажу, что про камеры я тоже не знал. Я много раз от всего сердца предлагал Захарову помириться, но он уже звонил в полицию, зажимая нос рукой, и меня не слушал. Воспользовавшись темным временем суток, подозреваемый тайно проник сначала в квартиру пострадавшей, а потом и в саму пострадавшую, чем причинил ей моральный вред в виде угрызений совести. Фраза «Осторожно, мусор» была сказана мной, чтобы обратить внимание моих товарищей на обертки от мороженого и пластиковые бутылки, лежащие на велосипедной дорожке. И никакого отношения к районному участковому, который в тот момент подходил к нашей компании, не имеет. И напоследок. Граждане, не нарушайте закон и не попадайте в полицейские протоколы. Будет не до смеху. Это я вам как следователь говорю. Услышимся на Юмор-ФМ. Честь имею.
1: Реалити-криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Ученые нашли черепаху, которая прожила 300 лет. Вот интересно, сколько бы еще прожила черепаха, если бы ученые ее не нашли?

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Да, рассказываю и делаю это с большим удовольствием. Ну или даже с огромным, как, например, сейчас. Ведь нас снова ждет встреча с королевой советского киноэкрана и театральной сцены, неповторимой Фаиной Раневской. Устраивайтесь поудобнее, занавес открывается.
0: «Шутить изволите».
1: В середине 20 века в Советском Союзе было очень популярно тимуровское движение. Юные тимуровцы в том числе брали шефство над одинокими стариками. Однажды тимуровцы постучались в квартиру Фаины Раневской. На вопрос, кто они такие и зачем так упорно барабанят в дверь, активисты ответили, что они пионеры, тимуровцы и хотели бы помочь по хозяйству. В ответ Фаина Георгиевна величественно произнесла: «Пионеры, возьмитесь за руки и идите в жопу». И с громким стуком захлопнула дверь. А был еще и вот такой призабавный случай. Фаина Георгиевна встретилась с молодой актрисой. Актриса с восторгом воскликнула: «Фаина Георгиевна, поздравьте меня. Мою фотографию поместили на первой странице «Комсомольской правды».» Раневская затянулась папироской и ответила: «Поздравляю, милочка. Теперь полстраны твоим лицом будут подтирать задницу». Как-то на гастролях Фаина Георгиевна зашла в местный музей и присела в кресло отдохнуть. К ней подошел смотритель и сделал замечание: «Здесь сидеть нельзя. Это кресло князя Суворова». «Ну и что? Его ведь сейчас нет», — ответила Раневская. «А как князь подойдет, я обязательно встану».
0: «Шутить изволите».
1: Ну что ж, граф Суворов уже на подходе. А значит, пришел и мой черед освободить кресло. Отправляюсь на поиск новых забавных историй из жизни знаменитых людей для нашего общего веселья и удовольствия. До новых встреч в эфире, ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Еще Александр Сергеевич Пушкин заметил, что когда кот ходит налево, он обычно при этом всякие сказки рассказывает.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в квартире.
2: И вот так вот, понимаете, уволить меня при всех, прямо посреди планерки. Еще и таким тоном противным, знаешь, вы уволены, вот так прям выдавил из себя. Это так противно было, не знаю, мне даже противнее было, чем когда сказали: «Женщина, не воруйте мед». Я вам рассказывала, это просто не укладывается у меня.
3: Да, Кать, ты знаешь, тебя наш начальник очень некрасиво уволил.
2: Очень некрасиво.
3: Правда, очень. Я прям хотела встать вот там, встать и сказать: так нельзя.
2: Нельзя.
3: Понятно? Нельзя, Михаил Павлович, брать и вот так вот отдавать мне Катину должность. Просто потому, что я с вами сплю.
2: Я вообще в шоке.
3: Нельзя.
4: Да подождите, подождите. Я вообще не понимаю, что ты убиваешься. Я вот никогда в жизни не работала. Просто смени мужа и все, поняла?
2: Вот так.
4: И все, вот так вот. И вообще, я не зря вчера прочитала умную мысль, что когда Вселенная тебя увольняет, это значит самое время открывать свой бизнес.
3: Это из какой-то книжки?
4: Это описание под Reels.
2: Точно! Точно, да! Это знак! Я прям сейчас почувствовала кожей! Я это почувствовала, девочки, да, это то, что мне нужно! Мы открываем свой бизнес! Так, давайте, наши сильные стороны. Что мы с вами любим делать? Тратить, покупать и искать распродажи. Правильно?
4: Да, да.
3: И я еще люблю мать и тирамису.
4: Это ладно.
2: Но это уже ладно, это уже не важно. Так, девочки, значит, мы открываем свой магазин на ВБ.
4: Вау!
2: Круто, круто! Вы только представьте, как наша жизнь вообще изменится, блин! На часах 21:55 до закрытия считанные минуты. И на ПВЗ огромная очередь. Там и мужик злой с работы уставший, который думает: нафиг для жены забирать вот эти вот лампочки, носки, чулки, свечки. И дед старый, который никак не может яркость экрана усилить, чтобы этот проклятый кувырком сработал.
4: Подожди, и они все стоят в очередь к нам?
2: Нет, это я визуализирую просто, ну вы же понимаете, это работает. Так, короче, девочки, решено. Мы будем продавать сертификаты. Все, срочная планерка нашей супер модной, проработанной эко и dog-friendly и айкос-friendly фирмы сертификатя. Так, девочки, полдела сделано. Осталось теперь наштурмить, на что мы продаем сертификаты. Давайте.
4: Так, на улыбку.
2: Отлично.
3: На секс в шпагате.
2: Супер. На время, проведенное с детьми для семейных.
4: На утренние ласки.
2: Хорошие.
4: И на обеденные.
2: И на обеденные.
4: А, кстати, еще можно на вечерние попробовать.
2: Это вообще будет популярно, 100%.
5: Да. Моя хорошая, моя Катечка, моя любимая, не плачь, моя, не плачь. Хочешь, я позвоню твоему начальнику, скажу: ну-ка, быстро возвращаю ее обратно на работу, а то я один не потяну ее ламинирование волос. Давай, все, не плачь.
6: Сядь.
5: А?
6: Сядь.
5: Сесть?
6: Эти подачки не нужны для владелицы собственного бизнеса.
3: Да, она self-made уже. Да.
5: В смысле? Я не пойму, я бежал с работы, я думал, вы здесь в соплях, блин, в слезах, в зюзю, в конце концов. А вы что такие радостные, не пойму?
2: Да потому что нам некогда плакать, понимаешь? Нам нужно срочно воплощать в жизнь наш бизнес-план. Смотри, мы все просчитали. Да. С тебя нужно только 300 тысяч стартового капитала.
5: Какие 300 тысяч? Ты что, крота хлебнула или что? Какой бизнес? Где этот бизнес?
2: На ВБ где еще? Ты вообще не соображаешь.
5: Да как вы задрались со своим ВБ уже, реально? Это что за идиотизм такой? Я раньше ночью просыпался только для того, чтобы сходить пописать. Ну и иногда голым выйти вот так вот на балкон и сделать. А сейчас я ночью просыпаюсь, потому что я прям чувствую, что рядом жена лежит и какую-то фигню заказывает, а? Зачем тебе кружка на колесиках, или накладки на соски, или вот этот пушистый ободок в туалет? Это ладно, но музыкальная хлебница, поющие ножи, ковырялка для пупка. Катя, ВБ этот закрыть надо, потому как геев запретить надо, потому что уже фиолетовый сразу после голубого идет.
2: Знаешь что, раз так, мы сейчас с девочками пойдем и откроем свой бизнес в другой комнате. Пойдемте, партнеры.
5: Я вам сейчас роутер отключу, и у вас бизнес накроется, блин, чертям собачьим!
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Нельзя загнать тигра в клетку, потому что тигр в полоску. У трамвая нет цели, есть только путь. От полученных знаний еще никто не умирал. Но скелет в кабинете биологии настораживает. Только в России чайник долго остывает и чайник долго не остывает означает одно и то же. А с психиатром вообще трудно спорить. Ты ему аргумент, он тебе диагноз. Существует две причины, почему я до сих пор не видел Эйфелеву башню. Первая – она в Париже. Вторая – я не в Париже.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Объявление. Возьмем на работу экстрасенса. Куда обращаться? Сами знаете.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Здравствуйте, друзья! Думаю, самое время нам сыграть в дочки-матери или, если угодно, сыночки-отцы. Правила игры простые. Дети откалывают приколюхи, а я, Гар Дмитриев, выбираю и озвучиваю самые смешные. И всем очень весело! Ну что, пройдем к песочнице?
0: «Угарный папа».
1: Алексей 4 года приходит домой из садика, а трусы надеты задом наперед. Папа спрашивает: «Сынок, почему так трусики надеты?» «Не знаю», — задумчиво отвечает Леша. «Мне так подружка Фая в садике надела». 6-летний Вова гуляет с мамой на улице и наблюдает, как голуби танцуют перед голубками. Узнав, зачем они это делают, спрашивает у мамы: «А почему они не женятся?» Мама в ответ: «Так ты же им станцевать нормально не даешь. Бегаешь за ними, руками машешь. Короче, мешаешь жениться». Вова пятится назад и басом говорит: «Ладно, ладно, парни. Извините, я пошел». Мама спрашивает у дочки Даши 5 лет: «Дашенька, пойдешь со мной на балет?» Даша отвечает: «Пойду, но я там болеть ни за кого не буду».
0: Угарный папа.
1: Мама укладывает спать 2 сыновей 5 и 7 лет. Читает им сказку. В конце все как положено. Принцесса дождалась своего принца на белом коне, и зажили они долго и счастливо. Старший сын Данила задумался и спрашивает: «Мам, а ты бы хотела вот так же встретить принца на белом коне?» «Данечка, так я уже встретила своего принца. Вон же он на кухне сидит, телевизор смотрит». Даня делает круглые глаза и кричит: «Кто, папа, что ли? Так он же страшный и в трусах ходит». Сашенька 2,5 года гладит папу по груди и говорит: «Пап, а зачем тебе на груди волосы? Их нужно выщипать и приклеить на голову». На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски «Угарного папы» в подкастах «Юмор-ФМ». И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока, пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Дзюдоист Анатолий листал Камасутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: В любой, даже самой сложной ситуации надо посоветоваться с женой. Значит, пациент приходит к доктору, сексопатологу.
3: Доктор, здравствуйте, у меня проблема по интимной части.
2: Не волнуйся, все отремонтируем. У нас есть два варианта. Первый, одна операция, и все сразу будет в порядке. Стоимость $30,000. Второй вариант, серия операций в течение месяца. Стоимость $10,000. Какой выбираете?
3: Знаете, доктор, деньги немалые, надо посоветоваться с семьей.
2: Хорошо, приходите завтра. На завтра.
3: Здравствуйте, доктор.
2: Здравствуйте, какое решение вы приняли? В общем, доктор, посоветовался я с женой, и жена сказала, что будем ремонтировать кухню. Антошка, пошли копать что? Правильно, картошку. Два мужика воруют картошку с колхозного поля. Один другого спрашивает:
3: а что ты будешь со своей картошкой делать-то, а?
2: Я отвезу своей прекрасной жене, она меня накормит, нальет водки, и потом у нас будет отличный секс.
3: А ты что сделаешь?
2: Если честно, хотел на рынке продать, но походу тоже твоей жене отвезу. Поговорим о настоящей мужской дружбе. Мы с моим другом Миком Джаггером частенько вспоминаем золотой 2003 год. Ведь именно тогда, в 2003-м, он получил титул рыцаря. А я огреб нехилых люлей в Чебоксарах.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Увидев, как папа целует соседку по даче, Васька живо представил себе и модель велосипеда, и даже цвет.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: У меня же голова устроена неправильно. Я говорил не раз по телевидению, что еще в детстве замечал, какие замечания мне писали в дневнике. Я приношу папе дневник, говорю: пап, посмотри, что там написано. Разговаривал на русском языке. И подпись: учитель русского языка. Вот, вот так же неправильно до сих пор эта голова и устроена. Потому что, когда я вижу такую надпись, мне хочется этой надписью поделиться со зрителем. В лифте написано. Вот скажите, это для кого? В лифте запрещается провозить грузы размером, превышающие размеры лифта. Фотоателье в Петербурге. Я не смог фотографироваться после этого. Там объявление. При съемке на полироид клиент моргает за свой счет.
2: Ну, правильно.
1: А на двери, как вам нравится надпись одного начальника, чиновника московского, на двери: звонить 3 раза без перерыва. Из Одессы пришло мне 3 письма. Один экскурсовод не понимает, что говорит туристам. Фраза его такая: памятник жертвам неизвестного матроса. Да, да, думайте, думайте, объясняю. Матросик, садистик тот был еще. Вообще садизма много в надписях. Гурзуф, набережная, вырезают ваши профили из бумаги. И написано: с удовольствием вырежем всю вашу семью. А бывают очень грустные. Вот зоомагазин в Москве и надпись на аквариуме с хомячками: хомячки не дохлые, они просто спят. Такие хорошенькие на рядом. Мне прислали мышеловку с инструкцией. Значит, ну, понимаете, я бы мышеловку не купил. Читаю. Изящно. Это художественное чтение. Это, видимо, поэт в прошлом эту инструкцию составлял. Посмотрите, какая литература. Конструктивная особенность данной мышеловки, по мнению ее создателей, заключается в наличии 3 гнезд и возможности выловить мышиную семью, состоящую из 3 персон. Ну и самая гениальная инструкция, это вот я на этом свое включение закончу, это инструкция к одному инструменту. Инструмент вы все видели, на 2 страницах инструкция исписана. Вот дурашлепство в стране идиота меня так скудеет. Это инструкция к инструменту, который называется лом. Лом металлический, видели когда-нибудь? Теперь читаю вам. Лом металлический, описание. Описание. Лом металлический ЛМ-150/2М. Модернизированный. Вы видели лом? Вот модернизированный. Является сложным механическим устройством, выполненным по передовой технологии с использованием современных материалов, соответствующих ГОСТ-2-3-4. В конструкции лома использовано 12 изобретений. Лом предназначен, не знаете, для проведения демонтажных работ и позволяет демонтировать, двоеточие, здания, сооружения, коммуникации, различные технологические установки, теле- и радиоаппаратуру. Примечание. Крайне не рекомендуется использовать лом для демонтажа следующих предметов, двоеточие. Дверные замки, двери, окна. Средства передвижения, зубы и кости. Лом состоит. Лом видели? Теперь слушайте, из чего он состоит. Там нарисован, причем такой человек лом держит, дебил такой, вот так вот. Рисунок 1, позиция 1. Лом состоит из металлического стержня и 2 концов. Оригинальной особенностью конструкции является то, что в качестве рабочей поверхности можно использовать как конец 1, так и конец 2.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

Снежинске 4 часа.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Милые дамы, ловите совет. 7 раз примерь, и муж все купит.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Волжане», город Самара.
4: Сейчас российские чиновники активно обсуждают вопрос о переходе нашей страны на 4-дневную рабочую неделю. Одни говорят, что это хорошо, другие, что плохо. А теперь давайте же посмотрим, что об этом думает обычный народ. Итак, на кухне.
5: Тихо, мужики! Все аргументы я услышал. Да. Значит, я буду работать на день меньше, здоровье будет больше. Плюс. Отдыхать будем на день больше, здоровье будет меньше. Минус. Можно больше времени проводить с любимой. Плюс. Вероятность того, что спалит жена, увеличивается. Минус. Значит, можно начать пить в четверг. Плюс. Пятницу никто не отменял. Плюс. Соответственно, выходные. Минус. Выходные приезжает теща. Минус. А как мы помним, выходные я в минус. А минус на минус.
6: Плюс.
5: Все, идемте курить на балкон.
7: Так на балкон уже запретили курить.
5: Возвращаемся к стендапу.
4: А вот только у нас складывается впечатление, что в комитетах по делам молодежи работают далеко не молодые люди. Итак, на планерке комитета по делам молодежи.
8: Мне кажется, надо обтянуть кожу и кресло.
9: Тишина, товарищи! Тишина! Слово предоставляется председателю комитета по делам молодежи Петру Фадеевичу Мотовилову!
5: Значит, сразу по делу! В рамках работы с молодежью для молодежи мы организовали молодежный день молодежи «Молодежь-2018».
10: Добро.
5: По графику мероприятия 5:45 прибытие карусов на площадку. Где сразу же начинают работать молодежные студии, такие как ярмарка гречишного меда, гончарное дело, и лепка дымковской игрушки.
10: Добро.
5: Значит, в 14:00 свою работу начнет молодежная полевая кухня, возле которой для молодежи выступит коммунистический певец Слава КПСС. Нам предлагали еще какого-то гнойного, но никаких гнойных нам не надо. Вперед, и только вперед!
10: Добро.
5: А теперь, собственно, слово тем, ради кого мы работаем, нашей молодежи. Моей жене Мариночке.
11: Мне все нравится.
5: Все, зайка, беги на карусель, скоро подскочу.
10: Добро.
5: Ложка дегтя. До меня дошла информация, что наш город занимает 2-е место по употреблению какого-то ягуара. Это позор. Я не знаю, что это, но уже завтра мы должны быть на 1-м месте. Вперед, она только вперед!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: И снова здравствуйте, шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: Командуем парадом мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин. И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс Катя Лель.
0: Да, начнется джага-джага. Шутки,
2: песни на Юмор ФМ.
1: Я, да, можно
0: а, ты,
1: я?
0: Давай так. ты.
1: Есть только миг между бывшим и будущим. Именно он называется брак. Ты понял? Между бывшим и будущим.
3: Тоненько. Объясните мне, почему брак? Брак. Это брак.
0: Брак это типа ментально уже брак.
3: Ну конечно.
1: Ну типа рваная вещь, понял? Это использована стиральная машина.
3: Это сразу визуализация в брак.
0: Капец, я только сейчас об этом подумал. Давайте двигаться дальше.
1: Давайте.
0: Я пою. А, какая песня сложная. М4 Донна, трафико инферно, и асфальт хреново под Ростово. Маре черно маре, бель пансионато, электрофорезо и нарзана пью. Пьешь? Пью! Уно, туристо. Уно, койко, место 8300. Уно, вино, литро, у таксисто. Внутри туриста, фаталиста, оптимиста. У меня такая концовка, альтернативная была.
2: Шутки, песни, на Юмор ФМ.
0: Катечка, твоя пиковая песенка.
3: Я люблю тебя, Дима, извини за Ибрагима.
1: Извини.
0: Хорошо.
1: Отлично. Я постараюсь спеть эту песню с первого раза.
0: Давай.
1: Итак, погнали. Я ямка, я ямка, бойтесь, трепещите, умоляйте о пощаде недотроги. Щедро украшаю я собой всероссийские дороги. Вы щебнем меня забросали, вы в лужи асфальт покидали и думали жить без печали. Нет, вот она я! Я ямка!
3: У тебя этический тембр. Очень клевый, да.
1: Да, спасибо большое.
3: Класс.
1: Очень приятно слушать это от Кати Лили, хочу вам сказать. Я на ее песню очень много денег заработал в кабаке.
2: Шутки, песни, плюс.
1: Так.
0: Как часто вижу я сон, тот фантастический сон, в котором денег одолжил мне Шнегерсон. Просто еврейская фамилия.
1: Да, да, смешно.
0: Да.
1: Так,
0: Катя.
3: Одет а в лампе, мажет лыжи и мчится к кладбищу поближе. На позитиве и на постоянном движе.
0: Это классно, это позитивно.
1: Это смешно.
2: Шутки, песни, на Юмор ФМ.
0: Шутки, песни, плюс и потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
3: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
1: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка-песен. А пока...
0: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес!
2: Шутки, песни, плюс!

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль
4: на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вот говорят, коньяк проблем не решает. Ха! Можно подумать, кефир решает. Коньяк хотя бы старался.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Мужик возвращается домой, с работы идет в деревню к себе. На улице ненастная погода, снег заждем, промозгло, сыро, очень неприятно, холодный ветер. Он решил сократить путь, пошел через лес. Идет через лес, смотрит, на лесной тропе стоит машина легковая. Он вовнутрь посмотрел, никого нет, дернул, дверь открылась. Ну, он думает, сяду, обсохну, согреюсь немножко. Сел на заднее сиденье, закрыл дверь, и вдруг машина поехала сама. Медленно едет, что-то в этом такое есть. Сама машина едет. Вдруг из темноты появляется рука. Одна рука страшная, волосатая, с такими ногтями коричневыми. За руль и рулит рука одна. Все по Стивену Кингу идет, даже страшней. Едет машина, вдруг уже огоньки появились, и пропала рука. А машина едет дальше. Уже огоньки появились, она в деревне подалеку. Вдруг вот такая морда заглядывает к нему в окно. Говорит, ты что тут делаешь? Говорит, еду. Говорит, прекрасно, я машину толкаю, этот козел едет. Муж и жена, она говорит, Вася, скажи честно, а если я умру, ты вновь женишься? Он говорит, здравствуйте, что это текстура смурная, ты здоровая баба. Нет, скажи, теоретически, если умру, женишься? Я никогда не женюсь, если, не дай бог, ты умрешь, я буду помнить только тебя. Да, я тебя знаю, женишься. Она будет носить мои вещи. Никто никогда не будет носить твои вещи. Я запру их на 3 замка, это будет шкаф-музей. Я иногда буду заглядывать, вспоминать о тебе. Да, она будет спать в моей кровати. Никто никогда со мной спать на твоей кровати не будет. Я обниму подушку, которая пахнет тобой, и буду спать. Никто никогда. Она говорит, да, она будет водить мою машину. Нет, а у нее прав нет. Ой, ё.
2: Американцы прилетают на Марс впервые, естественно. Идет человек, астронавт, в скафандре, лунная пыль. Очень таинственно все, он так шагает в невесомости. Смотрит навстречу, кто-то идет. Присмотрелся, еврей метет этот веником что-то, подметает.
3: С кем имею честь?
2: Он говорит, я астронавт, я первый человек на Марсе. Он разворачивается, говорит,
3: Сара, ты слышишь, они же нас тут за людей считают.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.
4: Если хочешь танцевать,

в эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Попов шутит на Юмор ФМ.
1: У очень уставшего самурая нет цели. Есть только пу-пу-пу.

0: представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Меня зовут Анна, мне изменял муж, и он говорит, что все в прошлом. Утверждает, что во всем виновата я сама. Обсуждать проблему не хочет, объясняет это тем, что так мы разрушим наши отношения, обсуждая их. Как вы считаете, есть ли у нас шанс в наших отношениях вернуть их прежними?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, во-первых, точно тебе скажу, что обсуждая проблему, отношения не разваливаются. Это какая-то логика такая, какого-то газлайтера сурового. Это то же самое. Если мы будем обсуждать эту проблему, умрут наши дети. Развалится город. Вымрут алеуты, бегемоты. Будет цунами. А как они разрушатся? А с другой стороны, ты во всем виновата. Нет. Когда брак разваливается, да, или трещина, виноваты 50 на 50. Но по-честному, ты должна взять 100% ответственности за свои 50. Потому что либо ты выбрала такого кобелину, либо ты сделала все возможное, чтобы дискредитировать секс в семье, что он пошел где-то искать на стороне. Тоже могло быть. Либо ты закрывала глаза, он говорит, а не пойти ко мне в отдельную квартиру, которая у меня есть, я там буду с друзьями выращивать вешенки какие-то. И все время приходит пьяный такой, все время приходит в губной помаде. Ну, конечно, грибы тяжело выращивать на трезвую. Поэтому, как мы говорили, первое, приняла ответственность за свои 50, поняла, какие твои действия привели к такому результату. Второе, он должен пострадать. Так что в следующий раз... Ну, что значит пострадать? Вот не все понимают. Вот я вам расскажу. Как-то я еду я так на своей красивой машинке. А там так, знаете, вот так пробка, потом назад, и ты через час сюда повернешь. А тут вообще ничего. Я думаю, ну, практичность – наш метод. Поеду туда. Кстати, так же думали и работники ГИБДД. И они там за углом прямо уютно разместились. Видимо, на пикник. И тут я выезжаю, ну, готовый помочь провести пикник, ну, на более высоком уровне, скажем так. Удивленные сотрудники смотрят. Выезжает какое-то чудо. Говорят, здравствуйте. Я говорю, тоже здравствуйте. Они говорят, вот просто честно, вот скажи, а у тебя есть какой-нибудь документ, который позволяет, ну так дерзко просто ездить? Ну, кто ты? Кто ты? Ты советник почему? И главное, советник кого? Что ты так себя ведешь? Я говорю, каюсь, но... Нет у меня никаких документов. Но мы вынуждены в качестве профилактики дорожно-транспортных нарушений как-нибудь тебя так взлохматить. Я говорю, я виноват, я готов. И мне выписывают большую бумагу, в какой-то жадский штраф. Я куда-то еду, там, обещают у меня отобрать права. Я грущу изо всех сил. И когда через полчаса я от них уехал, три пота с меня стекло и волнение за все остальное. Верите? Я всякий раз, когда там езжу, у меня боли возникают. Я туда не поворачиваю. И я донес мысль, что значит он должен пострадать.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Доказано, 50 граммов коньяка перед ужином не только полезно, но и мало.

0: Остро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Дали этим женщинам два выходных, так они прямо с ума посходили. Убивает время как попало. Вместо того, чтобы отдохнуть, у прошлого воскресенья потянула она меня на выставку. Вернисаж какой-то. Я думал, музей как музей, это не музей, а хуже забегаловки. Горячего нет, один сыр и кофе. В Третьяковке хоть солянка была. А на вернисаже одна минеральная. Ну, думаю, тут же не отдохнешь. А воскресенье проходит. Пока экскурсия таращилась на статую, я выскочил, прихватил на углу. Только разложился, газетку постелил. Фактерша прицепилась. В греческом зале. Как вам не стыдно? Аж пенсне раскалилась. Я ей так тихо возражаю. Чего ты орешь, ты мышь белая? Ты здесь каждый день дурака валяешь, а мне завтра на работу. Стакан бы лучше вынесла. Что, не видишь, человек из горлышка булькает? Что селедку? Какую селедку? Ну, селедку развернул у него на плече. А что ему сделается? 200 лет стоял, еще простоит. А у меня выходной кончается. Поймешь ты, коза старая? Кто Аполлон? Я Аполлон? Он Аполлон? Ну, нехай Аполлон. Повесил ему авоську на руку. А куда ему вешать? На шею? Вот народ, никакой культуры. Еле от нее отбился. Хорошо же ребята меня поддержали. А на часах уже 3, а я еще с продуктами и ни в одном глазу. А уже 3 на часах. Стал искать, чем консервы открыть. Бычки в томате прихватил. Вот умора, вот смех, музей, нечем банку открыть. Хоть убейся, куда я не лазил. Вот приспособился под конем. Железяку какую-то оторвал, только ударил. Как заверещать, у меня аж банка выпала. Вахтерша с указкой. В греческом зале... Ну, я из-под коня ей так тихо замечаю. Ну, что ты дребезжишь? Что, я тебя трогаю или кусаю кого? Ты себе, я себе, а не себе. Ну, хорошо, ребята меня поддержали, вроде уладилось. Так штопора нет. Вот музей. Ну, я ей тихо совсем, ну, совсем тихо. Слышь, говорю, штопор есть? Это итальянская живопись 17 века. Ты не поняла. Я не спрашиваю, где вы брали живопись. Я спрашиваю, штопор есть? Как вы не понимаете, что вы говорите? Здесь вокруг живопись. Я понимаю. А ты без штопора можешь открыть? Я же об пол буду стучать, мешать, а вокруг живопись. Намучился, оторвал от этого же коня еще одну железяку, пропихнул внутрь, но настроение уже не то. Какой-то гробнице в одиночку. Когор, в кромешной тьме, в антисанитарных условиях. Бычки, конечно, уже руками хватал. Ну, хорошо, грузин стоял на камне, я у него кинжал вытащил. Колбасу хоть порубил на куски. Когда я из той гробницы вылез, я, конечно, еще мог экскурсию продолжать. Хоть и в паутине, и в бычках, но они все исчезли. Так что воспринимал в одиночку. Поковырял того грузина. Мура, опилки, дурят людей. Тот железный, что на лошади сидел, тот ничего, крепкий. Меч я у него из кулака вырвал, а щит рвал-рвал, не идет. Хорошее качество. А в целом потерял выходной, угробил. Ну, хорошо, еще вечером в скверике врезали зверобой, закусили с колен, хоть как-то отдохнули. Теперь вот я слышал, в Большом театре столичная появилась водочка. Только билет на чередейку надо брать. Почем же у них там 100 грамм получается?
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Маша вздохнула и добавила еще 1500 фотографий в альбом. Если честно, я не очень люблю фоткаться.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Какой свежий ароматный бородинский хлебушек. Почем брали?
3: Ну, рублей 50-60.
2: Да вы что, дешевка какая-то. Наверняка с микропластиком. Я вот хлеб дешевле 500 рублей вообще не покупаю.
4: О, вы определенно наш клиент. Сеть магазинов неоправданно высоких цен «Три конца». Только для вас. Специалисты отдела завышения цен ежедневно отслеживают ценники в популярных торговых сетях, находят самые дорогие и умножают на три.
5: Три конца. Интерьеры от ведущих дизайнеров, кассиры с высшим математическим образованием, живая музыка, красная ковровая дорожка и швейцар при входе.
4: Да, мы дерем с вас в три конца, иногда в четыре. Но ведь вы можете себе это позволить.
2: Бутылка молока 400 рублей? Десяток яиц 900? Ну, не знаю. Меня устраивает.
4: Поверьте, нас тоже. Сеть магазинов неоправданно высоких цен «Три конца». Приходите и платите, ведь вы этого достойны.
5: Адрес ближайшего магазина легко найти на сайте. Да-да-да, мы тут совсем в нашей Москве охренели. .все.
6: Целый год вы работали над имиджем трудного соседа. Сверлили, долбили, пили, пели, вопили и танцевали на каблуках. И вот вы уезжаете в отпуск.
7: Подумайте о соседях.
6: Их жизнь будет не такой скучной, если в вашей квартире на две недели поселится уверенно матерящийся попугай. Агентство по прокату попугаев категории 18+. Попка дурак.
8: Сам дурак.
9: Наши говорящие птицы уверенно изображают пьющую компанию от 3 до 5 человек. Смачно ругаются на русском, английском и немецком языках. Знают все песни группировки «Ленинград» наизусть. И никогда не спят.
6: Агентство «Попка дурак».
9: Соседи будут рады вашему возвращению.
6: Оцените наших пернатых специалистов на сайте 38попугаев.бль.
10: Испытываете трудности в общении? Центр коррекции речи Феофана Фисташкина «Язычок».
11: Друзья, как часто небольшие дефекты дикции ставят крест на карьере и личной жизни человека? Меня зовут Феофан Фисташкин, и я автор уникальной методики коррекции речевых дефектов. Благодаря этой методике я справился со своими дефектами и готов помочь каждому из вас навсегда забыть о трудностях коммуникации.
10: Замучили слова-паразиты? ГКТ